0: территории Российской Федерации 371 явление погодно-климатической аномалии. Это значит, что каждый день где-то на территории России вот что-то такое происходило, наносящее серьезный ущерб. Причем это не какой-то отдельный год, это, в общем-то, среднее за 20 лет, первые 20 лет этого века. Если же говорить о последнем десятилетии, то ситуация ухудшилась в этом смысле, потому что уже среднее число за год вместо 371 стало 408,5. То есть на 10% резко увеличилось так число аномальных явлений. Да. Это, в общем-то, тенденция. Ну, это не значит, что каждый год будет хуже предыдущего, так не надо понимать. Ну, например, рекордным был 2024 год, когда таких событий было аж 493, а 2025 уже 364, то есть год на год не приходится. Но если мы говорим о тенденции, то да, вот число таких событий, к сожалению, возрастает, и с этим ничего не поделать, причем это не только на территории Российской Федерации, это в мире. Поэтому, да, это имеет место. И надо сказать, что вот этот рост таких событий происходит за счет фактически двух явлений. Первое – это изменение в режиме осадков, то есть где-то усиливаются ливни, дожди, где-то, наоборот, имеют место засухи. И, соответственно, второе явление – это ветры во всех их проявлениях. Где-то ураганы, где-то торнадо, упомянутые вами, где-то, соответственно, штормы, смерчи и так далее. Вот эти два фактора, они, к сожалению, все чаще нам позволяют или дают повод говорить о том, что климат или погода нервничает.
1: Ну, то есть, дальше только больше, да, и вот возникает вопрос про глобальное потепление. Специалисты, в общем, действительно говорят, что этому все предшествует глобальное похолодание на несколько тысяч лет. Вот прогноз о падении температуры на 25 градусов из-за потепления – это научно обоснованная неизбежность или просто красивая метафора для привлечения внимания?
0: Боюсь, что все-таки второе. То есть фактор замедления гольфстрима отмечался, но алармистских оценок, в общем-то, я бы все-таки воздержался от них. Тем более, что, учтите еще один фактор. Какой бы прогноз ни давался, сколь бы он ни был успокаивающий или, наоборот, будоражащий, это всегда прогноз вероятностный. Поэтому говорить о том, что вот это обязательно произойдет, в общем-то, нет оснований на самом деле. Вот. Если вы спрашиваете конкретно о данном случае, я бы отнесся скептически к нему.
1: Да, а в целом про вот тенденции, да, вот это, ну, вы дипломатично по-научному говорите отклонение, да, значит, вот погодные аномалии и так далее. Но мы видим, это поганая совершенно погода, значит, зимой завалило снегом так, что там до третьих этажей сугробы стояли. Лето поганое, потому что, видно все почему, да, то льет беспрерывно, вот эти какие-то смерчи идут. Значит, выкорчу. Все мы можем, как бы, если не считать каких-то ситуативных моментов, вот теперь тенденции таковы, и в Европе будет 40-50 градусов лета, а у нас лето будет шторм, дождливое, и вот все то, что мы наблюдаем сейчас.
0: Ну, это опять же, я уже сказал, что год на год не приходится. Ну, да. Во-первых, если мы говорим об общей тенденции, да, то да, вот усиление таких явлений происходит на фоне вот роста температуры. Понимаете, ведь связь не очень хитрая, понятная даже школьнику.
1: Спасибо, Андрей Александрович. Андрей Киселев, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Ваейкова в Петербурге. Рынок краткосрочной аренды электросамокатов Москвы за прошлый год резко вырос. Тротуары просто трещат от количества желающих проехать на электрической тяге, чтобы не стоять за бензином. Юрий Кораблев сам встал и куда-то поехал.
2: Рынок кикшеринга Москвы, краткосрочная аренда электросамокатов, вырос с 7,5 миллиардов до 8,5 миллиардов рублей в 2025 году, или почти на 15%. Это следует из данных консалтинговой компании «Нео». В текущем году ожидается рост до примерно 10 миллиардов рублей. Он занимает первое место среди других мировых столиц. Парк достигает 60 тысяч электросамокатов, что в несколько раз больше, чем в других мегаполисах мира. Число поездок выросло за последние 5 лет в 35 раз, до 70 миллионов. Сейчас в столице работают три крупных оператора кикшеринга – «Юрент», «Вуш» и «Яндекс.Го».

0: У каждого из них по 20 тысяч самокатов. Общий парк в 60 тысяч устройств обеспечивает хорошее покрытие и доступность сервиса по всему городу. Самокаты органично встроились в жизнь россиян, заявил радио «Комсомольская правда» вице-президент.
1: На самокаты доезжают до метро. Собственно, это довольно удобно. В новых районах, застроенных многоэтажками, москвич, как и житель многих других российских городов, может не рассчитывать на то, чтобы владеть собственным автомобилем. Такого шанса у него никогда не будет, потому что парковка для него исключена. Поэтому можно с уверенностью говорить, что рынок кикшеринга расти будет и будет расти быстро. Естественно, хорошая история, потому что у людей есть хоть какая-то альтернатива. Потому что в эти новые районы зачастую общественный транспорт в достаточных объемах еще и не ходит.
0: Стремительный рост рынка микромобильности был с 2020 по 2023 годы. Дальнейшее развитие будет сдержанным и за счет увеличения числа поездок на одного пользователя. При этом сегодняшняя ситуация, которая складывается с бензином, однозначно станет драйвером роста для кикшеринговых компаний. Многие водители решили на время отказаться от поездок на автомобиле в пользу электросамокатов, отметила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. Вот что она сказала радио КП.
2: Мобильность сама по себе, она естественным путем возникла для того, чтобы людей пересаживать с автомобилей на вот этих коротких поездках на транспорт, который там более экологичен, более предсказуем в плане перемещения, ну и времени, да, на которое ты можешь его добраться из точки А в точку Б. На самом деле, действительно, его вот эта вот основная функция первой-последней мили, да, это так называется, она действительно очень ярко проявилась как раз вот в условиях каких-то определенных сложностей с бензином в разных городах. И мы тоже там наблюдаем тренд на замену автомобиля микромобильными средствами. Причем я думаю, что это будет точно связано не только с использованием кикшеринга, но в том числе и с использованием личного транспорта. То есть там можно, наверное, там в динамике потом посмотреть, увеличилась ли покупка частных электросамокатов в период, когда люди по какой-то причине не хотят пользоваться автомобилем, именно бензиновым, да, там не электрическим. Такой тренд наблюдаем. Очень хочется, чтобы мне сейчас, с момента, когда там ситуация с бензином стабилизируется, потому что это связано и с экологией, в том числе с разгрузкой трафика.
0: Москва сегодня находится на 11-м месте среди 31 европейской столицы по доступности кикшеринга. Среднестатистический житель столицы России на свою фактическую зарплату может позволить себе кататься на этом виде транспорта почти 41 час в месяц. Об этом говорят данные кикшеринговых компаний. Средняя стоимость поездки в Москве составляет около 100-120 рублей. И поминутная тарификация делает самокат транспортом для ежедневных поездок. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: Война и мир. Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно,
3: просто и всегда интересно.
6: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
7: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
8: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
10: О важном.
9: Россия защитит Запорожскую атомную электростанцию от нападения Украины в соответствии со своим законодательством и международными обязательствами. Намерение Москвы подтвердило Министерство иностранных дел России, комментируя гибель главного инженера станции Александра Яковлева. Дипломаты подчеркнули, что западные страны поощряют любые действия Киева и становятся соучастниками его преступлений. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что Яковлев погиб в Энергодаре при ударе украинского беспилотника по служебному автомобилю.
3: О конфликтах.
9: Евросоюз разжигает Третью мировую войну поставками оружия Украине. Кроме того, фактически вступает в конфликт из-за планов запустить совместное производство беспилотников. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он назвал подобное партнерство прикрытием для прямой поддержки Киева европейским военно-промышленным комплексом.
3: О спецоперации.
9: Российские военные атаковали беспилотниками сухогрузы и корабли в двух портах Украины. Под удар попали объекты в Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщила Минобороны. Ведомстве уточнили, что для атаки применили новые дроны «Геранд-4» «Сикера». Ранее российская армия поразила еще 3 сухогруза с военным грузом в порту Одессы.
3: Об инфляции.
9: Годовая инфляция в России снизилась до 5,5%. Рост потребительских цен в стране замедлился за неделю до минимальных значений. Об этом сообщили в Минэкономразвитии. Как отметили в ведомстве, замедление произошло из-за сезонного удешевления овощей и фруктов, а также снижения стоимости некоторых услуг. При этом розничные цены на бензин и дизельное топливо в России резко выросли в начале июля.
3: О погоде.
9: Холодный атмосферный фронт принесет в Москву майское похолодание. В четверг температура воздуха в столице опустится до плюс 20 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, прохождение фронта будет сопровождаться кратковременными дождями и северным ветром. Летнее тепло вернется в Москву к выходным.
3: Обо всем остальном.
9: В России запустили первый мессенджер для общения с заключенными «Точка контакта». Новый платный сервис позволяет отправлять текстовые, голосовые и видеосообщения, а также фотографии в исправительные учреждения. По информации разработчика, сейчас приложение тестируют в 3 колониях Псковской и Ленинградской областей. Все сообщения перед отправкой проходят обязательную проверку цензора, которая занимает до 3 рабочих дней. По данным Центробанка, доллар США стоит 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейку, юань 11 рублей 51 копейку. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
11: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Еврокомиссия пообещала Киеву предоставить безопасные заводы для производства беспилотников на территории Европы для ударов по России. В Париже прошло первое заседание по делу основательницы СОС Донбасс Анны Новиковой. МИД призвал нас с вами к мерам личной безопасности на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этих и других эскалациях далее. Вашингтон демонстрирует намерение возобновить дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине после того, как решит свои внутренние проблемы, убежден пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
12: Не изменилось в Кремле восприятие Вашингтона как посредника в рамках украинского урегулирования на фоне, вот, в частности, последних заявлений Трампа, который, например, допустил с большой вероятностью принятия закона об адских санкциях в отношении России. Или вот недавно на полях саммита НАТО высказал мнение, что эскалация со стороны Киева может помочь закончить конфликт.
13: мы видим, что сейчас американцы заняты другими делами. К нашему общему сожалению, ситуация в районе Персидского залива далека от стабильности и, напротив, опять перешла в фазу деградации, что не может не вызывать такой

0: В зависимости от развития событий.
1: Ну а Зеленский на праздновании Дня государственности огорошил публику своей новой астрономической цифрой. Украина намерена собирать по 20 миллионов дронов в год. Чтобы этот гигантский жужжащий рой действительно взлетел, Брюссель моментально подсуетился и выделил грант аж на 300 миллионов евро. А сама Урсула фон дер Лейен щедро пообещала построить безопасные заводы, ну понятно, что от нас с вами, для сборки дронов прямо на территории Евросоюза, добавив, что, конечно, для ударов по России, для уничтожения русских. Логика потрясающая. Собирать смертоносные игрушки для ударов по России планируют в тихой Европе. В общем, продолжая полагать, то ли наивно, то ли оправданно, что статус безопасной гавани защитит эти объекты от нас с вами. Ну и, собственно, Вашингтон еще тоже решил расщедриться и начал обещанный процесс выдачи Киеву лицензии на производство зенитных ракет «Патриот». Бумажные волокиты займет месяцы, но, в общем, пиар-эффект уже есть, и, похоже, что-то уже соорудили. С нами главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИДа России Антон Гришанов. Антон Александрович, ну, что скажете, вот почему Европа убеждена, что она останется, или как, заводы останутся в неприкосновенности?
2: Ну, очевидно, что мы не намерены вступать в горячий конфликт с Европой. А другое дело, что, конечно, разного рода непредвиденные ситуации на такого рода объектах могут происходить. Но, безусловно, да, они идут на дальнейшую эскалацию. Мы видим, что европейское военно-промышленное лобби обрастает все новыми возможностями для влияния на политиков. И сейчас поддержка Украины превратилась в такой проект по обогащению европейских промышленников, которые занимаются производством и беспилотников, и других систем. То есть, в принципе, это стало такой коммерческой истории. Поэтому, разумеется, деградация ситуации налицо.
1: А зачем тогда, ну, то есть вы справедливо говорите, что они уверены в том, что Россия не пойдет на эскалацию, ну, или не хочет эскалации, но МИД публиковал адреса какие-то. Все, конечно, уже забыли, но да, нам обещали еще опубликовать адреса в Канаде. Вот мы все ждем, то есть куда нам наводить на наши смартфоны, а нет... Вот почему-то.
2: Ну, я думаю, эта работа будет осуществляться. Просто в любом случае мы демонстрируем европейцам, что мы следим за этой деятельностью. А уж какая будет, так сказать, реакция по линии спецслужб, я не имею права комментировать. Безусловно, спецслужбы тоже работают для того, чтобы донести до европейцев мысли о подобности подобного курса.
1: Ну, а только там почему-то, ну, или тоже понятно, почему, да, не воспринимают это все всерьез.
2: Кто не понял, тот поймет, как говорит Рамзан Ахматович.
1: Ну, это как-то лет 5 назад можно было, да, вот был ультиматум Рябкова в декабре 2021 года.
2: Я понимаю, да, но это гибридная война, у нее своя логика, безусловно, для тех компаний, которые этим занимаются, для них это существенная зона риска, ну, очевидно, вот в подобного рода условиях. Понятное дело, что мы не будем там по этим объектам наносить прямые удары, потому что конфронтация с НАТО – это риск, на который никто не собирается идти в настоящий момент. Да, но в любом случае, конечно, могут происходить непредвиденные события. Но у нас хватает возможностей для того, чтобы без излишней, так сказать, эскалации все равно лидировать подобного рода европейские авантюры.
1: Каких? Возможности.
2: Ну, движение на поле боя, мы же продвигаемся, мы взяли Константиновку, берем другие.
1: На поле боя, Антон Александрович, в Константиновке, а Европа, весь блок НАТО под 1 миллиард человек, она за пределами Константиновки. Вот проблема-то.
2: Но это показывает европейцам бесперспективность подобного рода деятельности. Мы видим, что несистемные силы в Европе активно об этом говорят, в частности, во Франции, и в Германии, кто-то в Великобритании, в некоторых других странах. Со временем может набраться некая критическая масса. Невозможно деньги налогоплательщиков так просто зажигать с учетом тех, так сказать, социальных проблем, которые накопились в Европе, финансовых проблем. неразрешимости многих трудностей, которые накапливались годами. Рано или поздно европейцы должны будут выступить против подобного рода авантюристичной политики.
1: Во-во, но, нет ли опасности, что придут новые лидеры, да, которые придут, порядок наведут, которые так заткнут последнего обывателя, что он там не холодной водой будет мыться, льдом будет обтираться, но будет работать на рейх. А там, может быть, у них спор, где этот рейх будет, в Киеве там, или в Берлине, но, наверное, спор ведь исключительно об этом.
2: Ну, я думаю, что там и альтернатива для Германии. У Марин Ле Пен, у других деятелей, у них иная позиция. И как и у левых сил, кстати, в Европе, которые тоже выступают против подобного рода милитаризации. Поэтому, конечно, вода камень точит.
1: А если кто сильнее, нацистские успеха, силы да? или антинацистских сил нет?
2: Да, вот.
1: Ну, что?
2: Это, так сказать, вопрос философский, если мы говорим про бэкграунд тех или иных там правых сил. Например, там есть, конечно, антинацистские силы, левые силы. Но Меланшон во Франции, например, там отдельные политики в Германии, Зеленки, да, и в Великобритании. В Соединенных Штатах левопрогрессивные социалисты, так называемые, американские, они тоже набирают некоторую мощь. Поэтому рано или поздно просто здравый смысл должен победить. Тут не факт, что нам нужно вступать в какие-то идеологические дебаты с европейцами. Мы их вряд ли в чем-то сможем переубедить. Да? Тут важно, чтобы они увидели, что они тратят эти деньги. В Европе усугубляются кризисные в социальном плане явления. Эти деньги могли пойти на борьбу с глобальным потеплением. У них там постоянно катастрофическая ситуация летом в этой области. Вместо этого они тратят их на абсолютно ненужные простым
1: Антон
2: европейцам
1: Александр,
2: вещи.
1: Но согласитесь, странно нам, да, вот уже вот, спустя столько времени продолжать размышлять о том, на что лучше потратить европейцам их деньги, и говорить на как же они ошибаются, да, значит, где же здоровые силы? Да ничего этого нет. И эта машина неумолимо едет на нас. А мы все говорим, что сейчас придут, значит, с кем поговорить можно. А вот здоровые силы придут, которые будут что-то там, не будут нас против нас, а будут, значит, заботиться о европейском потребителе и так далее. А как заботиться, скажите на милость, о европейском потребителе, когда этот европейский потребитель работать не хочет так же, как и многие уже в старом свете, да, китайский инженер или китайский рабочий делает больше, хотя тоже вопрос есть, но больше эффективнее. Что происходит с немецкой автомобильной промышленностью, локомотивом? Она вся в Китае. Volkswagen сворачивает производство кучи своих моделей, включая Шкоды там одно и так далее. Да, потому что европейец работать не будет столько, сколько будет работать, например, работник в Индии. И тогда какие перспективы светят этой странной Европе, который покупает газ за бешеные деньги и все остальное. Прям-таки, значит, будут в ножки кланяться. Потребитель этого поставит в известное положение, да, и на известное место, как говорили в наших фильмах, не буду говорить, да, где.
2: Да, понятно. Вы как-то немножко, по-моему, сгущаете. Раз в Европе разные силы есть, бывают разные периоды. Сейчас такой действительно период некоторой пассивности. Но опять же, так сказать, мы не собираемся там сидеть, выжидать, когда вдруг они одумаются. Да? Мы решаем свои задачи. Мы работаем на победу в зоне специальной военной операции. От того, чем быстрее придет эта победа, зависит скорость их, так сказать, отрезвления. Да? Мы вежливые люди, так сказать, поэтому мы работаем политико-дипломатическими методами, но иногда, конечно, переходим и к некоторым другим способам воздействия на наших оппонентов.
1: Да, хорошо, когда мне нравятся дипломаты, да, тоже в каком-то смысле переходит красные дипломатические линии, и мы здесь солидаризуемся в этом. Антон Гришанов, главный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России, вот со всех сторон посмотрели на эту ситуацию. В Париже первое заседание по делу соосновательницы СОС Донбасс нашей Анны Новиковой. Расскажем через пару минут.
3: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог, специалист по информационным операциям Андрей Манойло о предотвращении украинских терактов в России.
5: Мы имеем дело с разведывательно-диверсионной работой противника, поставленной на очень высокий профессиональный уровень. Этот профессиональный уровень у них, вероятно, растет, но растет не такими темпами, чтобы следовало хвататься за голову и кричать о том, что все провало, клиенты уезжают, гипс снимают. Просто они работают настоящим образом. Это серьезный, наглый, уверенный в своих силах противник, обеспеченный специалистами с соответствующим уровнем подготовки. Эти специалисты не лучше и не хуже наших, потому что у нас тоже достаточно профессионалов. То, что мы последние дни видим сообщения о пресеченных террористических актах, пресеченных на стадии подготовки, это как раз свидетельство очень эффективной работы нашей контрразведки. Но заодно и разведки по первой линии, которые тоже раскрытию подобного рода преступлений, готовящихся, содействуют. Вот. Поэтому на их профессионализм мы отвечаем нашим профессионализмом. У нас в этом отношении дела обстоят нисколько не хуже.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
1: Итак, в Париже первое заседание по делу основательницы СОС «Донбасс» Анны Новиковой. В среду ее должны допросить. Французские власти более полугода держат ее в женской тюрьме по абсурдному доносу Союза украинцев Франции. Вся вина Анны в том, что она основатель и вице-президент гуманитарной организации СОС «Донбасс», которая собирает гуманитарную помощь для мирных жителей Донбасса. Детское питание, подгузники, отправляет это на территории. Об этом сообщил уполномоченный правом человека в России Яна Лантратова. Ну а вот в судебном беспределе Франции и перспективах, вопрос о том, как помочь Анне, мы спросили адвоката, специалиста по гражданскому и международному праву Марию Ярмаш.
6: Я понимаю, что вот эта вся ситуация, которая сложилась с делом Анны Новиковой, ее же суд отказался отпустить подсудебный надзор, хотя для этого есть все основания, она не представляет опасности для общества, не совершила тяжкого преступления, хотя ей вменяют, конечно, совершенно надуманные поступки, преступная деятельность, шпионаж. Конечно, мы все понимаем, что такие действия французских властей, они направлены на дискредитацию информации, правдивой информации, которая открывает французским гражданам правду о том, что происходит на территории Донбасса и вот этих бывших украинских территорий, которые сейчас действительно обстреливаются ВСУ и совершают преступления против детей, женщин, гражданского населения. Франция же скрывает эту информацию. И вдруг правозащитница, когда она собирает гуманитарную помощь, так или иначе, эта информация открывается и становится понятна простым обывателям, жителям, которые могут в антироссийскую пропаганду сравнить с теми данными, которые дает правозащитница, и понять, что французские власти и официальные источники информации граждан обманывают. И с этим, конечно, не может смириться правящая элита французская, поэтому ее посадили в тюрьму. Держат уже больше года, не отпускают под залог, под судебный надзор. И, естественно, чтобы обосновать такое задержание и содержание под стражей, ей, конечно, вменяют самые смешные обвинения, как будто она где-то какие-то нарушила, чуть ли не суверенитет Французской Республики она нарушила и представляет опасность для Французской Республики и так далее. То есть надуманные обвинения, я полностью согласна, но то, что французские власти игнорируют правду и игнорируют вообще факты. Меня это не удивляет, потому что это одно из возможностей, это одна из возможностей французских властей обосновать свои действия преступные по поддержке террористического киевского режима. Они это делают и правильно, как вы правильно отметили ранее, списывают из бюджета Франции немалые средства для того, чтобы передать на поддержку украинских преступников, да, покупать оружие, поддерживать материально и личным составом, отправляют туда людей как раз воевать с детьми и с женщинами на территории Донбасса в том числе. А Анна Новикова, у нее есть российское гражданство, ведь она гражданка Франции, сейчас ее судят как гражданку Франции, но у нее есть российское гражданство, и надо понимать, что любой гражданин России, который приедет во Францию, если он попытается каким-то образом высказать свое мнение, где-то выступить, даже где-то в соцсетях, это может быть расценено французскими властями как совершение преступления, шпионаж и так далее, любого человека, у которого есть российский паспорт, могут задержать и без всяких оснований кидать в тюрьму и удерживать там больше года. И суд французский, справедливый суд, не будет находить никаких нарушений в действии правоохранительных органов, которые выдали ордер на арест, и в действии прокуратуры Франции. Поэтому это очень опасная ситуация.
1: Без бронежилетов не ездить. МИД просит нас с вами избегать ближневосточных достопримечательностей. Ну а пока наши дипломаты, еще раз скажем, настойчиво обращаются к согражданам с призывом обходить страной ближневосточные военные объекты и критическую инфраструктуру, в Белом доме вовсю рисуют на картах новые цели. По данным прессы, Трамп провел секретное совещание с ключевыми ястребами своей администрации, планируя такие масштабные удары по Ирану, на фоне которых померкнет даже обострение в Ормузском проливе. Насколько близко регион подошел к черте полноценной войны и выдержит ли Ближний Восток очередную волну американского давления? С нами на связи востоковед, автор телеграм-канала «Восточный вопрос», доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ, подполковник запаса Олег Макаренко, который ищет на картах Ближнего Востока хоть одну безопасную зону, не обведенную жирным красным маркером Пентагона. Олег Анатольевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Что означает трамповские угрозы очередные? Реально что-то затевает или, как обычно, сотрясание воздуха?
7: Ну, если мы видим, что происходит сейчас, в принципе, это реальные угрозы, и он наносит удары, Соединенные Штаты наносят удары по Ирану. Ну, конечно же, Иран в ответ наносит удары по инфраструктуре Соединенных Штатов, находящихся в регионе, в частности, по Пятому флоту, находящегося в Бахрейне, по другим точкам, где находятся американцы. То, что мы сейчас видим, это действительно эскалация, спровоцированная Соединенными Штатами, потому что, подписав меморандум с одной стороны и заявив во всеуслышание абсолютно безответственно, Дональд Трамп спровоцировал, заявил о том, что Ормузский пролив открыт, вы можете по нему свободно проходить. Часть судов решила все-таки это сделать и попала под регламентацию прохода через этот пролив со стороны Ирана, потому что именно Иран обеспечивает безопасность прохождения судов по данному проливу. Вот этими безответственными действиями он и спровоцировал то, что сейчас мы видим происходит на Ближнем Востоке. И это действие, я имею в виду удары по инфраструктуре одного государства и другого, и Соединенных Штатов по Ирану, и Ирану, и Ирана по странам ближневосточного региона, в частности, странам залива, монархиям залива, будут продолжаться. Так что ездить туда точно не следует.
1: МИД не призывал не ездить, призывал вместе с солнцезащитным кремом брать тяжелый бронежилет. Или вы думаете, что уже не стоит?
7: Нет, ну, мы же прекрасно понимаем, что МИД говорит о бронежилете. Не у каждого гражданина Российской Федерации есть в чемодане, в котором он отправляется в летнее путешествие в страны Персидского залива, должен быть этот бронежилет.
1: Это в наше время, о том, что там... Олег Анатольевич, ну куда? Даже в наше время, даже, извините, на дачу нельзя ездить без бронежилета тяжело. На всякий случай.
7: Не, ну, на всякий случай тогда надо иметь и верхний головной убор в виде шлема защитного. В этом,
1: и в идеале сетку еще над машиной, да, с антидронами и соответствующей пеленгации большими
7: антеннами. Так называемый мангал, я понимаю, и антидроновую защиту, я имею в виду, которая будет отпугивать радиоэлектронной борьбы данные возможности противника по уничтожению. Это понятно. Если бы мы знали, то мы бы постелили соломку. Но в данном случае действительно может прилететь куда угодно. Мы видели первые удары Ирана по территории Объединенным Арабским Эмиратам, по Катару, по Бахрейну, частично Саудовской Аравии. Это было. И мы видели, что прилетало в том числе по гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре. Тогда вроде бы не пострадали российские граждане, но сейчас опять неспровоцированные удары. И с другой стороны, или спровоцированные, скорее, Соединенными Штатами удары. И МИД просто предупреждает граждан Российской Федерации, что там действительно не так безопасно для граждан. Поэтому... Брать бронежилеты, тогда лучше не стоит туда ездить, потому что это серьезная опасность для граждан России. Поэтому МИД абсолютно верно уточнил, что там небезопасно. И это факт.
1: Мы же не можем позволить Трампу запугать кого-то. Но если серьезно, то в целом как бы всегда же стоит вопрос о перспективах. Чего затевать-то, когда силенок маловато? В том смысле, что первые или уже первые акции против Ирана показали, что, можно, конечно, покуражиться, но без сухопутного вторжения никак. А сухопутно вторгаться Трамп явно тоже никак. Да? Так-то зачем?
7: Ему нужен... В любом случае, Америка пытается запугать. Если вы испугались, то он будет навязывать те... экономические перспективы, как он называет их сделками, которые будут приносить пользу прежде всего Соединенным Штатам и будут приносить деньги Соединенным Штатам. Вот что он пытается. Кстати, о сухопутной операции он заявил о том, что Соединенные Штаты не собираются ее проводить, проводить ее кто-то другой. И вот кто-то другой, это, наверное, приглашенный в Анкару, Зеленский вряд ли, но там есть и другие граждане близлежащих стран, Ашара, к примеру, объяснить им тем, что шииты являются неверными, и почему бы суннитам не повоевать. То есть он найдет тех, кто будут воевать за Соединенные Штаты.
1: Спасибо, так Олег Анатольевич. Да, Олег Макаренко, востоковед, автор телеграм-канала «Восточный вопрос», доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ, подполковник запаса. Но Трамп не сдается, бодрого расположения не утратил.
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Реклама.
8: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Марат Баширов о глобальном переделе в геополитике. Все то, что сейчас происходит, это война на истощение. То есть Европа истощает нас, мы истощаем Украину, Соединенные Штаты пытаются истощить Китай и Европу. Вот эти процессы, они предваряют на самом деле реальные серьезные разговоры о мире, о мироустройстве. Вот когда игроки должны сесть и сказать, а у меня вот такие карты, и тогда станет понятно, где этот баланс можно достичь. Но в первую очередь, конечно, между Соединенными Штатами и Китаем, между Соединенными Штатами и Европой. Ну и мы как та гиря, которая всем абсолютно необходима для того, чтобы перевесить чашу весов в свою сторону по определенным вопросам.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
3: О важном.
10: Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси осудил удар по Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети X. Гендиректор агентства счел убийство главного инженера и водителя ЗАЭС недопустимым инцидентом. Он призвал к немедленному прекращению любых атак на ядерные объекты и их сотрудников. Запорожская атомная электростанция вновь подверглась ударам. Со стороны ВСУ беспилотник атаковал район ЗАЭС 15 июля. В результате погибли главный инженер станции Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов. Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что убийство главного инженера Запорожской АЭС может привести к эскалации ядерного террора.
3: Про НАТО.
10: Используемый НАТО и ЕС инструментарий приобрел радикальные формы международного терроризма. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Юрий Коков. Он отметил, что использование насильственных методов в своих целях стало обычной практикой финансовых англосаксонских элит, благосостояние которых изначально основано на захвате чужих территорий, грабеже, колонизации и работорговле.
3: О Ближнем Востоке.
10: Американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану. Об этом заявило Центральное командование ВС США. Силы поразили иранские командные центры, места размещения ПВО, ракеты, дронов, а также береговые наблюдательные пункты, уточняется в сообщении командования. Как там указали, американские военные применяли высокоточные боеприпасы. Удары наносились в том числе по городу Бендер-Аббас.
3: О пожарах.
10: Смог от лесных пожаров в Канаде добрался до Нью-Йорка, из-за чего город окутала желтая дымка. В городе с самого утра ощущается легкий запах гари, а небо приобрело желтоватый оттенок. Согласно последним данным, индекс качества воздуха в Нью-Йорке сейчас находится на отметке 179, что соответствует оценке «вредно для здоровья». Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокол ранее предупредила, что сочетание дыма от лесных пожаров в Канаде и жаркой погоды в самом штате негативно скажется на качестве воздуха. Местных жителей просят серьезно отнестись к неблагоприятным погодным условиям и внимательно следить за своим самочувствием. По данным канадских властей, на территории страны вспыхнуло более 800 лесных пожаров, и пожарным службам не удается взять под контроль 104 из них.
3: О погоде.
10: Облачная погода с прояснениями установится в Москве и Подмосковье в начале следующей недели из-за влияния западного циклона. Об этом сообщила ТАСС, заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина. 20 июля к нам придвинется следующий циклон запада, поэтому набегут облака. Правда, будут прояснения, сказала она. По словам специалиста, местами может пройти небольшой дождь в западных районах Подмосковья. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, хакер, превратил камеры в ЕС и на Украине в свой личный блог. Почему европейская кибербезопасность оказалась картонной декорацией? Золотой клик. Почему домашний интернет решил проверить на прочность наши кошельки и китайские Гавайи? Сколько стоит бюджетный июльский рай? Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Российский хакер под ником PalachPron наглядно доказал, что может в один клик отследить любого человека или машину на Украине и или в Европе. Получив доступ к интерфейсу управления тысячами, может быть, даже десятками тысяч камер, взломщик фактически устроил западным спецслужбам публичный цифровой стриптиз. Разбираться в этой дырявой системе безопасности будем вместе с корреспондентом отдела международной политики «Комсомольской правды». С нами Мария Берг. Маша, приветствуем.
11: Да, здравствуй, Игорь. Ну, на самом деле, эта операция происходила еще в прошлом месяце, в июне. Вот PalachPro, это имя хакера, его никнейм, он вместе с другими хакерами российскими из группировки NoName057-16, у них очень сложный ник, они, собственно, в прошлом месяце взломали доступ к камерам совершенно разным, то есть это уличные камеры, я так понимаю, камеры какие-то, наверное, видимо, внутри каких-то помещений и так далее. И насчитывается более 50 тысяч доступ к этим камерам. И вот сейчас они внедрили, вот как раз благодаря Палачу, они внедрили специальную нейросеть в эту инфраструктуру и теперь могут, получается, и следить практически, ну, за любым интересующим человеком. То есть речь идет это и о политиках вплоть до первых лиц, о военных, о, там, не знаю, руководителях там сектора ВПК и прочих-прочих. То есть на самом деле никто не останется, так сказать, без контроля и без наблюдения. То есть если будет интерес, я так понимаю, у российских спецслужб, и если наши хакеры там заинтересуются этим, то, в принципе, любого человека, его автомобили, его маршруты передвижения, в принципе, даже его какие-то бытовые привычки можно отследить просто по щелчку пальцев.
1: Ну, прикольно, да, то есть вот, как, ну, во-первых, когда нам говорили, что кто-то заклеивает камеры изолентой, да, не надо было смеяться.
11: Да, смеяться не приходится, потому что оказывается, что, в принципе, сейчас Европа в панике. Я спросила, мы вчера с Палачом как раз ночью общались, это так звучит, конечно, вот, мы вчера с ним ночью общались на этот счет, и он сказал, что, в принципе, европейцы, конечно, они уже поняли, что произошло, но что чтобы перестроить полностью свою вот архитектуру безопасности и устранить все лакуны, им потребуется, ну, вплоть до 2 лет, ну, там, от 1.5 до 2 лет, да, какие-то там основные там моменты можно закрыть там за несколько дней, но чтобы полностью обезопасить себя, потребуется на самом деле несколько лет. И что еще интересное, хакер отметил, что наиболее защищенными являются, ну, вот как раз такие, скажем, передовые страны Европы, это типа там Франции, Германии, Нидерландов. Очень плохо обстоит ситуация с кибербезопасностью в Восточной и Южной Европе. Ну, про Украину говорить не приходится. Вот. И он говорит, что, конечно, те деньги, которые там выделяются якобы на кибербезопасность в Европе, они чаще всего просто растворяются в воздухе. Вот. Но даже вот те страны, которые я перечислила, которые там наиболее, может быть, успешны там, по сравнению там, с другими европейскими коллегами, ну, типа вот Германии, там, Голландии, Франции, там все равно это единичные как бы специалисты, как бы все равно нашим хакерам удается найти определенные лазейки и проникнуть в систему. Так что я думаю, что... А, и сейчас, собственно, как раз вот эти наши ребята, которые организовали взлом и внедряют вот эту свою собственную разработку в систему европейского, ну, как бы наблюдения, там, слежения, они сейчас являются самыми разыскиваемыми хакерами, ну, пожалуй, в мире, потому что вот Европол объявил их в розыск, они висят на сайте самых разыскиваемых киберпреступников, ну и вообще преступников, за их пытаются их идентифицировать, но так, они немножко посмеиваются, говорят, ну пусть они нас, конечно, поищут, выписываются ордеры на аресты, там проводятся даже какие-то допросы, я не знаю, с кем, конечно, там ведутся допросы в Европе на этот счет, но пусть попытаются, конечно, найти наших ребят, вот, но Европол как раз вот сейчас, вот с 14 по 17 или 19, по 17 июля, они объявили, что проводят крупнейшую международную операцию как раз по нейтрализации и борьбе вот как раз с нашими хакерами, то есть вот, собственно, с Палачом ПРО и вот ребятами из группировки NoName.
1: Да, здесь, конечно, Маш, хотелось бы поговорить, да, о наших проблемах. Тут тоже же камер много, да, то есть вот насколько все это хорошо и безопасно. Ну, я думаю, такая возможность еще будет. Спасибо. Интереснейшая история. Палач ПРО, ночные разговоры. Ну, не у каждого есть возможность. У Маши получилась Мария Берг, корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды». Тарифы на автоперевозки взлетели сразу на 15%, а то и даже 25%. Большие грузовики теряют драгоценное время в километровых очередях на заправках, а потому многие, ну, бизнес бросился на железную дорогу или на море, а из-за такого наплыва там тоже случился рост тариф, ценники на вагоны улетели тоже ввысь. Пока крупный бизнес в панике пытается протиснуться сквозь этот затор и хоть что-нибудь спрогнозировать, причем не ожидая снижения цен, пока ситуация с топливом не стабилизируется, а там-то как пойдет. Наш Вадим Алексеев купил себе прямо ослика и теперь лично тащит на нем горы китайского барахла прямо в обход всей этой обезумевшей системы.
12: За последний месяц автоперевозки из Китая в Россию подорожали в среднем на 15-20%. Об этом пишут СМИ со ссылкой на данные участников рынка. Если еще 5 июля стоимость автомобильной перевозки 20 тонн груза по маршруту Манчжурия-Новолипецк составляла 900 тысяч рублей, то уже 7 числа ставки начинались от 1 миллиона 150 тысяч. При этом свободного логистического транспорта практически нет. О резком росте спроса на грузовые перевозки из Китая в Россию, вопреки их резкому удорожанию, также указал глава департамента управления транспортом и департамента комплектных перевозок из Китая ТРАСКО Михаил Шеленчук. Спрос на такого рода услуги, пояснил он, с апреля увеличился на 50%. На ситуацию с ценами во многом оказывает влияние топливный фактор, отметил глава компании «Оптималок» Георгий Властопула. Каждый день, пояснил он, к стоимости автомобильных перевозок из Китая в Россию прибавляется 10-20 тысяч рублей. Логистические компании включают в ценник растущие расходы на бензин и дизельное топливо. Вот что он рассказал радио «Комсомольская правда».
13: За последний там месяц-полтора цены выросли там почти на 25%. И, конечно же, они продолжат расти, потому что нормализация в целом ситуации пока не просматривается. Мы видим, что в главном регионе транзита, это Забайкальске, уже вводят QR-коды, уже там сложности достаточно серьезные, а это означает, что автогрузовые и автотранспортные компании будут испытывать и дальнейшие сложности с заправкой, и дальнейшие сложности с точки зрения исполнения маршрута, будут вынуждены менять как-то маршруты, будут вынуждены менять транзиты, увеличивать их через Казахстан. Некоторые компании именно так и делают. И это все естественным образом будет приводить к тому, что цены будут и дальше расти, и логистика будет дальше усложняться. Вот пока прогноз на ближайшие 1.5-2 месяца такой.
12: Другие участники рынка также пока ожидают дальнейшего удорожания перевозок. Это не разовый ценовой всплеск, а системное сжатие провозных мощностей, где топливо стало спусковым крючком. По оценке экспертов, рост ставок продолжится как минимум до конца лета, пока разбирают слоты на август, а стабилизация возможна не раньше, чем нормализуется топливный рынок. Конечно, это отразится на конечных ценах на товары, которые везут из Китая. В основном это касается ассортимента, который представлен на маркетплейсах, считает независимый эксперт товаров народного потребления Александр Анфиногенов.
14: Общая практика логистической составляющей, она, безусловно, в конечном итоге входит в себестоимость формирования цены. Логистика не сама по себе, она, естественно, все колебания, мы знаем, они в сторону увеличения за последние 35 лет. Поэтому они действительно влияют на цену, и влияют на цену так достаточно существенно. То есть никто не играет там в меценатство, те расходы все ложатся на плечи покупателя. Но в Китае, во-первых, везут в основном, конечно, товар такой, как ширпотреб, там продукты не возят. В целом это все в основном касается маркетплейсов. Там, где сейчас наиболее активный рынок, вот фэшн-индустрия, там обувь, бижутерия, какая-то, может быть, часть товаров для дома из Китая тоже заводится, да, есть. Какая-то часть спортивных товаров тоже как бы есть на маркетплейсах. Какая-то часть бытовой техники, электроники там несложные, тоже как бы на маркетплейсах идет. То есть вот эта вот вся история, она может подрасти.
12: Ранее сообщалось, что российские семьи стали тратить на продукты на 10% больше, чем в 2024 году. Согласно данным Роспотребнадзора, за 2025 год в среднем россияне ежемесячно тратили на продукты питания и товары повседневного спроса 42 500 рублей. Стоимость продуктовой корзины в прошлом году также выросла на 9% по сравнению с 2024 годом. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
1: Золотой клик. Почему домашний интернет решил проверить на прочность наши с вами кошельки? Узнаем через пару минут.
3: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио.
15: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
17: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Собор Парижской Богоматери строился более 180 лет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
1: Итак, похоже, золотая эпоха, когда домашний безлимитный интернет стоил дешевле чашки кофе в приличном кафе, начинает приказывать долго жить. Наступают времена, когда перед тем, как открыть любимый сериал или в сотый раз обновить ленту новостей, придется сначала свериться с балансом банковской карты. Жаловаться на жизнь в соцсетях теперь становится роскошью. В самом прямом смысле слова. Аналитики из ТМТ Консалтинг выкатили неутешительную статистику. Только за первую половину этого года тарифы на домашний интернет в России умудрились подрасти сразу почти на 10% по сравнению только с концом прошлого года. Причем аппетиты провайдеров растут с опережением графика. Теперь темпы роста цен в этом году оказались куда агрессивнее, чем в прошлом. Один из крупнейших независимых игроков рынка, не став скромным, просто накинул к ежемесячному платежу круглую сотку. Сами операторы разводят руками, уверяют, они вообще ни при чем. Мол, расходы на зарплаты сотрудникам растут, требования госрегулирования становятся все жестче, а закупка сетевого оборудования превратилась в настоящие приключения с препятствиями, где за каждый импортный кабель или коммутатор приходится переплачивать втридорога и еще искать параллельные каналы, рассказывает генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков.
18: причин несколько, кроме банальной инфляции. Это проблемы с закупкой оборудования, которое в России не производится, сейчас заводится благодаря параллельному импорту. Это нестабильный курс рубля и нет значительного продвижения компаний по притоку пользователей, потому что юрлица не увеличиваются, частные лица тоже не увеличиваются, то есть есть некая стагнация.
1: Если вы думали, что все ограничится одной только сотней рублей поверх привычного тарифа, приготовьтесь к добавке. Свою лепту в подорожание внесло изменение НДС, из-за чего средний чек за доступ к всемирной паутине автоматически подпрыгнул еще на 5%. Но вы помните про инфляцию в 4%. Более того, операторы решили свернуть аттракцион невиданной щедрости под названием «бесплатное подключение». То, что раньше делалось по умолчанию ради привлечения клиентов, теперь превращается в платную услугу. Хотите провести кабель в квартиру? Извольте раскошелиться прямо на пороге. Впрочем, посыпать голову пеплом и судорожно искать на антресолях старый телефонный модем рано. Эксперты спешат нас успокоить. Совсем уж грабительских ценников в платежках мы, скорее всего, не увидим. На российском рынке связи настолько свирепая грызня за каждого абонента, что

0: точку отсечения 1000 рублей плюс за домашний интернет в месяц, конкурентная ситуация не даст им этого сделать. Есть многие конкуренты, которые будут тянуть ценовую планку вниз. Все-таки взлета такого, как, например, мы увидели в сетях мобильной связи, где федеральных игроков всего 4 и на уровне регионов таких компаний, ну, практически не за исключением буквально нескольких регионов страны, такого взлета цен как в мобильной связи на фиксированный интернет мы не увидим.
1: Для тех операторов, которые в погоне за сверхприбылью окончательно потеряют совесть, у государства наготове охлаждающий душ в виде ФАС. Ну а столичные тротуары просто не вмещают в себя электросамокаты. Резко вырос спрос и их использование. Юрий Кораблев гоняет по московским улицам и выясняет, что же произошло.
2: Рынок кикшеринга Москвы, краткосрочная аренда электросамокатов, вырос с 7,5 миллиардов до 8,5 миллиардов рублей в 2025 году, или почти на 15%. Это следует из данных консалтинговой компании «Нео». В текущем году ожидается рост до примерно 10 миллиардов рублей. Он занимает первое место среди других мировых столиц. Парк достигает 60 тысяч электросамокатов, что в несколько раз больше, чем в других мегаполисах мира. Число поездок выросло за последние 5 лет в 35 раз, до 70 миллионов. Сейчас в столице работают три крупных оператора кикшеринга – Юрент, Вуш и Яндекс.Гоу. У каждого из них по 20 тысяч самокатов. Общий парк в 60 тысяч устройств обеспечивает хорошее покрытие и доступность сервиса по всему городу. Самокаты органично встроились в жизнь россиян, заявил радио «Комсомольская правда» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Вот что он сказал радио «Комсомольская правда».
3: Рынок кикшеринга в Москве развивался и будет развиваться, как и в других российских регионах. Вместо того, чтобы в плотном автобусе расталкивать друг друга локтями, садиться на самокат и доезжает до метро. Собственно, это довольно удобно. В новых районах, застроенных многоэтажками, москвич, как и житель многих других российских городов, может не рассчитывать на то, чтобы владеть собственным автомобилем. Такого шанса у него никогда не будет, потому что парковка для него исключена. Поэтому можно с уверенностью говорить, что рынок кикшеринга расти будет и будет расти быстро. Естественно, хорошая история, потому что у людей есть хоть какая-то альтернатива. Потому что в эти новые районы зачастую общественный транспорт в достаточных объемах еще и не ходит.
2: Стремительный рост рынка микромобильности был с 2020 по 2023 годы. Дальнейшее развитие будет сдержанным и за счет увеличения числа поездок на одного пользователя. При этом сегодняшняя ситуация, которая складывается с бензином, однозначно станет драйвером роста для кикшеринговых компаний. Многие водители решили на время отказаться от поездок на автомобиле в пользу электросамокатов, отметила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. Вот что она сказала радио КП.
4: Микромобильность сама по себе, она естественным путем возникла для того, чтобы людей пересаживать с автомобилей на вот этих коротких поездках на транспорт, который там более экологичен, более предсказуем в плане перемещения, ну и времени, да, на которое ты можешь его добраться из точки А в точку Б. На самом деле, действительно, его вот эта вот основная функция первой-последней мили, да, это так называется, она действительно очень ярко проявилась как раз вот в условиях каких-то определенных сложностей с бензином в разных городах. И мы тоже там наблюдаем тренд на замену автомобиля микромобильными средствами. Причем я думаю, что это будет точно связано не только с использованием кикшеринга, но в том числе и с использованием личного транспорта. То есть там можно, наверное, там в динамике потом посмотреть, увеличилась ли покупка частных электросамокатов в период, когда люди по какой-то причине не хотят пользоваться автомобилем, именно бензиновым, да, там, не электрическим. Такой тренд наблюдаем. Очень хочется, чтобы он не исчез с момента, когда там ситуация с бензином стабилизируется, потому что это связано и с экологией, в том числе с разгрузкой трафика.
2: Москва сегодня находится на 11-м месте среди 31 европейской столицы по доступности кикшеринга. Среднестатистический житель столицы России на свою фактическую зарплату может позволить себе кататься на этом виде транспорта почти 41 час в месяц. Об этом говорят данные кикшеринговых компаний. Средняя стоимость поездки в Москве составляет около 100-120 рублей. И поминутная тарификация делает самокат транспортом для ежедневных поездок. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Правда. Тропический Хайнань, это в Китае, запрыгнул на третье место в списке самых дешевых курортов июля. Наши Виталий Осипов

0: Уже там прямо сейчас китайские целители втыкают в нее 101-ю иголку для улучшения кармы.
1: За первое полугодие 2026 года китайский остров Хайнань посетили почти 380 тысяч россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля россиян в общем объеме въездного турпотока на остров составила почти 38%. Каждый месяц этого года Хайнань фиксирует рекордные приросты туристов из России. Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова рассказала о причинах такой популярности китайского курорта у россиян.
2: Я даже не знаю, с какого плюса начать. Но давайте начнем с того, что, во-первых, без визы. Наверное, это играет роль. Во-вторых, это круглогодичный курорт, что россиянам очень удобно. Не каждый россиянин может получить отпуск в летний период. Хайнань – это круглогодичные пляжи, это круглогодичный отдых. Ну, наверное, третье, на Хайнане можно еще и хорошо полечиться. Поэтому на Хайнань люди приезжают, прилетают не только там на 4 дня, да, чтобы просто вот схватить солнце, полежать на пляже и обратно улететь. Туда туристы прилетают на несколько недель иногда, именно с лечением. Ну и, наверное, красоты Хайнани. Я имею в виду, это прекрасные пляжи, это лучшие пляжи Китая. Рост достаточно заметен. То есть от всех, от всего потока продаж, это, по-моему, Хайнань занимает 38%.
1: Ну и самый главный фактор, который влияет на выбор российского туриста – стоимость тура. По сравнению с другими направлениями, она очень доступная, отметила Наталья Осипова.
2: Если мы рассматриваем отель 4 звезды на Хайнань, то это примерно цена начинается от 150 тысяч на двоих. Это полный пакет. То есть это перелет из Москвы, это проживание, это трансфер и это страховка.
1: В Ассоциации туроператоров России отмечают, что Хайнань занимает третье место в списке доступных азиатских направлений в июле этого года. Китайский остров уступает только Таиланду и индийскому штату Гоа. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
3: Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин о развитии российской инфраструктуры.
6: Транспорт – это основа всего. Без транспорта не будет хлеба в магазинах, люди не смогут поехать в отпуск. Транспорт обеспечивает жизнь нашей страны, это кровеносная система. И вот эта кровеносная система, она в последние годы очень активно меняется и развивается. Строятся новые дороги. Сейчас, вы знаете, строится высокоскоростная магистраль. Такого проекта никто еще не делал. В таких широтах, с таким климатом идет цифровизация по всем фронтам. Да? То есть мы все больше и больше переходим на электронные документы, используем искусственный интеллект. Очень большие изменения у нас появляются свои арктические газовозы, развивается Северный морской путь. То есть в каждом направлении идет какая-то динамика. И все это происходит, несмотря на санкционное давление, несмотря на попытки наших оппонентов остановить наше развитие. Тот потенциал, который был накоплен и в советское время, и в постсоветское время, и даже императорские железные дороги, они строились еще и в царской России. Все это создает огромную устойчивость и огромную ответственность. Транспорт – это ответственность и время. Ответственность за точность и своевременность перевозки. Транспорт – это управление временем, когда ты делаешь путь пассажира или путь груза максимально комфортным.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
7: Ярославская область подверглась атаке беспилотников, сообщил губернатор Михаил Евраев. По его словам, в целях безопасности движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто от перекрестка Московского проспекта с юг-западной окружной. Примерно с 6 утра по Москве в регионе действует предупреждение о беспилотной опасности. А губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в городе Энгельс из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Других подробностей о последствиях налета беспилотников он не раскрыл. По словам главы региона, опасность атаки беспилотников сохраняется. В некоторых районах работают сирены воздушной тревоги.
3: О санкциях.
7: Греция выступила против 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Он включает запрет на транспортировку российского СПГ в третьи страны. Причиной стали интересы греческого бизнеса, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, Афины заблокировали новые ограничительные меры, чтобы защитить судоходную компанию «Диногаз». По словам греческого поспреда при ЕС на заседании в Брюсселе, запрет на транзит российского СПГ фактически разрушит предприятие. «Диногаз» специализируется на транспортировке сырья с арктического завода «Ямал-СПГ», и третьего флота из 27 газовозов составляют специализированные танкеры ледового класса «Арк-7» стоимостью около 300 миллионов долларов каждый. В Греции подчеркивают, что компания не сможет задействовать эти суда на других направлениях и будет вынуждена продать их не западным покупателям.
3: А США.
7: Администрация Трампа решила ввести пошлины 25% на большую часть товаров, поставляемых в США из Бразилии. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. Говоря о причинах этого шага, он сказал, что президент Луис Инасио Лула да Силва и его правительство не вели переговоры с США добросовестно. Его экономическая политика вредит американцам и бразильцам, говорит Рубио. В течение последнего года Лула да Силва ставил свое самолюбие выше, чем заключение сделки ради благосостояния бразильского народа, и эти пошлины – плата за это. Конец цитаты.
3: О футболе.
7: Аргентинцы обыграли англичан и вышли в финал чемпионата мира. Матч в Атланте закончился со счетом 2-1. Сборная Аргентины проигрывала 0-1 вплоть до 85-й минуты встречи, после чего забила два мяча подряд и вышла вперед в добавленное время. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Что будет? Честный взгляд на 16 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
8: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Трансляция идет в том числе на YouTube. Там канал «Нео Панкин». Ну и на нашем сайте radiokp.ru. Там кнопка «Эфир». Тема нашего сегодняшнего разговора про дружбу. Принято считать, что с годами все сложнее находить новых друзей. Как у вас с дружбой? Сколько у вас друзей? Сколько новых? И если можно, расскажите самую яркую историю, связанную с друзьями. Или не яркую, наоборот. Может быть, есть истории предательства. Такое тоже в жизни существует. Вообще про друзей мы говорим. Да и вообще, сколько нужно друзей? И нужны ли друзья? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, еще раз, 8 800 200 ровно 9702, с удовольствием послушаем все мы ваши чудесные, замечательные истории. И еще раз, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Итак, разговор сегодня касается друзей. Дорогие друзья, звоните, пожалуйста, делитесь своими историями о дружбе. Самыми разнообразными. Эти истории могут касаться всего чего угодно. Может быть, и тема предательства. В не так давно звонил мужик в эфир, который сказал, как его кинул друг на миллион. Близкий друг, самый близкий друг, с которым он вместе вырос. И вот сейчас им там по 40 лет, они планировали вместе бизнес. Кто-то одолжил денег у своего знакомого специально, чтобы его товарищ, значит, начал мутить этот самый бизнес. А он просто уехал в другую страну вместе с деньгами. И сейчас этот таксует. Вот такая вот история. Совсем не радостная. Такого очень много. Вроде как друг, а вроде как и не друг. Так что, пожалуйста, друзья, звоните, рассказывайте. Но есть и положительные истории. Как, допустим, вместе всю жизнь, вот, допустим, и у меня тоже есть знакомые, друзья, которых я знаю всю жизнь. Некоторых друзей я не могу назвать в полном смысле друзьями, хотя знаю их практически всю жизнь, но вот не друзья. Что такое дружба? Тоже, в принципе. И на этот вопрос давайте постараемся ответить в рамках сегодняшнего эфира. 8-800-200-97-02. Звоните, пожалуйста, мне в чат уже огромное количество пишут. Как правило, конечно, негативного. Нет никаких друзей, не существует их, не существует женской дружбы. Кстати говоря, друзья, как поворот, давайте и про женскую дружбу тоже. Есть же песня «Пусть говорят, что дружбы женской не бывает». Также и в нашем эфире можно, допустим, порассуждать на эту тему и, может быть, провести свое журналистское расследование, простите, пожалуйста, да, за такой поворот. В рамках которого, журналистского расследования, я имею в виду, мы выясним, существует ли женская дружба или нет. Ну и вообще дружба, конечно, в целом. Звоните 8-800-200-97-02. В чатах по-прежнему спрашивают, куда звонить, нельзя дозвониться. Огромное количество шквал звонков, и поэтому вот никак не пробиться сквозь все это. Нет, дорогие друзья, спокойно набирайте телефон, в смысле номер 8-800-200-97-02 и дозванивайтесь. Ну, может быть, чуть-чуть придется повисеть на линии. Первый звонок сегодня от Инессы, Пермский край. Здравствуйте, Инесса, пожалуйста.
1: Доброе утро. Очень рада такой постановке вопросом. И должна сказать, что женская дружба существует. 53 года тому назад я приехала по распределению в Пермский край. Одна, молодая, юная, страшно. И у меня сразу появилась подруга, причем татарка, Венера Муртазина. Вдруг она меня слушает, она теперь живет в Ленинградской области. Я ей огромное говорю спасибо за ту помощь, которую она мне оказала в приживаемости города Губахе в Пермском крае. И я уже живу здесь счастливо, долго, хорошо.
0: Скажите, пожалуйста, какую помощь-то она вам оказала?
1: Во всем. Вот, ну, буквально во всем. Во всех смыслах.
0: Ну,
1: житейских, личностных. Ну, во всех, во всех, во всех. Она говорит, ну, я же юная, молодая, после института.
0: А вы сейчас поддерживаете отношения или нет? Так.
1: Все, спасибо.
0: А вы поддерживаете
1: спасибо,
0: отношения?
1: Григорьевне Муртазиной.
0: Поддерживаете отношения или нет сейчас? Вы?
1: Нет, она в Ленинградской области.
0: А что вам мешает?
1: В Губахе Пермского края.
0: А что вам мешает созваниваться, переписываться?
1: Далековато.
0: Далековато переписываться.
1: Спасибо.
0: Ясно. Видимо, да, есть какие-то преграды. Не знаю, какие, но ладно. Может быть, пока что мессенджер Макс никак не скачивается. Ладно, далее. Ирина из Москвы, прошу вас.
2: Да, здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Мне довелось дружить, и у меня была хорошая очень подруга, она, к сожалению, скончалась. Вот, лучшая подруга, таких больше у меня никогда не было в жизни. Вот, несмотря на то, что были родители в свое время как бы против, почему? Потому мы за одной партой с ней в школе сидели. Почему? Потому что, ну, подруга курила в свое время. Вот. Но, в принципе, у нас никогда с ней не возникало никаких разногласий. И я считаю, что женская дружба возможна в том случае, а в основном даже, когда не пересекаются интересы в плане мужчин. Если у них совершенно разные у женщин вкусы, то здесь они, наоборот, друг друга дополняют, могут советовать друг другу от души, как женщин. Я, в принципе, конечно, предпочитала стала дружить в жизни с мужчинами. Мне это очень нравилось. И я считаю, что настоящая дружба – это когда действительно не кто-то один делает что-то, вот как женщина говорит, она мне сделала там что-то, я вот ей благодарна, а ты ей что сделала? Вот когда обоюдное участие вот одного и второго, когда интересы дополняют друг друга, тогда это будет действительно крепкая дружба на долгие годы. У меня, например, брат имеет друзей, вот ему уже 70 лет исполнилось, старшему брату, вот юбилей был, школьные друзья, два друга осталось. А почему? У них разные интересы, есть, конечно, совпадения. И вот все эти годы они действительно дружат. Почему? Они общаются, дополняя друг друга во всех вопросах. Тут и никогда у них не было никаких ссор, разногласий. Я вот подчеркиваю, должны именно с двух сторон быть какие-то, ну, я не знаю, дополнения. Даже где-то может быть жертва. Один, значит, может пожертвовать каким-то своим временем в пользу другого. Вот это дружба. И тот, второй, должен обязательно откликаться. А так, как с одной стороны, вот она мне... А это не дружба уже. Это та женщина оказывала, допустим, ей какие-то вот услуги, там, что-то там делала. А это, да, ей это все нравилось. Но дружба – это когда с двух сторон дополняют друг друга, и вот тогда да, это дружба. Это с моей точки зрения.
0: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Андрей из Перми, прошу вас. Здрасте, Андрей. Говорите, пожалуйста.
3: Ну, по поводу дружбы, у меня случилась такая ситуация. Я попал в небольшую аварию на трассе, и остановилась девушка, чтобы мне помочь. Вот. Помогла, познакомились. Но это было 5 лет назад, и все еще дружим.
0: Да, прекрасно.
3: Вот такая история.
0: А слушайте, а чем девушка вам помогла? Вот чем конкретно?
3: Она прибежала просто спросить, что со мной в порядке. Ну, как жив я вообще нет.
0: Ага.
3: Вот.
0: А, ну все, просто я... такой короткий разговор, который перерос в дружбу, да?
3: Да, перерос в дружбу. И все еще общаемся. И
0: как ее зовут? Вот можете такой... передать привет сейчас.
3: Зовут ее Полина. Она из города Кунгур.
0: Ну вот и славненько. Замечательно. Спасибо, что позвонили. Далее. Владимир из Кировской области. Пожалуйста.
4: Доброе утро, Иван. Доброе утро, страна, радио. Друзья, конечно же, есть. Общаемся до сих пор с тремя одноклассниками. У одного одноклассника старший сын с моей средней дочерью дружили. Ну, как дружили, общались в деревне у бабушки так плотно. Не одно лето даже там в одной компании были. Младшие дочери дружат. Вот вчера буквально они где-то гуляли по Кирову вместе. Институтские друзья, 30 лет уже, 30 лет окончания школы, 25 лет окончания института, с 2006 года, то есть 20 лет уже мы собираемся каждый год, один год пандемию пропустили, не собрались, там суета была. И в самом деле дружба – это взаимовыручка, когда свои дела забрасываешь и идешь на помощь к другу. У меня есть такие друзья, я ими горжусь.
0: Спасибо, спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Про дружбу сегодня разговор. Звоните, перерыв.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Купи ягодный номер комсомолки 20 июля. Вкусные рецепты домашних заготовок. Правила летней тарелки. Как восполнить баланс витаминов и не поправиться. Каждому покупателю в подарок. Яркие наклейки для банок с заготовками из сезонных ягод и фруктов. Спрашивайте в местах продажи прессы в понедельник 20 июля. 12+. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 16 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. За что мы любим и прощаем своих друзей. И вообще разговоры о дружбе приветствуются. Все рассказы, которые только можно себе представить, самые разнообразные.
5: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
9: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: А тех, которые привет-привет, пришли на помощь и стали такими друзьями, верно, до сих пор, дружим до сих пор. Они мне вытаскивали с этой депрессии, на лечение возили. Даже когда у меня заражение крови было, они по стране бегали и искали лекарства. Нашли этого лекарства, которое потом мне вытащило все это. До сих пор им благодарен. Хотя, конечно,
0: спасибо. Вы на ногах сейчас, скажите, пожалуйста?
10: Нет, я также в инвалидной коляске, но мы до сих пор общаемся. Да. Потом продолжаем дружить.
0: А для других расскажите, как удалось преодолеть депрессию?
10: Только друзьям. Если бы я один, я бы не выкарабкался бы. Вот. Просто они меня не бросили. Они приезжали ко мне постоянно. Хотя я в деревне жил, а не в городе. 100 километров. Вот. И они ко мне приезжали постоянно. Вывозили меня на природу. Они вывозили меня, как уже говорил, на лечение в Москву. В Иркутск. Вот. Постоянно, где что я только попросил, все сразу делали, прибегали, все делали. Если бы они их не было, говорю, я бы, наверное, уже не жилец был бы.
0: Какие-то имена назовете, передадите привет.
10: Да, конечно, это и Андрей Шмаков, и Миша Зубков, и Лёва Кузнецов, и Саша Ли, и Сергей Скрябиков, вот, а Шкаев Александр Борисович, мой бывший начальник, но ему тоже низкий поклон, конечно, но вот этих ребят.
0: Спасибо, спасибо, всем большой привет, присоединяемся. Далее. Алексей из Самары, слушаю вас.
11: Здравствуйте, Иван.
0: Здрасте.
11: У меня очень много историй, но вот у меня не стал друг давно. Я за его мамой ухаживаю до сих пор, ей 80 лет. Я ей помогаю. Но у меня еще два друга, я с ними служил в ОМОНе. Их жены, им запретили общаться со мной. Ну, потому что один раз я их вез в деревню к отцу на могилу. На обратном пути она говорит, мне надо заехать в магазин, там всякие антиквары и все прочее. А там была пробка, и я говорю, мы приехали в 12 ночи только, а так бы приехали, наверное, к утру. И друзья теперь со мной вот не общаются, им запретили жены. Но второй друг, у него жена тоже запретила, а у него сестра Елена. И она теперь общается с моей женой Еленой. И они теперь каждый день созваниваются и общаются.
0: Спасибо, спасибо. Спасибо. Далее. Павел из города Владимира, пожалуйста.
12: Доброе утро, Иван.
0: Здрасте.
12: Доброе утро, Павел Филиппович. Ну, у меня сейчас 56. Скажу так, что дружба действительно существует. Есть одноклассник, с которым... Даже не одноклассник, еще раньше, там, до первого класса, наверное. До сих пор общаемся, дружим. Не сказать, что мы там, например, семьями собираемся или что-то такое, но тем не менее... Знаем, что мы есть, периодически видимся. И как раз тоже хотел сказать, что друг, наверное, это тот, который вот сломя голову, вот, ну, ломанется, если вдруг что-то надо, какая-то помощь, невзирая ни на что. Институтские друзья, вот мы, у нас 7 человек, к сожалению, кто-то уже ушел. Вот, но тем не менее мы тоже вот общаемся с института там с 87-го года, то есть поступили, потом отслужили в разных местах, вернулись, и тем не менее вот так вот, кто чем занимается в разных городах, тем не менее общаемся, пересекаемся. В общем, дружба существует. Большой им привет, Андрей, Саня, еще Андрей.
0: Скажите, вот, пожалуйста, что необходимо для долговечной дружбы? Есть какой-то рецепт успеха?
12: Ну, да, вы знаете, мне кажется, бескорыстность. Вот никогда никто ни от чего как... Вот даже не возникало мысли, что вот хочется обойти, ну, например, ну, там, за счет, например, своего друга что-то выгадать. Ну, например, там, лучшая койка в общежитии, то есть там раз подсидел его там и все, там, ну, там, или еще что-нибудь. Нам вообще повезло, там, двое мы служили, например, на флоте, двое в армии. Пришли, они, мы на второй ярус. С чувством собственного достоинства, потому что на флоте на втором ярусе спят. А они, вот сержанты, они на первой, на койку внизу, потому что в армии нижняя койка престижная. И, видимо, не было у нас вот по жизни интересов, которые, ну, пересеклись. То есть, например, если мне женщина понравилась, я женился, то ну, она другим-то тоже нравилась, но жениться они на ней не собирались. То есть, как-то вот такой вот, наверное, не было вот таких вот пересекающихся интересов. Это, наверное, какая-то химия от природы. То есть, например, ну, если конкуренция, то она здоровая. То есть, в общем, друг друга не обманывать, мне кажется, и все. Вот и весь рецепт.
0: Спасибо.
12: Искренне относиться.
0: Спасибо большое. Далее. Наталья из Самары, прошу вас.
13: А, да, да. Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста.
13: Я из Самары. Зовут меня Наталья. Мне 74 года. Мы дружим с моими друзьями. Мы где-то с 7 класса у нас образовалась компания, которая «Сияйте, ленинские звезды», такая программа была. И мы искали героев России, героев Советского Союза, Самарской области. И вот делали, ездили к героям, делали... В школе сделали музей, экскурсии там проводили. И сдружились все вместе, собирались практически каждый день. Мы делали этот музей своими руками. Писали, фотографировали там эти планшетики там. И вот эта дружба сохранилась до сих пор. Наши мальчишки мечтали о небе.
0: Но, видимо, со связью проблема произошла. Далее. Спасибо за звонок. Евгений из Ростова, пожалуйста. Здрасте.
14: Здравствуйте.
0: Здрасте.
14: Здравствуйте.
0: Говорите, пожалуйста. Слушали. Да слышно, слышно. Я
14: всех... Вы слышите меня, да?
0: Да.
14: Я хочу сказать всем, что дружба – это очень серьезный вопрос. Друг, я считаю, что это тот человек, который спас тебя от смерти, спас твою жизнь. Вот этот человек только может называться другом. Все остальное – это кенты и приятели. Мне никто не спасал жизнь, и я никому не спасал жизнь. Поэтому я считаю, что у меня друзей нет. У меня есть просто друзья, то есть просто приятели и кенты. Вот такое вот мое определение.
0: Спасибо. Спасибо. Любопытно. Анатолий из Хабаровска. Теперь вы, пожалуйста.
15: Доброе утро.
0: Здрасте.
15: Ну, я вот с предыдущим товарищем совершенно согласен.
0: Полторы минуты. Меня... Да, пожалуйста.
15: Хватит. До 17 лет у меня практически друзей не было, да? Перед армией как бы познакомились с одним товарищем, играли вместе как бы в заводском ансамбле. Вроде как бы подружились, да? Так получилось, что и в армию нас вместе забрали в один полк, только разные батальоны. И при нем там случилась ситуация, да? Ну, короче, старослужащий не въехал. Он стоял рядом и даже рукой не махнул. Ну, ладно, я ему это простил. Вот. Второй раз, это уже после армии, мы с ним как бы в одной ситуации оказались. Он также как бы поступил не очень порядочно. Единственным другом я могу считать только одного одноклассника, который 3 года назад ушел. Хотя мы с ним... до возвращения с армии мы как бы особо не общались, хотя и в одном классе учились, вот, и рядом жили. А потом я действительно понял, что это мой единственный друг. Мы в детстве и дрались с ним, вот, но отношения мы сохранили до последнего.
0: Царство спасибо. Небесное. Спасибо. Друзья, про друзей сегодня разговор. За что мы любим или ненавидим, или прощаем наших друзей? 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
16: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
17: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
16: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
17: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
16: Все подробности на сайте grillohota.rf.
17: «Мираторг».
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
18: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
19: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Двор дома номер 11 по набережной лейтенанта Шмидта скоро будет обновлен. Работы пройдут в рамках муниципального контракта по плановому благоустройству городских территорий. Цель – создание безопасной и комфортной среды для пешеходов и водителей. Подрядчик приступит к работам в ближайшее время, значительно раньше запланированных сроков. На придомовой территории проведут снятие старого основания, установят бордюрные камни, а затем уложат новый асфальт. Качество реализации проекта на каждом технологическом этапе будут контролировать городские власти, активисты партии «Единая Россия» и представители УЖКХ. Настасья Шахтерова, руководитель профильного доброцентра «Волонтеры культуры» на базе Великолукской центральной городской библиотеки имени Семевского, в составе псковской делегации приняла участие в доброконференции в столице Югры. Мероприятие в Ханты-Мансийске объединило волонтеров со всей России. Лидеры движения «Мы вместе» и руководители доброцентров разработали дорожную карту, главная цель которой – сделать добровольчество естественной частью повседневности каждого региона. Результатом этой работы стал проект «Комплексная стратегия». Она включает конкретные шаги по популяризации волонтерства через медиа, образовательные учреждения и корпоративный сектор. Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта завоевали медали на соревнованиях по дзюдо в рамках Всероссийской летней универсиады в Саранске. Победителем весовой категории до 100 кг стал Константин Чачила. Бронзовую награду в категории до 66 кг завоевал Сергей Водолеев. Всего в турниры, где разыгрывались награды в 7 женских и в 7 мужских весовых категориях, приняли участие представители 13 вузов страны. Великолучане заняли 5-е место в общекомандном зачете.
21: О валютах.
20: Курс валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки, юань 11.38.
21: О погоде.
20: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
22: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
23: «Что будет?» Честный взгляд на 16 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Тема разговора: за что мы любим, прощаем друзей или не прощаем, или не любим. Тоже как поворот. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, делитесь своими рассказами и соображениями на счет. Так, кто у нас следует? Игорь из Тамбова, пожалуйста.
24: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
24: Страна. Расскажу такую историю. Чуть-чуть подольше, но ничего.
0: Давайте.
24: Был молодой, работал в одной организации. Сотовый телефон пошли. Ну и как-то... Одному мужчине, пожилому уже, звонит человек. Но они с ним разговаривают, а я слышу по громкой связи. Ну, я у него спрашиваю, после того, как они поговорили, а кто звонил? Он говорит, знакомый. Ну, знакомый, знакомый. Там через два дня звонит ему опять какой-то человек. Я говорю, кто звонил? Он хороший знакомый. Но сам сижу и думаю, чем отличается знакомый от хорошего знакомого? Ну, спрашиваю, да, Леш, вот тут раз ты сказал... Кто звонил знакомый, а теперь хороший знакомый. Какая разница? Ну, знакомый мне звонил, мы с ним в одном доме живем. Я, а хороший знакомый? А хороший знакомый, я с ним 5 лет в одной камере отсидел.
0: Прекрасно.
24: Он в своей жизни отсидел 21 год. Вот. Ну, я говорю, Дерлёш, а вот друзья бывают? Он говорит, Игорь, запомни, друзей в жизни не бывает. Бывает только знакомый и хороший знакомый. Единственное, кто может быть другом, это твоя жена. Все. И после этого, вот я, мне сейчас 62 года, я понял, что, прожив эту жизнь, у меня теперь такая поговорка. В кругу друзей. В кругу друзей, в кругу подруг. Я сам себе, ну там чуть-чуть матом, но
0: ну,
24: я
0: да,
24: без мата.
0: Да,
24: хороший друг.
0: Да-да.
24: Хороший друг.
0: Спасибо. Думаю, только что... тот, который и знакомый, он просто сосед вообще-то.
24: Да, просто сосед, да. А этот с этим в одной камере 5 лет отсидели.
0: Ну, тот сосед по камере. Тот сосед по дому, тот сосед по камере. Ну, понятно.
24: Просто хороший знакомый.
0: Спасибо, спасибо за хорошую историю. Далее, Ренат из Самары, прошу вас.
1: Добрый день.
0: Здрасте, говорите.
1: В 75-м году начал заниматься спортом. С товарищами его до сих пор дружим. Грубо говоря, как, опять же, соревнования, там, молодежь, как. Мы сейчас, да, собираемся с друзьями. И вот такая дружба у нас происходит, грубо говоря. Это уже 51-й год пошел. Все-таки срок, согласитесь?
0: Да, срок, конечно, срок много.
1: Так, ну, Серега, да, Лешка, да. И других средств. Вот мы сейчас до сих пор пацаны друг к другу обращаемся. И с ними даже, они наши конкуренты, соревновались. И все равно они, да, отношения очень такие прекрасные. Очень даже.
0: Спасибо. Далее. Одно мгновение. Анатолий из Костромы. Какая география сегодня.
2: Здравствуйте. Да,
0: пожалуйста.
2: У меня немножко другая история. У меня друг, это женщина.
0: Потрясающе.
2: Вот. Да, потрясающе. Она сама, конечно, не подозревала, что она у меня самый лучший друг. Вот. Так получилось, что мы в 2010 году случайно встретились. Вот. Причем я строитель, вот, ей надо было отремонтировать что-то. Она говорит: Анатолий, ты, говорит, меня что, не узнаешь, что ли? Я говорю: нет, говорит, у тебя Александра. Первый раз вижу. Она говорит: что, фотографию показывает? Оказывается, мы все в стройотряде, как в далеком 74-м году. Вот, я был у них руководителем. Вот, она подчинена. Я говорю: да ты что, Татьяна, это ты, что ли? Вот. И мы 10 лет с ней, если честно, прожили вместе, совместно. Вот. Но так получилось, что пришлось расстаться. Вот. Но поддерживаем отношения. Вот. Это человек, который очень разносторонний, рукодельница. Ее знают не только в России, но и за пределами. Вот. С ней можно было говорить, и говорим на любые темы. Спорт, искусство, рукоделие, да что угодно. Это человек, которым я могу поделиться все, что у меня болит душа в данный момент. Вот. Я очень сожалею, что пришлось расстаться, так получилось, долго рассказывать. Вот. Но, тем не менее, очень хороший человек, очень хороший друг. Лучше, чем те ребята, которые у меня были хорошими товарищами, но друзьями не стали. А это очень хороший, здоровый друг.
0: А еще раз, вы сказали, как ее зовут? Хотите сказать?
2: Татьяна. Александровна Батухина.
0: Отлично, все. Присоединяемся к привету. Спасибо. Далее. Александр из города Армавир. Прошу вас.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте,
3: дорогие слушатели, и вы тоже. Мы поступили после армии в Алматинский торговый техникум на кулинарный факультет. Вчетвером, разные ребята после армии, и учились вместе. С 74-го года дружим. Один находится в Омске, один в Германии, двое вот здесь, в Краснодарском крае. Так занесла судьба. Дружба идет уже много-много лет. Мы друг друга уважаем, любим. И не забываем друг друга.
0: Спасибо.
3: Я считаю, что дружба – это великое достижение человека.
0: Спасибо большое. Да, постарайтесь только, друзья, от радиоприемников подальше отходить, либо делать их потише, чтобы эхо не просачивалось в эфир. Далее. Гело из Москвы. Здравствуйте.
4: Доброе утро.
0: Доброе утро. Да, пожалуйста.
4: Да, спасибо. Я хочу очень, очень, пожалуйста, прям я рад вообще всем этим вещам, которые люди говорят. Это очень здорово. Настолько разные, да, и похожие, в общем, да. Я про себя... Почему Гело? Я Олег, меня зовут. Меня мой друг однажды как-то... Вот если бы ты вот, например, подумал, ну, вот теперь назвать себя наоборот... Я поэтому так себя сейчас немножко... Да. Олег, да. Он ушел в 26 лет еще. Ну, то есть, а мне 48. И я думаю, что дружба – это в первую очередь это совпадение душевного
0: Ну, понятно. Спасибо. Далее. Татьяна Каменск-Уральский. Прошу вас, здравствуйте. Татьяна.
6: Да?
0: Да, здрасте. Говорите.
6: Слышно?
0: Прекрасно.
6: Алло.
0: Рассказывайте.
6: Слышно меня, нет?
0: Замечательно слышно.
6: Ничего не слышно.
0: Ничего не слышите. Ну, ладно, тогда перезвоните. Далее. Анна из Ставрополя, пожалуйста.
7: Ой, доброе утро,
0: Иван. Здрасте.
7: Очень рада, что дозвонилась, услышала вашу тему в 7 утра и решила для себя, обязательно позвоню. Мой рассказ о школьных друзьях. Мы дружим уже более 50 лет. Я училась в Кабардино-Балкарии, и друзья мои оттуда, но сейчас нас жизнь разбросала по разным регионам. Одна подруга Татьяна в Нефтеюганске, это Ханты-Мансийский автономный округ. Другая подруга в Таганроге, Ростовская область. Третья подруга город Нарткала, Кабардино-Балкария. Я в Ставрополе живу. Была еще одна подруга, к сожалению, она в мире ином уже 9 лет, Татьяна Новикова, светлая ей память. Мы дружим круглосуточно, Иван. Все наши радости, горести, проблемы, какие-то события важные, мы делимся, мы звоним, мы поддерживаем, мы заботимся об эмоциях каждой из нас. Мы встречаемся в Кабардино-Балкарии. Даже в этом году собираемся встретиться. У нас школьные друзья есть. И в Германии наш школьный друг Саша Кельм. Если вдруг он услышит, ему очень большой привет. Но хочу еще поделиться и вам. И примером отрицательной дружбы. У меня была подруга детства Валентина. Мы жили в одном из сел Ставропольского края, где я и родилась. Но так сложилось, что в лихие 90-е годы трудно было выживать, и нужно было как-то зарабатывать, кормить детей. И приходилось выезжать в Польшу, что-то привозить, какой-то товар, чтобы одежда была, обувь у нас, у самих, детям маленьким. А Валентина, моя подруга, работала в торговле, а это было, конечно, очень хорошее место работы в те годы. И я попросила ее, ну, что-нибудь купить, товарчик, который можно отвезти на тот момент в Польшу и привезти себе в обмен. Но она предложила мне лишь деревянные прищепки. С тех пор мы не дружим, к сожалению, но дружили крепко-крепко. Но здоровья всем им, всем моим подругам. Вот такая моя история, Ваня.
0: Спасибо. Спасибо, что позвонили. Сейчас, друзья, ну, уже движемся к перерыву, не успеем принять звонок в финале этого блока, так что сейчас напомню номер телефона студийный 8 800 200 ровно 9702. Трансляции, друзья. Пока идет только одна на YouTube, канал Неопанкин, ну, в принципе, прекрасно знаете. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на этот YouTube-канал и ставить лайки, ну, и в чате пишите. Сейчас, может быть, если найду какие-то интересные сообщения, обязательно прочитаю их уже в начале следующего блока. 2 минуты на перерыв, новости, рекламу и анонсы послушаем, после этого вернемся и продолжим. Сколько, коллеги, в секундах осталось? А, ну вот, 10 секунд. Все, друзья, отдыхаем. Скоро вернемся и продолжим. 8 800 200 ровно 9702. За что мы любим и прощаем, или не любим и не прощаем наших друзей.
23: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио.
8: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
9: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия. занятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
10: и хорошего настроения.
9: Семейный центр «Атмосфера», Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
10: Ура! Идем в «Атмосферу»!
11: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? 110 лет назад брачную газету можно было получать в наглухо запечатанных конвертах, чтобы никто не знал, что вы ее читаете. Правда, стоило это вчетверо дороже. 20 копеек за номер вместо обычных 5 копеек.
13: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
25: Что будет? Честный взгляд на 16 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. «Свои люди, за что мы любим». И прощаем друзей или не любим, не прощаем. И про женскую дружбу можно. Про дружбу мы сегодня с вами говорим. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Василий из Москвы. Слушаем вас.
26: Здравствуйте, Иван.
0: Здравствуйте.
26: Здравствуйте, страна. Меня слышно?
0: Да, говорите.
26: Вот, Иван, я в хорошие темы, я всегда вас слушаю. Вот, был у меня друг названный. Мы с 2000 года, я сам с Мордовии, завоевывал Москву. И обманывали меня здесь, вот. Ну, не знаю, мы дружили хорошо, прям помогали друг другу. И в одно, когда уже состоялись, я уже сейчас москвич, вот. И когда дружба состоялась у нас, вот, уже окрепли в Москве. Раз он мне звонит, и, ну, пьяный был, вот, и так мне наговорил такой...
0: Так.
26: И обругал меня, короче.
0: А за что? Что конкретно? В чем претензия?
26: Ну,
0: была?
26: Сейчас у нас дружба, короче, распалась. Я вот не знаю, как теперь с ним поступить. Вот. Я знаю, что дружба иногда бывает. Ну, вот и все.
0: Скажите, пожалуйста, в чем суть его претензии к вам была по пьяни-то сказано?
26: Ну, просто, почему ты трубку бросаешь? Ну, я смотрю, он пьяный, и началось вот. Он 3 раза мне позвонил и начал меня, ну, ты почему трубку бросаешь? Может, поговорить что-то хотел? Ну.
0: Ага, ясно. Спасибо. В общем, странная суть конфликта, но всякое бывает. Да, иногда из-за ерунды люди ссорятся. Далее. Ольга из Москвы. Пожалуйста.
27: Здравствуйте. Сегодня как раз 50 лет исполняется нашей дружбы. Мы познакомились на отдыхе, приехали с родителями на турбазу, была своя компания, нас 16-летних, и вот мы до сих пор дружим, и сегодня как раз 50 лет исполняется. Вот я хочу им передать большой привет, это Нелли Зиатулина и Косте Рокину. И вот вы говорите, ну, говорят, что нет дружбы между женщинами и мужчинами.
0: Нет, наоборот, вот, как видите, наоборот. Между женщинами нет дружбы. А в основном-то дружат как раз мужчины с женщинами. Другой вопрос, что эта дружба может перерасти во что-то другое. Да,
27: ну вот мы случайно встретились, и вот 50 лет дружим. И у меня очень много одноклассниц тоже, с которыми мы дружим со школы. В разных городах, в разных странах. Но, несмотря на это, и списываемся, и по возможности встречаемся. Дружба есть.
0: Отлично, спасибо. Дружба есть. Далее. Вера из Екатеринбурга. Слушаем вас. Здравствуйте.
28: Добрый день. Здравствуйте. Очень рада, что дозвонилась на мое самое любимое радио, которое с самого утра играет весь день. Я вас очень люблю и
0: спасибо.
28: Всегда слушаю. Я хочу сказать, что все-таки, наверное, дружба есть, и она существует. Вот у меня есть отличные друзья. Это Даша Золотарева, моя подруга детства. Мы уже больше 20 лет дружим. И

0: не открытые, это видно, я ему уже это говорила. Поэтому друзей много не бывает. Вот.
1: Не имей 100 рублей, как известно. Спасибо. Да. Спасибо за звонок. Далее. Ильдар из Астрахани, пожалуйста.
2: Доброе утро, Иван. Доброе утро, страна. Спасибо вам большое за ваши эфиры. Каждое утро мы с супругой едем на работу и включаем вас с положительной энергией, заряжаемся на весь день и с удовольствием ждем следующего утра. По поводу сегодняшней темы я бы хотел так сказать. Мне вот 44 года, и ну, меня жизнь так покидала. В разных регионах пришлось пожить. Я обучался в разных учебных заведениях, в армии служил, со школьной скамьи. У меня очень много друзей. Я считаю, что это вопрос прежде всего, наверное, к самому человеку. Предыдущие дозвонившиеся такую мысль проявляли, что вот у кого-то есть кенты, приятели, а друзей нет. Но я думаю, это, скорее всего, из-за самого человека. Надо просто уметь дружить, действительно быть бескорыстным в этом отношении. У меня вот, например, и в садик я не ходил, со школы, со двора, с детства, там, с института, с армии, с университета, с академии, с каких-либо мест работы. Есть люди, с которыми мы очень близки, и просто без повода, и по какому-то поводу. Вот супруга, у нее тоже достаточно, ну, там, 3-4, наверное, подруги таких, которые, они тоже прошли огонь и воду, и медные трубы. Поэтому я считаю, что, прежде всего, уметь дружить нужно. И быть, проявлять бескорыстность в отношении к своим
1: секрет
2: друзьям.
1: Секрет успешной тогда дружбы в чем, по-вашему?
2: Я думаю, действительно, бескорыстность, быть готовым подставить свое плечо в любое время. Вот мне супруга даже порой обижается. Ну, как обижается? Я вижу, что какой-то мимика недовольства у нее возникает, когда порой где-то вот в полночь мне могут позвонить мои друзья, сослуживцы, там кто-либо, какая-то ситуация сложилась, надо ехать. Может быть, я даже там и ничего не решу, и не помогу так в целом, но поддержать друга нужно, поехать, что-то постараться. И оно потом, ей приходит осознание, она, конечно, отходит и понимает. И она сама такая же, поэтому вот моя вот такая позиция.
1: Спасибо. Спасибо. Далее. Шамиль из Казани. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Доброе.
3: Очень приятно вас слышать. У меня был друг, почему не был, а сейчас есть друг юности, друг детства. Я вот ему хочу передать большой привет. Дело в том, что я жил в Казани. А Валера, Валера Большой, так мы его называли в детстве, он живет в Москве. Мы дружили со школьных времен, к сожалению, видимся редко. Играли вместе в одном составе. Валерочка соло-гитарист, я на басу. К сожалению, пути наши разошлись. Я ушел дальше учиться по музыке. И вот уже больше 50 лет работаю в оперном театре Казани. Валера уехал в Москву и занимался и сейчас на пенсии. Но мы до сих пор общаемся онлайн, пересылаем записи, причем записи старые, старого рока, Led Zeppelin, Creedence и так далее. То есть серьезный рок, не такой сопливый, как сейчас. И мне очень приятно ему передать привет. У него сейчас небольшие какие-то проблемы со здоровьем. Пожелать ему крепкого здоровья. И почаще видеться, как это получится. Спасибо, до свидания.
1: И вам спасибо. Спасибо всем, кто сегодня звонил. У нас большой перерыв. В начале следующего часа вернемся и продолжим. Уже в рамках большого эфира. Никуда не переключайтесь, друзья, слушайте. Только радио «Комсомольская правда».

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама. «Комсомольская
1: правда». Читайте в еженедельном выпуске, сколько Россия платит героям за боевые подвиги. Советы автоэксперта. Надежные способы экономить бензин. Михаилу Горбачеву передали послание от инопланетян. Газета в продаже с 15 июля.
2: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Американист Александра Войталовская об использовании русофобии во внутренней политике США.
4: Антироссийская тематика в Конгрессе США является одной из немногих склеивающих так называемых тематик, при том, что обе партии находятся в жесткой поляризации. То есть ни демократы, ни республиканцы не могут ни по одному внутриполитическому вопросу нормально договориться и какой-то законопроект провести. И в Америке очень часто существует такая практика, когда увязывают одну тему с другой в законопроекте. Вот, например, вам нужно там налоги ослабить, а вы эту тему увязываете вместе с санкциями против России. И чтобы проголосовало большее количество сенаторов, если они хотят получить свои, там, условно говоря, налоги, вот они проголосуют за санкции и в обратную сторону. И так бывает, что увязано прям несколько пакетов совершенно разных тем, поэтому санкции как клей, антироссийские меры как клей для решения каких-то внутриполитических вопросов, он никогда не исчезнет.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
5: Вооруженные силы России в ночь на 16 июля нанесли групповые удары по предприятиям ВПК в Киеве и объектам в портах Одессы. Это сообщает Минобороны. Поражены объекты инфраструктуры в портах Одессы и Южной, используемые для доставки военных грузов, утверждает военное ведомство.
0: Об экономике.
5: Минфин увеличил объем ожидаемых фактических расходов бюджета России в 2026 году. Они могут составить 45 триллионов 110 миллиардов рублей. Изначально в законе на 2026 были заложены расходы в размере 44 триллиона. Ожидаемый объем бюджетных доходов не изменился. 40 триллионов 283 миллиарда. По итогам первого полугодия 2026 дефицит бюджета по предварительной оценке Минфина составляет 5 триллионов 700 миллиардов рублей, или 2,5% ВВП.
0: Об Украине.
5: Министр обороны Украины Михаил Федоров уходит в отставку. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Причины ухода не называются. Украинские СМИ пишут, что Владимир Зеленский пообещал оставить Федорова в составе правительства. На пост министра может быть назначен глава МВД Игорь Клименко.
0: О конфликтах.
5: Дональд Трамп рассматривает возможность расширения военной операции против Ирана. Среди обсуждаемых в Белом доме мер – усиление авиаударов, отправка наземных войск для захвата островов в районе Армузского пролива, а также регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана. Если Дональд Трамп одобрит эти шаги, для США настанет самая опасная фаза конфликта, пишет Wall Street Journal. Ну а тем временем вице-президент США Джей Ди Венс считает, что ситуация с Ираном будет непростой, но процесс развивается в правильном направлении. По его словам, сейчас США одновременно используют экономическое давление, а также ведут переговоры с более прагматичными представителями иранского руководства. 10 июля Трамп уведомил Конгресс о возобновлении войны с Ираном. С 8 июля, после заявления США об атаках корпуса стражи Исламской революции на суда в Армузском проливе, стороны обмениваются ударами. По словам Трампа, переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются.
2: о футболе.
5: Аргентина обыграла Англию, вышла в финал чемпионата мира. Матч в Атланте закончился со счетом 2-1. Аргентинцы проигрывали, но после 85-й минуты забили сразу два гола. Вероника Борисенкова, служба информации.
6: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
7: Доброе бодрое утро!
8: Теперь ты будешь делать пародию на пародию?
7: Пародию на пародию. Доброе бодрое утро, Антон Киев, Дима Иванов в студии. Утро с той ноги. Ух, всем любителям футбола.
8: А всем нелюбителям футбола.
7: Молчи, можно поспать. Нелюбителям футбола. Ух, всем, кто вчера смотрел матч, кто позавчера смотрел матч. Вау. Чуть-чуть осталось. Крутой мы чемпионат мира наблюдаем. И заключительные игры в нормальное человеческое время. В 10 вечера. Это хорошо. Ну, в общем, голос. Где ты здесь, на месте?
8: Ты сорвал?
7: Нет, я вчера кричал даже больше, чем на последних матчах Лиги, Луки Энергии, когда Аргентина сравнивала счет. Да, я болел за эту сборную и, можно сказать, персонально за одного футболиста, потому что он может перевернуть любую игру, он перевернул. Вот всем скептикам, которые кричали, что если на него нападут 2-3 англичанина, он ничего не сделает. А он взял и сделал. Ломали его только с фолом жестким, грубым, неоднократно. Конечно, про Месси. Если посмотреть анонс сегодняшнего эфира, вы эту фамилию там найдете.
8: А ты в компании болеешь, или ты один сидишь, просто кричишь на весь двор?
7: Нет, тут с товарищем мы решили полуфинала посмотреть в гостях, поэтому смотрел в гостях, да.
8: А у нас есть в городе для этого бары футбольные какие-нибудь, можно?
7: Можно было.
8: Но вы не ходите в такие места?
7: Я пока, да, не массовый такой. Не люблю я. Вот,
8: ты нишевый болельщик.
7: Я не нишевый болельщик, я массовость... хватает ее в работе, скажем так. Я спокойно, мало народу, интроверт.
8: Употребляли ли вы вкусную еду? Пока
7: шаурму.
8: Вы болели.
7: Шаурму, да? Вот огромную, большую шаурму, что пока первые 10 минут в матче была настоящая рубка, почти не футбольная, мы рубили шаурму, и потом ходить тяжело было. Ну, не встать уже просто, она была слишком велика. Но доесть ее было
8: надо
7: необходимо.
8: Сдерживать себя иногда.
7: Надо было доесть. Это уже после 10. Детский сад. Сдерживайте.
8: Какая шавуха после 10, если мы, люди здоровые, следим за собой и питанием.
7: Ну и следи дальше, и даже ни слова не знаешь про чемпионат мира. Вот такие вот скучные все.
8: Не, честно, был вообще не в курсе.
7: Вот.
8: Я помню, что он длился какое-то время.
7: Он еще идет, еще
8: идет, да?
7: Воскресенье только финал. Самый крутой, наверное, из возможных финалов, где не будет сборной, против которой хочется болеть. Испания и Аргентина. Финал вот такой вот будет, понимаешь? Месси и его наследник Ламин Ямаль, они друг против друга сыграют. Это очень много художественных историй. Но там тупо футбол, который будет интересно посмотреть. Никаких вот этих принцессок плачущих, как вот у всех игроков Реала раскрылась вот эта принцессистость. Сначала Винисиус начал плакать в матче с Норвегией, и Бразилия поехала домой. Потом Мбаппе, что-то пошло не так, а я очень верил в сборную Франции. Она очень сильная была, самая сбалансированная сборная. Но испанцы вышли и перекатали их, и в концовочке, когда их перекатывали, опять эти обидки, эти какие-то раздражения. Вот он Мбаппе, вот он Реал. И вчера Джуд Биллингем примерно то же самое. Вот такая бесхребетная команда получается. А все, кто покрепче, они вот и проползали дальше. Эрлинг Холланд тот же Месси неувядающий. Просто 7 минут человек. Англия села в оборону, перестав играть в футбол, а играла неплохо. И, ну, не знаю, вот сами себе накликали беду. Потому что зачем было менять то, что хорошо работало? Сели в оборону и получили свои 2. В общем, Аргентина-Испания финал. Лео Месси второй подряд финал чемпионата мира. О, будет круто.
8: Если сравнить это по эмоциям, то Jay-Z недавно дал концерт в честь юбилея своего альбома Blueprint.
7: Вообще несравнимые вещи.
8: Почему? Сравнивай.
7: Альбом Джей-Зи. Ну, не знаю.
8: Знаешь, сколько люди ожидали его выступления? Ну, человеку больше 50 лет, он редко круто, дает выступление.
7: Здорово, молодец.
8: И Эминем вышел спеть с ним композицию, которая была на этом альбоме. 30 лет альбому.
7: Немного.
8: Они другое. Очень давно не выступали вместе.
7: Это как? Не знаю даже.
8: Ну, шумиха была громкой.
7: Ну да, шумиха.
8: Сравнивайся, да.
7: Ну и ладно. Вот я говорю, что с детским сегодня будет поговорить. Почему это было верит Катя?
8: Так давай позвоним ей, почему нет?
7: Так она не смотрела, она хотя просто разговор поддержала.
8: А, ну ладно.
7: Вот. А тут опять эти Джей-Зи начались. И, кстати, он был на футболе, по-моему.
8: Я не сомневаюсь в этом.
7: На одном из матчей он точно сидел. Такой старенький. И, видимо, понимал, что вот это более ярко, чем его новый альбом.
8: А было ли он с женой?
7: А, жены не было, там Шакира почти на каждом матче сидела.
8: Но у нее песня вышла «Тай-тай», как-то так она называется.
7: Она играет перед каждым матчем.
8: А, не ну знаю, понятно.
7: Это не эта моя песня.
8: Я думаю, да, но они специально новую записали с кем-то, с Бёрнабоем, по-моему. И вот они вместе ее поют.
7: А кто там выступит в финале, я забыл опять. Мадонна.
8: Мадонна выступит, да.
7: Кто-то еще.
8: BTS, наверное, еще.
7: Да, и кто-то еще примазался.
8: Не Рики Мартин?
7: Нет, кто-то.
8: Ну, мы как-то читали эту новость. А, или я ее даже читал в клиповом мышлении. Ну, вот кто-то был еще,
7: ты
8: да.
7: Ты там новости теперь читаешь.
8: Но там был выпуск у меня такой эксклюзивный, где я один выходил на протяжении всего эфира. А-а-а. И там я читал разные новости. В том числе и чемпионат мира по футболу твой туда тоже попал.
7: Он не мой. Я ж не на нем.
8: «Эти вот ваши», рубрика называется.
7: «Эти вот ваши», да.
8: Да.
7: Ну, в общем, так вот.
8: Так я не просто так спросил про вкусную еду. Сегодня день вкусной еды, 16 июля. Что для тебя, Дима, вкусная еда, кроме шавухи?
7: То, что есть, поесть. Все, я беспринципен.
8: Ну, допустим, какое-то торжество, да? Что ты выберешь со всего стола? Что ты себе положишь на тарелку?
7: Что будет?
8: Канапешки там какие-нибудь.
7: Что есть, то и съесть.
8: Там...
7: Не, я не...
8: Цезарь там, например.
7: Я не гурман. Ну, Цезарь.
8: Ну, вкусно же, да?
7: Ну, вкусно же. Ну, так. Шавуха, ну, вкусно же. Макароны с котлетой, ну, вкусно же.
8: Нет, ну, вот какие-то же есть.
7: Картошка, ну, вкусно.
8: Тут особенные блюда какие-то.
7: Все. Не надо придавать многому сильно восхваленного какого-то восприятия.
8: Ну, вот пиццу любишь?
7: Да.
8: Ну, нормально же, да.
7: Ну, вкусно.
8: Да.
7: Я вчера попался клип, где попугай в клетке сидит и «Вкусно!» Ну и потом, когда что-нибудь роняет, не «вкусно» говорит, а то, что нельзя говорить.
8: А, я думал, музыкальный клип какой-то, это ВК-клип имеешь в виду?
7: Да.
8: А, сейчас я думал, ты сейчас назовешь исполнителя, кто же там попугая сыграл.
7: Нет, там натурально попугай,
8: угу.
7: Птица.
8: Окей. Нет, вообще мне... Нравятся некоторые блюда, которые вот особое место в сердечке занимают, и, наверное, все-таки можно разделить на категорию обычных блюд.
7: Аккуратней будь. Если у тебя пищеварение так работает, и пища в сердечке остается, ну, сходил бы ты, проверился.
8: Да не, пока все в порядке, спасибо.
7: Она должна в желудочек куда-нибудь, в желудок, вот туда ей путь, на самом деле.
8: У меня...
7: А то в сердечко это что-то, сбой какой-то очень нехороший.
8: Я сердечный гурман, да.
7: Ты любишь сердце? Или языки?
8: Да, но не язычник.
7: Это хорошее.
8: Да нет, вот есть, например, категория обычных, опять же. Ну вот, например, блюда какие-то более-менее они стандартные. Например, яичница считается обычным блюдом.
7: А что, она не может быть вкусной?
8: Она может быть вкусной, но она не является таким чем-то экзотическим или эксклюзивным.
7: 50 видов блюд, которые можно из яйца приготовить.
8: Ну, само по себе, оно обычное. И сосиски, мне кажется, тоже входят в категорию абсолютно обычных.
7: А ты их надрежь как розочку, чтоб они фук такие, и уже видишь, красиво, эстетично.
8: И можно еще даже будет защищаться на улицах, если ко мне подойдут какие-нибудь опасные повара.
7: Опасные,
8: а у меня в руках будет розочка.
7: Молодые ножи, можно сказать.
8: Молодые ножи. Мы сегодня пишем, кстати, клиповое мышление, угадай с кем.
7: С молодым ножом.
8: С Владиславом Павловым, да, с победителем шоу «Молодые ножи» на пятнице. Поэтому запишем такой интересный выпуск, надеюсь. Впервые в программе у нас будет шеф-повар, а не музыкальный исполнитель.
7: Нормально.
8: Да, неплохо считаю.
7: Вот у него и спросишь про блюда.
8: Да. Какие, например, под какую музыку он готовит? Может быть, под...
7: Саундтрек из «Властелина колец». Эльфийскую кухню.
8: Эльфийская кухня. Я вообще там не помню. Я помню только саундтрек, который был в гоблинском переводе. А то, что было в оригинальном, не особо. Ну, там какие-то оркестровки красивые. Конечно. Симфония.
7: Дэвид Шор.
8: Угу. Но не Ханс Циммер.
7: Не-не-не. Это другое.
8: Да.
7: Другой формат.
8: Так что вкусные блюда. Мне кажется, хотя бы раз в месяц надо ходить в рестик и пробовать что-то новое. Вот мне кажется, какой-то вот новый...
7: Ходить на кухню и приготовить что-то новое.
8: Но это другое.
7: Что понимаешь, такое?
8: Ну, это более обыденный какой-то формат. А вот сходить куда-то, поймать настроение, атмосферу, где тебе приготовят, принесут еще на красивом каком-нибудь подносе.
7: Ну, можно сожителей попросить, пускай на красивом подносе
8: принесут. А вот если нет сожителей, вот видишь, как, ну, значит, как справляться богатым одиноким людям?
7: К соседу зайди, слушай, это я хочу, чтобы мне принесли еду красиво. Вот можешь вот там продефилировать?
8: Несмотря на то, что мой сосед — известный голливудский актер Кристоф Вальц, он снимался у Квентина Тарантино, я не могу его об этом просить. Но у нас хорошие отношения.
7: Заведомо, зациклен на каком-то варианте, видишь, и все.
8: Я люблю это повторять.
7: Да.
8: Да. Я бы позвонил, кстати, кому-нибудь сегодня.
7: Настолько тяжело. Да нет, уже первый выход почти того.
8: Не, в целом, просто как забавная рубрика, вот мне кажется, что гороскоп уже как бы такой must have. И какой-то иногда можно звонок кому-то совершать. Мы раньше это делали, а сейчас мы почему-то как-то уже начали заботиться.
7: Да когда мы это делали?
8: Было пораньше. А сейчас
7: там
8: мы начали
7: пару
8: заботиться о сне.
7: Выходов там было.
8: Ну, в том числе, но всегда это какой-то вот заряд энергии новый.
7: Это никогда не было.
8: Зарядом энергии?
7: Это никогда не было чем-то постоянным и стабильным, как реклама на Луке ФМ.
2: Реклама. Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
9: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Подводный парашют, в отличие от обычного, тормозит не падение, а слишком быстрое всплытие и предотвращает кессонную болезнь. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
12: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
8: Всем здравствуйте, это «Утро с той ноги». Дима Иванов, Антон Киф. Мы продолжаем наш абсурдистский флёр на волнах 102.6 FM. И, конечно же, говорим про вкусную еду. Чуть-чуть еще, Дима, я тебя помучаю. Ты уж не расстраивайся, что не Катя с тобой в эфире сегодня. Что еще хотел спросить по поводу торжеств. Тоже такой интересный моментик. Допустим, не просто корпоратив, а вот ты, например, находишься за новогодним столом. Угу. Вот что ты первое возьмешь? Я, например, возьму бутерброд с икрой. Или с красной рыбой.
7: Сколько у нас? 12+? Ну тогда не скажу.
8: Но не из напитков.
7: Лимонадик бы, может, попил.
8: Не а из еды?
7: А что там наедаться-то?
8: Ну вот оливьешку любишь?
7: Да. Ну, без... Ну, как сказать-то? Без сильного какого-то тяготения.
8: Ну вот, например, чувствуешь ли ты легкое волнение, когда вот ты чувствуешь, что сейчас будет новогодний стол, и ты возьмешь самое любимое оттуда?
7: Нет, я обычно замотан в усмерть.
8: Чем?
7: Работой и подготовкой к этому всему.
8: К празднику?
7: Да, поэтому никакого волнения. Поспать бы лечь хорошо.
8: Мандарины там, например.
7: Вот с ними вообще все кругом едят, я могу...
8: Ты не нравится тебе?
7: Я могу, пару новых годов, даже ни одной мандаринки не съел, в принципе, за зимний сезон. Угу. Такое тоже может быть. А могу пакетами наворачивать.
8: А любишь ли ты соки пить?
7: Да, вот это да.
8: А любимый вкус какой?
7: Холодильник забит.
8: Мультифрукт?
7: Вообще какой попался. Не томатный.
8: Вот я томат не люблю тоже.
7: Не томатный, а остальное... Как пойдет.
8: Прикол.
7: Вообще. Некоторые... Я ужасный собеседник.
8: Некоторые готовят еще голубцы на новогодний стол.
7: Вот там салатов хватает на неделю. Уже вот эти такие заветренные.
8: Главное успевать подъесть.
7: Да.
8: Ну вот хорошо. А Пасха. Давай по празднику пройдемся. Любишь ты есть яйца?
7: Вопрос не любишь ли, а был же про вкусную еду. Мне все вкусно, мне хорошо. Невкусно, добавь майонез.
8: А майонез с яйцом, мне кажется, очень хорошо идет.
7: Наверное.
8: Всегда.
7: Или яйцо с майонезом, если быть точным.
8: Ну или так.
7: В моих объемах, воплощении. Да.
8: А вот на 8 марта фиг знает, что есть.
7: Выжить бы. Там вообще некогда есть тоже. Вообще некогда.
8: Ну там мужчинам точно не до еды.
7: Да.
8: Там добраться бы просто до дома.
7: Ну или кто поймет.
8: Кто поймет, тот поймет.
7: Кто поймет, тот поймет.
8: Да.
7: Ой, что не вечер, то футбол.
8: Тебя не отпускает мысль.
7: Да это реклама такая, уже надоевшая просто. Там песня такая.
8: У меня есть новости.
7: Ой, нам снова не до сна.
8: Я не знаю эту песню.
7: Потому что ты не смотришь футбол.
8: Ну, не смотрю, да. Можем перейти к новостям.
7: Подожди, что ты на трех праздниках весны остановился? Давай дальше.
8: А ты хочешь по всем пройтись?
7: Не, ну ты же ищешь что-то. Ты хочешь что-то
8: найти? А я другое, я новости ищу. Но если говорить по праздникам и что на них можно вкусить, что еще? День рождения, конечно же. Вот день рождения, допустим, мы собираемся с родственниками, либо ты собираешься с друзьями и родственниками. Ждешь ли ты праздничный торт? Покупаешь ли ты его сам?
7: На работу покупаю.
8: Какой?
7: Какой,
8: есть определенный? Какой, или какой попадется,
7: какой попадется
8: под руку, да?
7: По объему, красоте, вкусу на данный момент в кондитерской?
8: Мне нравится торт такого типа, знаешь, там уже каждый кусочек разрезан, и он находится в отдельном конвертике таком, который можно уже ручкой взять, и ты ее не замазгаешь.
7: Вот так начинается развал коллективов.
8: Да.
7: Даже сразу в тортике уже, понимаешь, все.
8: Уже по отдельности.
7: Разделение на индивидуальности. Где коллектив? Где? Вот нету. Чтобы один вот как пол торта ножом отрезал, и все.
8: Кучерявый хлопец еще, мне кажется, один из лучших. Потому что это вкус, который я сейчас точно вспомню. А по другим тортам не могу сказать. Ну вот, наверное, Наполеон тоже достаточно известный. Неплохой. Но я его ел лет 5 назад, мне кажется, последний раз.
7: Вчера я ел борщ. Вот это вкус, который я сейчас вспомню.
8: Я ел борщ в понедельник и воскресенье.
7: Что я ел вчера, то я вспомню вкус.
8: А мы ели с тобой один и тот же борщ?
7: Вряд ли.
8: Я думаю, что да. А вряд ли в Великих Луках один борщ на всех. Но не настолько маленький город у нас.
7: У нас много борщевика, но это другое.
8: Немножко, да. Наша любимая каламбуря.
7: Такой легкий каламбриз. Каламбриз.
8: Вот. А на 23 февраля, вот, например, тоже как-то непонятно. Мне кажется, какие-то мужские наборы в основном. Там, например, нарезка сырная, нарезка колбасная. Там, или знаешь, девушки...
7: Букеты.
8: Да, в последнее время любят дарить такие трендовые букеты из разного многого всего. Где есть в том числе и там семечки, там какие-то сухарики, и чипсы, и туда всякую ерунду кладут. В общем, я не самый лучший подарок, если честно.
7: Я, в принципе, к снекам очень...
8: Равнодушен?
7: Да.
8: Но мне в детстве нравилось очень.
7: В детстве, да, там это был поход на тренировку через заход за сухариками. Вот так вот.
8: А еще плюс, если в пакетике есть такой маленький контейнер с соусом, да, это же вообще
7: это
8: бонус.
7: Это же Б.
8: Вот, не, вот, ну прикольно было.
7: Вот детство, Емеля, все, 5 рублей, потом 10 рублей.
8: Три корочки еще.
7: Емеля.
8: Там, Емеля, если, лучше?
7: Там был вот просто Поход, емельный поход.
8: Ну, каждому свое.
7: У нас тренировка в седьмой школе, так полгорода пройдешь с этой пачкой сухариков.
8: Не, я могу рассказать, что я собирал разные эксклюзивные пакетики чипсов и складывал их в отдельный пакет. Это была такая моя коллекционная зависимость. Я помню, были такие чипсы, которых нет уже лет 20, наверное, и вряд ли кто-то вспомнит, может быть, вспомнишь ты, Дон Карло Чипсоне. Помнишь, такое было? Вот. Покупаешь пакетик с чипсами, тебе попадается вкладыш, в котором есть профайл какого-то выдуманного криминального деятеля. Ну, это какая-то карикатура, и написано все это было с такой с иронией. Ну, типа клан Сопрано.
7: Томатони.
8: Типа того, только не с намеком на еду.
7: А, вот. Просто персонажи.
8: Да, да, просто персонажи. И тебе надо было собирать просто описание, профайлы.
7: Вселенную.
8: Профайлы, да. У меня там было несколько, потом серия закончилась, и бренд этот закрылся. Но само по себе вообще название, мне кажется, ребята креативили по максимуму. Дон Карло Чипсон, это же надо было еще выдумать.
7: Насчет креатива мне тут товарищ скинул замечательную, абсолютно ужасную, но замечательную клипину. Ну, опять-таки, рилси, ну, как ее там называете?
8: Так.
7: Два известных персонажа. Импровизаторы-комики.
8: Антон Шастун и кто-то?
7: И такой поющий, подающий надежды комик, бывший сотрудник органов, и команда у него была...
8: Хабиб. А.
7: Нет, команда была тоже в погонах, приказ 360.
8: Дмитрий Журавлев.
7: Да. Они шоу ведут какое-то. Что-то, ну, там название, по-моему, они над ним вообще не креативили. Что-то вроде... Или нет, есть какое-то название. В общем, за минуту придумывают рекламу.
8: Угу.
7: Им попалась какая-то авиакомпания. Ну, не знаю, выдуманная или нет. Они за минуту реально просто... Ну, рилс, наверное, снимали дольше, конечно. Но вроде как быстро придумывают ахинею. А потом в конце... Говорят, поверните телефончик и смотришь, и всю что ахинею они напридумывали, они уже смонтировали в нейросетях. Ну, это уже явно занимает больше времени. Именно написание сценария, сюжета, реклама, типа за минуту. И, ну, забавно.
8: Прикольно. Надо посмотреть один выпуск хотя бы.
7: Ну, да, это, ну, короткие видео, опять-таки, там, до трех минут.
8: Проблема в том, что сейчас очень много подобных шоу, и они как-то плюс-минус похожи, и комики одни и те же туда ходят, поэтому очень трудно что-то выбрать интересное. Не все шоу задерживаются. Мне кажется, одно из самых длительных — это «Самый умный комик». Мне кажется, там уже больше стали...
7: Абсолютно нишевая история. Я бы, если бы не был... Хотя не все...
8: Но заметь, это... очень
7: хотя
8: давно идет.
7: Хотя это мультивселенная. Но идет давно, я его очень давно не видел. То есть какими-то кусками попадается. Я не знаю, какие-то старые, новые выпуски. Вот так вот.
8: Ну, наверное, вот это шоу и «Натальная карта», они до сих пор идут. «Натальная карта», она уже одной из самых топовых считается.
7: Я недавно, да, посмотрел Матвея Сафонова даже.
8: Сафонов — это который фокусник? Кто это?
7: Нет, который дрессировщик? Вратарь Пари Сен-Жермен.
8: Кто, вратарь?
7: Вратарь Пари Сен-Жермен.
8: А, да, не в курсе.
7: И выигравший две Лиги чемпионов российский футболист.
8: Я смотрел пару-тройку выпусков 2 года назад, и все. Наверное, я смотрел с Тимати, с Гошей Карцевым и еще с кем-то. Но с Лебедевым не смотрел. Хотя он считается самый такой, один из самых нашумевших.
7: Я вообще не смотрел. Ну, вот парочку, может, вот так случайно как-то посмотрел целиком. Вообще не могу я столько времени на эту хинею всю тратить.
8: А чтобы совместить вот эту нашу тему с первой, получается, что есть шоу про еду.
7: Первое было про футбол.
8: Ну, потом уже. Ну, вот если говорить,
7: первое,
8: говорить про праздники. А, мне нравилась передача «Смак». А тебе?
7: Вот сейчас надо просто про передачу говорить, и никаких ведущих не вспоминать.
8: Ну, к сожалению, да. Да.
7: Да, какой-то период было прикольно, я даже тоже подзалипал.
8: Да, потому что это было одно из немногих шоу кулинарных, которое совмещало в себе, мне кажется, не просто готовку, но еще и юмор, и душевное общение с гостем.
7: Там же гость был, правда?
8: Всегда, каждую субботу утром.
7: Представь, что там Ивлев ведущий.
8: О, токсичный человек, мне кажется. Он и не получился бы тот разговор душевный, который был у тех ведущих.
7: А я даже не помню, что там разговор, действительно.
8: Да, они говорили.
7: Я чисто кухню воспринимаю.
8: Правда?
7: Да.
8: А я смотрел ради диалогов общения.
7: Вообще никогда не смотрел ради диалогов.
8: Правда? Угу. Интересно как. Я специально просыпался, сколько-то, в 9:30 или в 10, думаю.
7: Надо смотреть. Я специально просыпался в 7 утра, чтобы посмотреть результаты по Евроньюсу европейских чемпионатов футбольных.
8: Ну, помню, кабельные нам подключили, мне
7: нет,
8: тоже было Евроньюс.
7: Нет, это не кабельные.
8: Не кабельные, а что?
7: Это когда они с 7 утра до 10 утра были на культуре.
8: А, такое тоже было вроде бы, да, смутно помню. А, в общем, кулинарное шоу. Смотрел ли ты что-то с Константином Ивлевым? Вот если про
7: представляю, да. Я не знаю, как они называются.
8: Адская там кухня
7: все
8: там была.
7: Все они одинаковые эти. Ножи, не ножи.
8: У меня было одно пересечение с Константином Ивлевым случайно в Москве.
7: Так.
8: В 2018 году меня от другой компании отправили побыть как блогером на выставку, на фуд-выставку. Я не знаю, как она точно называется. Там разные бренды представляли свои продукты, свои товары. В общем, кто как рекламировал. Я ездил на стенд, который представлял популярный бренд наших сыров великолукских. Мы их прекрасно знаем.
7: И ты
8: от той
7: компании ездил?
8: Ну да, потому что
7: ты там работал.
8: Радиостанция принадлежала как раз-таки собственнику этой компании. Кто не в курсе, тому будет сложно это понять. И там проводился стрим. Я был ведущим этого стрима 3 дня подряд, и там были разные шеф-повара. Первый был вообще итальянец, второй там был парень такой достаточно активный, потом мы с ним в Пскове встретились через 5 лет случайно. Он был оператором мероприятия.
7: И у вас был формат что-то типа контрольной закупки, вы поварам скармливали сыры?
8: Там они готовили, приходили еще блогеры, все это снимали. Ну, что-то такое лайтовое, незатейливое. И тут по этой выставке идет неожиданно Ивлев.
7: Он уже тогда был популярным?
8: В 2018 году, да, и даже еще раньше, потому что я помню «Расцвет пятницы», когда показывали «Орел и Решка» и прочие передачи, это было уже году в 2015-2016. Интрижку такую немного создадим, что случилось между нами с Ивлевым, потом расскажем после новостей.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Двор дома номер 11 по набережной лейтенанта Шмидта скоро будет обновлен. Работы пройдут в рамках муниципального контракта по плановому благоустройству городских территорий. Цель – создание безопасной и комфортной среды для пешеходов и водителей. Подрядчик приступит к работам в ближайшее время, значительно раньше запланированных сроков. На придомовой территории проведут снятие старого основания, установят бордюрные камни, а затем уложат новый асфальт. Качество реализации проекта на каждом технологическом этапе будут контролировать городские власти, активисты партии «Единая Россия» и представители УЖКХ. Настасья Шахтерова, руководитель профильного доброцентра «Волонтеры культуры» на базе Великолукской центральной городской библиотеки имени Семевского, в составе псковской делегации приняла участие в доброконференции в столице Югры. Мероприятие в Ханты-Мансийске объединило волонтеров со всей России. Лидеры движения «Мы вместе» и руководители доброцентров разработали дорожную карту, главная цель которой – сделать добровольчество естественной частью повседневности каждого региона. Результатом этой работы стал проект «Комплексная стратегия». Она включает конкретные шаги по популяризации волонтерства через медиа, образовательные учреждения и корпоративный сектор. Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта завоевали медали на соревнованиях по дзюдо в рамках Всероссийской летней универсиады в Саранске. Победителем весовой категории до 100 кг стал Константин Чачила. Бронзовую награду в категории до 66 кг завоевал Сергей Водолеев. Всего в турнире, где разыгрывались награды в 7 женских и в 7 мужских весовых категориях, приняли участие представители 13 вузов страны. Великолучане заняли 5-е место в общекомандном зачете.
0: О валютах.
13: Курс валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки, юань 11.38.
0: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
0: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад».
14: Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
15: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
8: Вот это да, вот это у нас выход, конечно, будет мощный.
7: За окном темно, но не спит фанат. В каждый дом приходит чемпионат.
8: Все. Тебя накрыло, конечно,
7: это,
8: жестко.
7: Это в мозгу. 104 матча. Вот будет еще 102 сыграно. 103, 104 впереди. Самые важные. Но каждый матч был обрамлен этой рекламой.
8: А, значит, Константин Ивлев.
7: Так, да.
8: Ну, там ничего особенного, просто забавно, что мимо проходит.
7: А завел-то интригу там какую-то.
8: Встреча состоялась в итоге. И даже можно найти видеофрагмент. Я его точно вырезал, потому что там стрим несколько часов длится, и я потом Великий Луки приехал из Москвы, и я там по секунде выкраивал, думаю, где же, там вроде не в 5 часов он приходил, там в 18.03 как-то так было, мне это надо было для типа портфолио. И вот он заходит в зону, где у нас это все снимается, оказывается, он знаком с этим поваром, парнишка, который там отрабатывал свои часы. Они там шутят как-то между собой. Я подхожу, естественно, с микрофоном, задаю какой-то вопрос, он на него отвечает, и я ему говорю: передайте привет, гастрономический привет Великим Лукам, что-то такое. И он говорит: не Великие Луки, он, обращаясь к камеру, говорит: город, передаю вам привет. То есть он даже толком не расслышал название, и он обезличенно сказал просто город. И даже не Великие Луки, сказал город, желаю вам вкусной еды.
7: Нарезаешь на рилсы и потом на каждом своем выступлении, ну, в смысле свадьба, если ведешь за городом, ну, в другом городе, в другом населенном пункте, просто вставляешь: я тут встретился с Ивлевым, и он вам всем передал.
8: Ну, хорошая идея, кстати, если там тематическое особенное мероприятие какое-то, которое делает закос под еду, может быть. Мне кажется, это было бы актуально.
7: Закос под еду.
8: Да. Я в целом могу найти это видео, потом даже любопытно стало, что там. Ну, а в целом, пока это видео ищется, можем перейти к новостям из мира шоу-бизнеса.
7: О,
8: и почитать, что там вообще происходит, что произошло за пару дней.
7: Ну, смотри, что было вчера. Вчера Мик Джаггер был на футболе.
8: У Rolling Stones вышел альбом.
7: Так.
8: Отчасти, я думаю, что он пришел просто показать и напомнить о себе, что у них выходит альбом. Я его послушал достаточно бегло и успел составить мнение. Мне прям понравилось. Это лучше, чем то, что выпускал Пол Маккартни в этом году. Дядькам по 83-84. И они выдают такой задорный мальчишеский рок-н-ролл. Я бы не сказал, что ему 80+. Ну, 60, может быть. Но вообще круто. Мик Джаггер красавчик. И он там на некоторых песнях поет даже фальцетом. Как ему удается это сохранять, одному богу известно, мне кажется.
7: Ну так, голос, опыт, это же все, это ладно. А что еще из новостей? Значит, в четвертьфинале, когда Англия забила, Бекхэм вскочил вот так, Дэвид Бекхэм.
8: Дэвид.
7: Ну вот так, ага. Он в пиджаке, цивильно. А жена его, Виктория, это же все-таки шоу-бизнесные новости, Виктория, естественно, но тоже будет фигурировать Бекхэм. Она сидела без эмоций, просто как-то в сторону смотрела. То есть, ну, стадион весь... Она такая просто... Ну, фотка разлетелась тоже. Там муж прямо такой...
8: Это был бы мем, если бы мы с тобой пришли на футбол.
7: Это примерно вот, да, мем абсолютный. Даже надо найти фотку.
8: Да.
7: И, короче, я понял, что Виктория Бекхэм сделала для английского футбола больше. Когда она не реагировала, они прошли дальше. Вчера, когда Англия забила, она с мужем тоже... Домой поехали. Ну, не домой, в матч за третье место поехали. Проиграли Аргентине.
8: Мне кажется, она шарит.
7: Все, вот если бы она была апатична, то Англия могла бы пройти, а так...
8: Конечно, столько лет замужем за самым известным футболистом, тут хочешь не хочешь.
7: Он же не самый известный футболист.
8: Ну, для меня как бы...
7: Ну, вот ты там и остался.
8: Для обывателя.
7: Ну что, Криштиану Роналдо...
8: В топе тоже.
7: Ну, в смысле в топе, он еще действующий. Бекхэм закончил играть в 10-м году примерно.
8: А Роналдо еще играет?
7: Конечно. Роналдо в году 5-м только появился.
8: Мне казалось, что он тоже старичок уже какой-то.
7: Кто?
8: Рональду.
7: Ну вот они смеси, одному 41, другому 39.
8: А был еще такой Рональдиньо. Что с ним сейчас?
7: О, Месси его наследник можно. Но сейчас он одного азартного представителя представляет.
8: Угу. А Рональдиньо-то который с зубками? Или я путал всегда? Рональдо, Рональдиньо?
7: Там есть Криштиану Роналду?
8: Да.
7: А есть Луис Назарио де Лима? Или просто Роналду?
8: Так.
7: Вот который был с такой еще прической.
8: А
7: такой,
8: челочка?
7: Челочку у него, да? Делал в 2002-м, да, чтобы от его лишнего веса отстали и отвлек так внимание.
8: А, у него был лишний вес?
7: А потом стал лучшим бомбардиром чемпионата. Ну, многие писали, говорили, от Роналду разнесло. Он взял, стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2002 года и двушку отгрузил Оливеру Кану в финале Германия-Бразилия.
8: Я еще помню такого футболиста по фамилии Руни. Я не знаю,
7: Уэйн,
8: почему.
7: Уэйн Руни.
8: Я не знаю, почему это имя мне запомнилось. Рыженький такой, да?
7: Да, да, да.
8: Вот не помню, откуда и как.
7: У него прикольные роли в ролике для Nike у Гая Ричи. Как он в моменте видит сейчас, вот он профукает момент какой-то на поле, и такой сразу у него в глаза вот этот... Ну, как это? Ну, прием, в общем, склейка такая, типа ему в глаз, и он уже стоит, какой-то бородатый такой заброшенный маленький британский стадион, там что-то не хижина, а типа вагончик какой-то стоит. Он ходит на этом убитом стадиончике, там траву просто косит.
8: Это снимал Гай Ричи?
7: Гай Ричи вообще шедевральный, ты что, рекламу тогда снимал? Это он всех звезд под чемпионаты мира приглашал. Там еще даже проклятие этих роликов было, потому что кто снялся у Гая Ричи, проваливал потом чемпионат мира.
8: Зато зарабатывал неплохо, наверное.
7: Наверное, неплохо там зарабатывал Гай Ричи. И, в общем, там ролик, он типа Англия-Франция, Руни там в моменте что-то не сыграл. Хорошо, и вот этот кадр, он смотрит на плакат, а там Франк Рибери такой, французский флаг, а известный плакат есть, как британский там футболист, такой, и тут хоп, обратно в глаз, он там подкат делает, мяч отнимает, потом плаката уже с Уэйном Руни, его королева Британии там в рыцарский орден посвящает, точнее, я тебе скину, посмотри, там очень эпично, плотность юмора, мы в КВН говорим, там плотность тоже таких панчей, футбольных звезд, всего-всего, это крутые были ролики. Там ролик минут на 5.
8: Ну, чего не скажешь о новом фильме Гая Ричи «Грязные деньги», который,
7: мне
8: кажется,
7: смотреть не хочется.
8: Конвейерным и проходным. Я посмотрел.
7: Я думаю, вот это с не джентльмены, джентльмены, как там?
8: Министерство не джентльменских дел.
7: Да, они как-то вот вообще абсолютно... Это ж его тоже фильм.
8: Тоже, да.
7: Как-то вообще однотипно все стало. Вот, ну, конвейерное.
8: Конвейер, да.
7: Одинаково и неинтересно.
8: Ну, последний «Джентльмен», мне кажется, было его такое озарение какое-то неожиданное. И потом все.
7: Ну, он такой, да.
8: Ну и ладно. Но, тем не менее, это неплохое кино, просто оно
7: вот,
8: на один раз.
7: Значит, там. Что? Вот такие новости. Виктория Бекхэм с Бекхэмом, Давидом, да что ж
8: Давид.
7: На стадионе смотрели, как Англия проигрывает Аргентине. Что еще из шоу-бизнеса? Конечно, Шакира где-то была. Хавьер Бардем очень много матчей посещает. Практически все матчи Испании, я уверен, что в воскресенье он тоже будет на стадионе. Пенелопа Круз тоже появляется.
8: Хавьер Бардем, последний раз видел его в «Формуле-1», в фильме именно.
7: Кстати, вот сейчас на стадионе, наверное, даже его не узнаешь. Он такой вообще хорошечно забородел. Такой.
8: Хавьерушка, да. Он такой разный обычно.
7: Джей-Зи был, кто там еще был? Разогнали с фотки Брэда Питта и Эдварда Нортона, что...
8: А, я видел.
7: Съемки новой части...
8: «Бойцовский клуб»?
7: Да. Там уже какие-то нейросети с этой фотографией разогнали их диалог, там все такое.
8: Да, они там стоят такие мужички. А, видел эту фотографию. А еще я видел новую фотографию Мити Фомина, потому так, что именно про него следующая новость, к
7: у
8: сожалению.
7: Него все хорошо?
8: Об этом тоже новость.
7: Ого.
8: А, певец Митя Фомин назвал песню «Все будет хорошо» русскоязычным гимном надежды. Вот так. Артист признался, что композиция изменила его творческую судьбу. По словам Фомина, песня стала русскоязычным гимном надежды, гармонии и созидания. А секрет ее популярности состоит в простой мелодии и глубоком смысле. Это мантра, девиз, лозунг, молитва, манифест. Сейчас очень многие психологи говорят о том, что мы должны себя программировать на положительный лад. И эта песня, слава богу, не перестает вдохновлять людей по всему миру, пояснил певец. Какие у тебя вообще ощущения от песни «Все будет хорошо»,
7: слушай,
8: когда ты
7: меня
8: ее слышишь?
7: Слушай, вот, я ее слышу, я вот как все на этой фотографии, но кто-то как Виктория Бек.
8: А.
7: Найдешь.
8: А ты как Виктория Бекхэм?
7: Наверное.
8: Ага.
7: Ну или нет, это Митя Фомин так воспринимает, что все воспринимают так его песню. Но на самом деле...
8: Ну в целом поднимается настроение почему-то.
7: Она уже, знаешь, как будто все. Вот есть ресурс у песни. Даже в самом...
8: Думаешь, он истощился?
7: Есть. Вот вчера пытался объяснить товарищу про величие там Месси и Роналду. Он все утверждает, что там Зиданы, Джерарды, Бекхэм, вот это все время там, то они же звезды. Я объясняю. Нет, это вот Пеле, Марадонна, Роналду и Месси, это вот этот уровень... Ну, это на твой язык, я не знаю. Это Майкл Джексон, это Битлз, ну, кто еще, назови вот такие вот.
8: Роллинг Стоунс.
7: Серьезно? Они тоже вот...
8: Да.
7: Заоблачная космическая лига, которой все Джей-Зи как бы...
8: Нет, Джей-Зи в хип-хопе заоблачная лига.
7: Не надо делить на жанры, типа вот...
8: Eminem.
7: Он с Битлз и Майклом Джексоном на одном уровне.
8: Я считаю, что да.
7: Квин там, наверное, да?
8: Да, но как бы в своем.
7: А, ну они тоже в дележке, да, в какой-то в своей?
8: В дележке.
7: Ну, если не разграничивая, не разграничивая. То есть вот прям самая икона, в принципе, музыки, в принципе.
8: Так.
7: Потому что, а потом уже идут, вот можешь разграничивать их там 50 человек, хоть 50, хоть 25, хоть 100. Но вот эти типа глыбы. Пеле, Марадонна, Месси и Роналду. И мы, к сожалению, не можем этого понимать, потому что мы современники двух. Те два — это боги какие-то вообще уже прошлых лет, времен.
8: Закатывает глаза,
7: Дима. Я думаю, единственный пример хороший, который я... Ну, не знаю, что-то Битлз и Майкл Джексон, кажется, вот все. Ну, мои познания скудны там.
8: Но был еще Элвис Пресли. Просто он...
7: О, да, наверное, да.
8: Просто он для меня не являлся иконой, поэтому... Ну, общепризнанная, да.
7: Вот, это вот та лига, короче. Их не может быть больше 10 в принципе, там, ну, ни в одном сфере жизни, там, спорт, кино, музыка. Их там, ну, дай бог, пяток соберется за, там, с 1900-го, если брать года примерно, ну, вот, да. Это там Бетховен, это вот уже как бы, да, другая эпоха, другой формат, как бы, да, там, угу. Они пластинки не продавали. Хотя...
8: Они пластинки не продавали, они продавали, скорее, свою душу.
7: Да.
8: Это единственное, что у них было, мне кажется.
7: Кстати, у них были концерты, получается, только, да.
8: К сожалению, да.
7: Только концерты, и потом, ну, их написанные композиции просто каверы, каверили другие оркестры, получается.
8: Да, в оригинале мы не можем послушать. Успею ли я запулить последнюю новость перед...
7: А, давай, ты вообще хоть одну... А, ты не
8: Митю Фомина. Про Фомина, да, успели. Раскрыта многомиллионная стоимость выступления Натальи Орейро в России. Она согласилась выступить в России за 28 миллионов рублей. Уругвайская актриса и певица согласилась выступить в России на частных мероприятиях за многомиллионный гонорар. Один час выступления звезды Дикого Ангела обойдется организаторам 28 миллионов.
7: Это что, получается, кто-то услышит «Камбио дало пор либерта», а мы услышим рекламу на Лукефе.
16: Реклама. Июль в «Стройсам» — самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» — все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
17: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
20: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения – это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
8: Начинаем утро с утреннего шоу «Утро с той ноги» на Луки-ФМ. Продолжаем, а потом заканчиваем. У нас Наталья Рейра на повестке. Там еще немножечко нюансов есть.
7: Она же вообще сейчас тоже, она же тоже кукухой едет.
8: Да.
7: Как и все аргентинцы. Она
8: вот
7: же аргентинец.
8: Уругвайка.
7: Уругвайка?
8: Да.
7: Она не аргентинка?
8: Получается, нет. Уругвайская актриса и певица. 28 миллионов стоит его выступление, но с пением поверх фонограммы концерт будет стоить 19 миллионов. Чуть-чуть подешевле можно выступить.
7: Ну да, ну да. И правда, Монтевидео... уругвайская, аргентинская и российская актриса.
8: И российская, да. Отмечается, что актриса готова жить только в двухкомнатном люксе пятизвездочного отеля. В ее райдер входит растительная пища, кедровое или кедровое молоко и дубайский шоколад. Все, вот такой вот райдер. В принципе, у меня такой же на корпоративах.
7: Гражданство. Уругвай, Испания, Аргентина, Россия. Вот так вот.
8: Ну, да, молодец. Вообще.
7: Да, дама молодец, да.
8: Мы ее помним и любим даже с одним хитом. Наверное, у нее есть еще какие-то песни.
7: Два, там два. Это
8: вторая была, еще какая-то есть,
7: да? Был из «Дикого ангела», да, саундтрек. А потом была какая-то, ну, песня на волне этой популярности. Была песня в песенной карьере.
8: Надо погуглить точно.
7: Я не помню абсолютно какая, но была прям, да.
8: Ну, наверное, если мы ее услышим, то точно вспомним. Следующая новость. Бывший танцор Булановой пожаловался на травлю со стороны певицы. Уволенный из команды Булановой танцор Дмитрий Берегуля, не сберегли Берегулю, призвал ее остановить травлю. Бывший артист подтанцовки призвал ее перестать негативно высказываться о бывших участниках своей команды. Поводом обращения Берегули стало очередное интервью Булановой, которое появилось в сети 5 июля этого года. В нем певица заявила, что ее бывшие танцоры работали спустя рукава. Может, это какой-то дизайнерский ход, спустя рукава работать. Уже все забыли, а вы продолжайте. Какой смысл сейчас, когда у вас новые танцоры, своя дорога, трогать нас? Расставаться всегда сложно, но может уже стоит эту историю забыть и успокоиться? Заявил Дмитрий.
7: Прочитал Антон с надрывом. Со слезами на глазах. Это же вот эта тема с какими-то супер... танцорами что-то там,
8: да,
7: как-то завирусились.
8: На-на-на-на, вот это вот.
7: А что там было? Я даже не посмотрел ни одного видео. Что они там, как-то эпично танцевали?
8: Ну, они, наоборот, антиэпично танцевали, максимально вяло, и неинтересная была постановка, но она тему цепляла в том, что, знаешь, бывает кино настолько плохое, что даже хорошо. Вот в этом плане.
7: А что плохо, это вот я захожу в приложение такси.
8: И там...
7: концерт Булановой.
8: Точно.
7: В Великих Луках. Уже вот тут можно как-то убрать?
8: В октябре она приедет.
7: Да, конечно, я запомнил уже эту информацию.
8: Мы когда ездили...
7: какие-то космические ценники опять-таки.
8: Да-да-да. Вот, да,
7: Игорь Растеряев в Новгород приезжает дешевле.
8: Главное, чтобы он не растерял свой гонорар.
7: У него небольшие гонорары. Он за идею.
8: У Булановой там в Великих Луках, по-моему,

0: Гриф отрикошетил мне в руку с такой силой, что сломал мизинец. Мы все отработали. Я даже виду не подал, хотя понимал, что с пальцем что-то не так.
1: Такие подачи заголовки, а потом мизинец.
0: Да, мизерная подача получается.
1: Не, подача наоборот, мощная. Я думал, что нам ногу сломал и продолжал барабанить.
0: Да, как продолжает барабанить Rolling Stones.
1: Угу.
0: В свои 80+. Давай еще такую новость. Вот сейчас я полистаю. Ну, например, мы возьмем...
1: Лучше за must-have'ом соберись, за гороскопом сразу зайди.
0: Ну, это да, сейчас, секунду. Про Юлю Паршу ты хочешь новость?
1: О, давай, люблю ее.
0: Да, приятная девушка. Певица Юлия Паршута призналась, что ее забанили в приложении для знакомств. Что Юлия там делает, это первый вопрос. Артистка поделилась историей о поиске спутника. По словам Юлии, мужчина редко подходит к ней в реальной жизни, поэтому она однажды решила зарегистрироваться в популярном приложении для знакомств. Когда нужно было отправить селфи, появилось окно. «Простите, вы удалены навсегда». Приложение решило, что я клон, а я посчитала, что знакомство в сети не мое. Также Паршута отметила, что не унывает и верит, что однажды встретит свою половинку. «Я интересная, глубокая, сложно сочиненная. Хотелось бы видеть рядом такую же глубокую душу», — добавила она. А приложение подумало, что клон, потому что уже, наверное, есть несколько таких страничек, где кто-то использует фотографии Юлии Паршуты. Я думаю, поэтому ее просто не признали.
1: Угу.
0: Но молодец, стремится. Кстати, последний клип, который я помню, у нее про какое-то божество. То ли про Шиву.
1: Кришна.
0: Про Кришну, да. Где она там среди
1: база,
0: каких-то
1: надо
0: гор.
1: Надо знать.
0: Кришна, да. А кто...
1: Ты мой Кришна, я тебя грешна.
0: А кто, кроме нее, споет про индийское божество? Конечно, только она и Дима Эхо-двора. И, наверное, все.
1: О, как нормально.
0: Да.
1: Нормально.
0: Ты меня спрашивал про must-have, я думаю, что если
1: пора.
0: Ты его нашел, то
1: конечно.
0: Я его тоже найду.
1: Сегодня, 16 июля, звезды советуют утром действовать методично и без спешки, как Аргентина вчера с Англией. В течение дня желательно заниматься текущими задачами, а начало новых дел лучше отложить.
0: Ну, читай пока первое, у меня просто 15-е пока еще выскочило, сейчас я перелистну.
1: Овны, у вас настало лучшее время для творческих процессов. Вот такие вот овны сегодня могут заняться творчеством. Ты готов? Не готов?
0: 16 июля, 3 часа назад было все готово, а сейчас мы это все вам предложим, дорогие радиослушатели. Тельцы, забота о домашнем пространстве через внимание к мелочам – именно то, что создаст вам ощущение уюта.
1: Близнецы, сегодня важно формулировать медленно и тщательно, чтобы точно донести свою мысль.
0: Раки, проанализируйте свое отношение к деньгам, не стремясь сразу что-либо изменить.
1: Львы, звезды советуют вернуться к старым идеям, но что вы когда-то отложили, сегодня выстрелит на все 100.
0: Но что? Девы, обойдите себе без самокритики, не требуйте от себя четкого результата.
1: Весы, не стоит никому ничего доказывать, просто продолжайте терпеливо делать свое дело.
0: Скорпионы, утром станет ясно, в каком профессиональном направлении надо двигаться. Присмотритесь.
1: Стрельцы, сегодня ваши привычные убеждения откроют новую грань и помогут найти неожиданный выход из любой ситуации.
0: Козероги, у вас подходящее время, чтобы очистить свое пространство от ненужных вещей.
1: В Водолее сегодня будет проще решать задачи сообща, чем справляться с ними в одиночку.
0: Ну и рыбы сейчас лучше прислушаться к своему телу, а не просто следовать расписанию.
1: И,
0: ну
1: пусть, и пусть этот день принесет победу Аргентины, как вчера, и вот, и хороший футбол на выходных.
0: Всем прекрасного солнечного дня.
1: А еще выходных пятница, да, еще и пятница.
0: Да, завтра. Всем. Завтра девчонки выходят, поэтому обязательно включайте. У них не менее интересные темы. А нас включайте уже на следующей неделе. Все, всем пока.
1: Пока-пока.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Они прямо говорят, мы с русскими будем воевать. Они же об этом все делают и говорят об этом. Поэтому, ну, к сожалению, мы готовимся к войне с Европой. Как остановить? Ну, никак мы это не остановим.
4: Тогда
3: можно
4: вот 40
3: сейчас
4: секунд
3: отбомбиться
4: вопрос.
3: Ядерным оружием.
4: Вот, все идет.
3: Сжечь, условно говоря, всю Европу и отсрочить. Ну, наверное, можно. Пойдем мы на такое решение? Ну, боюсь, что нет. Будем терпеть до последнего, пока они ударят по нам, и мы только в ответ.
4: Может
3: Почему?
4: Быть.
3: Ну,

0: Потому что мы такие. Можем ли мы как-то ответить на террористический удар по главному инженеру Запорожской атомной электростанции? Наверное, можем вычислить таких же главных инженеров в Чернобыльской и в других и их убивать. Пойдем мы на это? Думаю, что нет. Но, к сожалению, будем находиться в тех условиях, в которых находимся.
1: Спасибо большое. Спасибо, Иван Панкин. Сейчас перерыв у нас небольшой. С нами был Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Телеграм-канал Клинцевич. Подписывайтесь, пожалуйста. Перерыв прямо сейчас. Микрофон будет включен. Пишите, пожалуйста, в чатах. Пообщаемся.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
4: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артроцитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники – известны тем, что нормализует водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артроцитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артроцитан в подарок.
3: Вы дарите артроцитан всем или только первым дозвонившимся?
4: Мы дарим артроцитан всем. Пусть больше людей узнает об артроцитане.
3: Звоните бесплатно 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
5: Срок акции с 13 июля по 15 августа 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
2: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: В Брянской области при артиллерийском ударе погибли два человека, один пострадал. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Жертвами атаки стали жительницы поселка Суземка, 15-летняя девочка и ее бабушка. Еще одна жительница райцентра Суземского района получила ранение. Ее госпитализировали. Как добавил губернатор, один дом полностью уничтожен. Повреждены четыре дома, хозпостройки, гражданский автомобиль, трактор. Всего по данным Минобороны, минувшей ночью силы ПВО перехватили 375 беспилотников над 19 регионами России.
2: А США.
6: Пентагон рассматривает вариант проведения воздушно-штурмовой операции на Кубе. Это сообщает CBS News со ссылкой на источники. По их данным, американские власти провели брифинг, на котором обсудили варианты возможных военных действий против островного государства. Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что Штаты предпочитают дипломатический вариант смены власти на Кубе, но действующий режим продолжает отказываться от реформ. Как отмечает CBS, среди причин возможной военной операции называют приобретение Кубой ударных беспилотников неизвестного происхождения. Проведение операции против Кубы может стать проблемой для Пентагона, так как большая часть внимания и наступательных возможностей американских военных уже задействована на Ближнем Востоке, сообщает CBS.
2: Об образовании.
6: Более 1 миллиона абитуриентов воспользовались сервисом онлайн-поступления в вузы на портале госуслуги. Всего они подали 3 миллиона 400 тысяч заявлений, то есть в среднем примерно 3 заявления на каждого. Почти 370 тысяч человек уже определились с местом учебы и дали согласие на зачисление. До завершения приема на бюджетные программы решение можно изменить. С 2026 года через портал разрешено отзывать не только электронное, но и ранее поданное бумажное согласие. Об этом сообщают в Минцифры.
2: Обо всем.
6: В США на аукционе ушел с молотка флаг СССР, который, как утверждают продавцы, побывал на Луне. В июле 1969-го красный стяг, символик Советского Союза, взял в космос астронавт Базз Олдрин. Он отправился на околоземную орбиту в рамках миссии «Аполлон-11». Этот знак был жестом доброй воли в отношениях между СССР и США. И вот этот флаг и решили продать. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 16 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии. На связи Леонид Крутаков, политолог, телеграм-канал «Не Крутаков». Автор книги «Нефть и мир». Можете найти на маркетплейсах, приобрести. Леонид Викторович, здрасте.
7: Да, доброе утро.
1: Мальвинские или Фолклендские острова все-таки? Как вы думаете? А?
7: Ну, я думаю, Мальвинские, конечно.
1: Мальвинские, конечно. Вот вы знаете, это интересно. Это интересно. Для тех, кто не понял, о чем речь, я уточню, что есть неподалеку от Аргентины Фолклендские, ну, или Мальвинские острова. Да? Кто-то знает, кто-то нет. А из-за них, оказывается, продолжается война. Ну, как она была, горячая стадия была. Из-за этого они принадлежат официально Британии, неофициально Аргентине. Аргентина как-то пыталась, была даже Фолклендская война, отбить эти самые острова. Ну, и даже получилось. Но потом британский флот пришел и всех разогнал. И вернул под свое крыло, что называется. Тут накануне матча, я не знаю, вы его смотрели или нет, да, Аргентина, да, и Англия. Неплохой матч, кстати, 2-1. Аргентинцы победили и вышли в финал, что интересно. Но вот вице-президент Аргентины Виктория Вильяруэль назвала англичан пиратами, узурпаторами и захватчиками перед полуфиналом чемпионата мира, напомнив о споре как раз вокруг Фолклендских островов. И сейчас огромное количество людей иронизирует, что вот этот матч как раз показал, что острова все-таки Мальвинские, а не Фолклендские. А я, дорогие друзья, не знаю, что вы иронизируете, ведь это можно перенести на Крым, допустим, и вот когда-нибудь будет матч Россия-Украина, наступят такие времена, да, мы будем надеяться, что в этом матче обязательно победит Россия, но если вдруг победит Украина, все точно так же что, будут писать, что этот матч показал, что Крым украинский, прости господи, что вы иронизируете, территория принадлежит тому, кто ее контролирует. Вот это просто в качестве промежуточного вывода для всех, кто вот сегодня так вот в своих телеграмчиках иронизирует. А вы верите в то, что еще одна война между Англией и Аргентиной будет как раз за Фолклендские, Мальвинские острова?
7: Нет. То, что будет одна война, нет. А то, что пересматривается весь формат мировых отношений, и потому что модель разваливается, на мой взгляд, это очевидно. Я только единственное хотел добавить, что Мальвинские острова, война за Фолкленды или Мальвины, это была не Аргентина, а английская война. Это была война более широкого плана. Понимаете, каждый кризис... Во-первых, эта война была первой заявкой на то, что НАТО контролирует, и зона ответственности НАТО – это не только Европа и Северная Атлантика. США тогда, вопреки, значит, доктрине Монро, поддержали Британию в этой войне. Вот. И заявка была, британцы выходили с тем, что это должна быть зона ответственности НАТО, если говорить про сегодняшнюю ситуацию, про Крым и про все прочее, кстати. Вот. И это, да, это был действительно де-факто первый выход НАТО как зоны безопасности на более широкий контур, на мировой контур ответственности, то, что мы видим сегодня. Поэтому война эта была очень серьезная в плане последствий. Мало того, я вот сейчас как раз заканчиваю вторую книгу, дилогию. Каждый раз, когда американцы устраивали переформатирование мировых отношений экономических, ну, первый кризис 1973 года, это война судного дня, а Фолклендская война, была в момент, когда они 79-80 года устраивали кризис и когда обчищали весь третий мир. То есть Мексику довели до дефолта, Аргентину, когда они отказались от своего внутреннего денежной единицы и перешли на прямое функционирование доллара. То есть война показала всему миру третьему, что с ними может быть, если они не будут выиграть в ту игру, которая им навязана в экономике и финансах. Поэтому война очень серьезная. Поэтому то, что вы говорили про футбол, и это многие отмечали, насколько он сегодня политизирован, да, вот, и мы это увидели и по этому матчу. То есть обострение внутренних противоречий, системных внутри модели отношений, связанности земли, трудовых ресурсов и средств производства настолько колоссально, что мы это видим даже вот по футболу. Да? Поэтому мир находится на стадии таких тектонических переломов и сдвигов.
1: Кстати говоря, я вот это пропустил, но сейчас мне аудитория напоминает, что я просто не досмотрел матч до конца, чуть фрагментарно посмотрел и бросил это дело. А вот, оказывается, по итогам-то встречи, в самом конце, кстати, аргентинцы отыгрались, 1-0 проигрывали и 2-1 победили, насколько я знаю. Так вот, после победы над Англией в полуфинале ЧМ-26 аргентинские футболисты развернули баннер с надписью «Мальвинские острова принадлежат Аргентине». Это, блин, это же немыслимо. И их всех не дисквалифицировали после этого, потому что, ну, подобные политические выходки вообще должны караться, как минимум, может быть, последующей дисквалификацией. Или вот того футболиста, который плакат держал, вполне, ну, вот если оглядываться в прошлое, я помню, что за такое вообще дисквалифицировали на какое-то количество матчей. Сейчас все смотрят на это нормально. Вот мы при этом же не можем себе представить, вот сейчас наших волейболистов, кажется, допустят до международных соревнований. Представьте, что мы какой-нибудь такой политический перформанс развернем, да всех обратно домой отправят и больше не будут допускать. Почему так, а?
7: Потому что, ну, если мы развернем, да, но если против нас украинцы развернут, то ничего подобного не будет. Никто никого не отошлет.
1: Вот-вот-вот. Как это работает? У вас есть объяснение?
7: А вы знаете, это работает, ломается, когда ломается модель, ведь модель отношений, то, о которой я говорил, которая создает некую структуру детерминированного развития исторического, она всегда сопровождается контуром безопасности, политическим контуром. И как только модель разрастается, разрастается контур, создаются международные блоки военные. Вот. Когда произошел вот этот разлом, да, первый, когда Россия там заявила на Мюнхенской конференции о том, что да, Россия стала изгоем того, скажем там, понятия нормы или здравого смысла, к которому мы все время призываем, который как бы сегодня и воюет с Россией. Да, тогда были сломаны многие правила, в том числе и в спорте. Например, вот эта знаменитая антидемпинговая кампания. У нас как-то к ней отнеслись легко, но на самом деле это что было? Это слом основ римского права. Не существует коллективной ответственности за нарушение одного человека. Поймали на допинге кого-то, накажите его. Почему вся страна? И мы молча это приняли. Мы согласились без флага гимна выступать. Мы приняли на себя вину. Для всего мира это было. Россия признала, что они виноваты, что у них есть государственный формат использования демпинга. Это слом основ права, понимаете? И это можно во всем взять. Даже если в спорте это происходит, то это везде. Например, произошла зачистка российских олигархов и там бизнесменов, которые прорвались или прошли в совет директоров западных компаний. Ну, как пример, Челси. Абрамовича просто выкинули из элитного клуба, где все заходили, пили там...
1: Из его клуба, который, да, ему принадлежал, да.
7: Я имею в виду клуб спортивный, большой английской лиги. Ведь все владельцы – это люди особого круга, и туда только пускают особых людей. Вот когда выкинули Абрамовича оттуда, было показано, что, ребята, вы все грязные, вы все с грязными деньгами, вы нам не нужны. Кстати, такая же зачистка прошла с китайцами. А если возьмете индейцев, то в советах директоров и там, на руководящих позициях очень много индейцев. То есть их, наоборот, скажем так, выкупают на волне антикитайской, антироссийской войны.
1: Вот, но говорят, еще в Англии сильно чувство вины перед индусами, тоже надо учитывать. Ой, их политику там активно пускают, но это действительно так.
7: Вы думаете, у англичан может быть чувство вины перед кем-то?
1: Не знаю, но я вот слышал от некоторых. Я же не живу в Англии, я не знаю.
7: В Англии, во-первых, была, я не знаю, сейчас существует, но была поддержка колоссальная. Почему много русских туда уехали? Белых людей. Потому что, да, вы правы в том смысле, что у них пакистанцев и индейцев очень много было, ну, эмигрантов. А надо было поднять процент белого населения. Миссия белого человека, англосаксонской традиции, остается. Индейцы для них как были нелюди, так и останутся нелюдями. Использовать их в определенных раскладах тактических можно. И никакого чувства вины за колониальный период, ведь то, что европейцы и англичане называют эпохой великих и географических открытий, на самом деле, с точки зрения третьего мира, была эпохой колонизации мира. То есть каждое открытие Европой какой-то страны приводило к захватнической войне и установлению своих правил. Вот что это было с их точки зрения. А почему европейская история рушится сегодня? Потому что она построена на вот этом мифе. Мы несли цивилизацию. Мы могли убивать людей, потому что мы их сначала приводили к Христу, к Господу, а потом мы им цивилизацию, ну, сад, цветущий сад, в джунгли приходили и навязывали сад. Это же идеологема, и она до сих пор в головах белого западного человека присутствует. Поэтому Мальдивы, хотя Аргентина в этом смысле, да, единственная, ну, латиноамериканская страна, где белое население, да, и они этим гордятся. Вот. Но неважно, все равно они дикари, как и русские дикари.
1: То есть войны, вот, несмотря на такие обвинения, которые я процитировал в начале блока, войны полноценной уже не будет за эти самые острова. Мальвинские или Фолклендские уже, да, и не важно. Не будет.
7: Я думаю, не будет. Будет, если только и будет изменение форматов, то оно будет изменение глобальное. И может привести в том числе и к переходу мальдивских, Фолклендских островов, превращению их в мальдивские.
1: Мальвинские, не мальдивские. Мальвинские, да. Многие путают. Сейчас движемся к перерыву, дорогие друзья. Ну, скоро вернемся и продолжим. Иван Панкин и Леонид Крутаков, политолог, телеграм-канал «Не Крутаков». Пока подпишитесь и обратите внимание на его книгу «Нефть и мир». Можете найти ее в интернете. После этого продолжим уже, пройдемся по заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он заявил, что Россия получает от США сигналы о том, что не готова продолжить посреднические усилия по Украине после того, как станут свободнее от своих проблем. Проблема, понятно, где? На Ближнем Востоке. Вот как урегулируют там, хотя понятно, что там ситуация неурегулируемая. Впрочем, и об этом тоже поговорим уже после перерыва. Я напоминаю, что трансляции на YouTube канал Неопанкин, Рутюб и ВКонтакте канал группа радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Новости.
8: Реклама.
9: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
10: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
11: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? 22 мая 2010 года произошел первый обмен биткоинов на реальный товар. Американец Ласло Ханец за 10 тысяч биткоинов получил две пиццы с доставкой.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
13: Что будет? Честный взгляд
8: на 16 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Леонид Крутаков, известный политолог, телеграм-канал «Не Крутаков», автор книги «Нефть и мир». Леонид Викторович, есть ли возможность избежать большой войны с Европой? Вот мы сегодня общались с Андреем Клицевичем, и, ну, по сути, пришли к выводу, что война неизбежна, но это проще всего, да, говорить о том, что война неизбежна. Какие пути выхода, кроме расчета на дух Анкориджа?
7: Анкориджа, как призрак оперы у нас постоянно.
1: Да-да-да, это хороший пример, да, призрак оперы. Так.
7: Все время везде присутствует. Нет никакого духа Анкориджа. Это Минск-3 или Минск-4, я не знаю. Может, ну, это же показано.
1: Вот, но все-таки хотите повоевать, да, я правильно понимаю?
7: Я не хочу. Я вообще человек не военный. Но вы знаете, когда на порог твоего дома приходит, начинает хозяйничать, ты вынужден брать корабли, виллы, не знаю, что у тебя под руками, идти защищать свое право на жить так, как ты хочешь жить, а не так, как тебе рекомендуют или там навязывают. Это вопрос не войны, это вопрос существования вашего как человека. То есть я себя как просто индивидуальная единица не мыслю. Да, это ведь понятие свободы, я много раз говорил, ранее существовало не как индивидуализм, которые нам навязывают, что право каждого человека вести себя как хочешь, это бы существовало как право быть русским, право быть немцем, право быть французом. Вот этого права европейцы сегодня во многом лишены. Почему у них Ле Пен, почему у них АДГ? Да потому что они хотят вернуть национальное самосознание. Нельзя уничтожать историю, превращать некую страну, там, Россию, в нормальную Португалию, потому что на самом деле это означает сломать стране исторический хребет, лишить ее прошлого, превратить ее в Манкурта. Вот я не хочу быть Манкуртом. Поэтому, конечно, я за то, чтобы Россия отстаивала свои права. Будет ли война с Европой? С Европой в нынешней и как таковой нет. Но то, что война идет, то есть то, что мировая война, которую сегодня называют гибридной, существует в куче локальных конфликтов, которые идут по всему миру, и давно идут, начиная, например, там Валерстайн и западные аналитики начинают ее с войны в Ираке 2003 году, да, по-моему, буря пустыни. Вот. Для меня этот процесс начался с 11 сентября, с башен на ВТЦ. То есть переход в формат военного регулирования отношений, которые раньше регулировались с помощью финансов. Потому что был создан глобальный враг в виде Аль-Каиды. Появился глобальный терроризм, который раньше был локальным и территориальным по местам. Но из глобального терроризма не получилось сделать врага всего свободного мира, а из России получилось. Во-первых, историческая память помогает Европе вспомнить, что на самом деле Россия как бы ее главный враг, хотя Россия никогда агрессии первой не проявляла и не завоевывала, да, а завоевывая, уходила тут же, оставляя местные форматы отношений. Вот, поэтому, да, Россия, вызов России, другой принцип отношения к жизни, к миру. Да, Россия не должна существовать на карте. Вы знаете, вот вы там в преамбуле говорили про Иран. В свое время было там лет 5-6 назад, по-моему, встреча была большая там с иранскими экспертами нашими. Наши эксперты все время там посол Ирана присутствовал, домогались. А чего вот нам надо там понять для того, чтобы в условиях санкций? Нам надо понять, что это война с вами навсегда. Это не тактические отношения. Вы для них угроза. Вас будут уничтожать. Вот мы, говорит, иранцы говорили, к этой ситуации относимся именно так. И иранцы поэтому и стоят до конца. Поэтому они не считаются всякими духами и меморандумами. А нанесли по ним удар, они наносят ответный. И по базам США в том числе. Да, и ничего все равно не происходит. Никакой НАТО туда не влазит, ничего не ломается. Иран показывает то, что они понимают, что это не тактические. Знаете, у нас привычно рассуждают о политической ситуации, исходя из личностей. Кто что сказал, кто с какой ноги встал утром, у кого там ночью не сложилось с женой или еще что-то там. Ну, мало ли, это психологические отклонения бывают у людей. А есть стратегические большие интересы. Вот интерес США в том, что вся финансовая система на основе доллара строилась на контроле за потоками нефти. Потоки нефти продавались в долларах по всему миру, и они были настолько колоссальны, настолько превышали запасы золота, что рано или поздно, и они вынуждены были отказаться от золотого запаса доллара, чтобы перевести так называемый формат нефти-доллара. Поэтому для США это, знаете, как вот место встречи, извините, там его логово. Там их логово, когда про Фокса говорил Высоцкий, да, это его логово, мы его там возьмем. Но для США это логово сохранения финансовой системы и контроля за нефтяными потоками. Поэтому Иран, поэтому Россия, поэтому Сирия, вот поэтому саммит НАТО в Турции, который превращается опять в перекресток, главный торговый перекресток между Европой и Азией. Поэтому, да, мы видим большое переформатирование. Поэтому Армения, поэтому коридор Трампа, который перерезает Зангезурский коридор. Ну, то есть, если это раскладывать географически, географию мира не изменить. Нельзя там условный Арарат из Турции сейчас перенести в Армению. А вот политическую географию, Армению, границу Армении перенести или Турции можно. Вот мы это и наблюдаем.
1: Смотрите, какая интересная картина вырисовывается. Ормузский пролив перекрыт ввиду обострения, и на этом фоне. Удары ВСУ по российским судам в Азовском море могут оказать огромное влияние на мировой рынок продовольствия, сопоставимое с влиянием блокады Ормузского пролива для рынка нефти. Вот такие новости сейчас идут. Но ведь это же не просто так, это же не инициатива Украины, правда ведь? Мы же это прекрасно понимаем, что в данном случае их как будто бы направляют вопрос, какова цель? Чтобы кто-то где-то с голоду сдох? Очевидно, что не Россия, а кто? Ну, вот третий мир получается. Правильно ведь? Зачем?
7: Ну, как зачем? Во-первых, программа контроля за демографией существует. Она давно, она выражена в таком называемом меморандуме Рокфеллера-Киссинджера, который называется «Меморандум 200». Я, кстати, во второй книге пишу подробно, и как она разрабатывалась, и какие основы там заложены. Все. Это, во-первых. А во-вторых, то, что я говорил про войну Мальдив, про судного дня, как, кстати, развал Советского Союза сопровождался афганской войной, когда мы весь исламский мир, вся исламская дуга нестабильности была переориентирована с ненависти к Израилю на ненависть к Советскому Союзу. То есть каждый раз, когда США устраивали, им нужны были потрясения глобальные. Знаете, как у Жванецкого, если у вас украли кошелек из кармана, то это воровство. А если у всех одновременно исчезли деньги, то это катастрофа. Как у нас было в 90-х годах, взяли и всех ограбили всю страну, то это была геополитическая катастрофа, а не конкретные люди на этом нажились, хотя они нажились и наживаются до сих пор. Вот, поэтому, да, они устраивают всегда глобальные потрясения, за пределами которых не видно то, что реально делает фокусник в мировом пространстве, финансовом и экономическом. Для них нужен в том числе и это потрясение. Вы правильно сказали, что нефть – это ведь не только энергия, да давно уже не энергия, это удобрение. Если не будет нитратов, пестицидов и всего прочего, земля, нынешний объем населения не прокормит. В Европе не будет таких урожаев. Когда у нас, помните, была вот эта антипестицидная кампания, там антинитратная, да? Так вот, в голландских помидорах, которые мы тогда закупали вместо узбекских и азербайджанских, этих нитратов было в 20 раз выше. Потому что там, на той земле, она выжата до предела. Как тряпка, там ничего без удобрений не растет. Да и таких урожаев везде не показать, ни в Индии, ни в Китае, если убрать удобрения. Поэтому да, это глобальное потрясение. Да, это удар по вообще существующей системе отношений пока что. Ребята, в таких, понимаете, вот в таких форматах побеждает тот, у кого превосходство силовое. Не у кого оно экономическое, ресурсное, там, финансовое, у кого силовое. Вот США показывают, кто гегемон, пытаются показать. С трудом получается. Но, по крайней мере, у Европы надежды на кого-то другого, кроме США, нету, потому что сама Европа в области вооружения и безопасности – карлик международный, карлик.
1: Леонид Викторович, а может быть, это все делается для того, чтобы как раз, скажем так, мотивировать страны третьего мира, но африканские государства, с которыми у нас налажены контакты, звонить Владимиру Владимировичу и просить, ну, давайте уже прекращайте все это. Сейчас, кстати говоря, министр иностранных дел Лавров находится, по-моему, в вояже по африканским странам. Вот несколько заявлений было сделано как раз оттуда, из нескольких, включая государство Чад, если я ничего не перепутал. Ну вот, пожалуйста, сейчас они начнут звонить, просить или через Лаврова передать, давайте уже завязывать с этим, а то как же мы тут, значит, с голоду пухнем.
7: Ну, вот один из тех последствий того большого сценария, о котором я говорю. Да, конечно, это выстраивает по-новому ряды стран. Это ставит на первое место вопрос выживаемости. Это, кстати, очень хорошо описал Паланик в своей книге, когда он сказал, что если раньше голод – это была катастрофа, и все спешили помочь, то при рынке это становится способом зарабатывания денег. Политических ли дивидендов, финансовых ли дивидендов. Там, где голод, там цены вверх. Там люди ради куска хлеба готовы на все. Да, этот способ нужно использовать в своих интересах. И используют. Вот. И то, что вы сказали, один из аспектов и последствий того, чего разворачивается сегодня наклонение. Ну да, США играет масштабно. Они привыкли так играть широко, такими широкими мазками. Если мы там на тактических вещах сосредоточены, вот там как бы вот сейчас дух анкорежа, сейчас мы с американцами договоримся, то для американцев это всего лишь один из этапов большой игры. Вот мы в этом формате, мы такая же для них ситуация, как Сирия, которая была, которую они в итоге зачистили от нас, как Иран, с которым они сейчас пытаются разобраться. Я говорил уже, да, что контроль построен на контроле за вся американская модель на контроле за нефтепотоками, поэтому Иран и Россия. И поочередно их надо сломать.
1: Спасибо. Леонид Крутаков, политолог, телеграм-канал «Не Крутаков». Обратите внимание на книгу «Нефть и мир». Можете ее найти на любом маркетплейсе, ну или просто в интернете приобретайте. Перерыв, друзья.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
13: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
14: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
15: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Двор дома номер 11 по набережной лейтенанта Шмидта скоро будет обновлен. Работы пройдут в рамках муниципального контракта по плановому благоустройству городских территорий. Цель – создание безопасной и комфортной среды для пешеходов и водителей. Подрядчик приступит к работам в ближайшее время, значительно раньше запланированных сроков. На придомовой территории проведут снятие старого основания, установят бордюрные камни, а затем уложат новый асфальт. Качество реализации проекта на каждом технологическом этапе будут контролировать городские власти, активисты партии «Единая Россия» и представители УЖКХ. Настасья Шахтерова, руководитель профильного доброцентра волонтеры культуры на базе Великолукской центральной городской библиотеки имени Семевского, в составе псковской делегации приняла участие в доброконференции в столице Югры. Мероприятие в Ханты-Мансийске объединило волонтеров со всей России. Лидеры движения «Мы вместе» и руководители доброцентров разработали дорожную карту, главная цель которой – сделать добровольчество естественной частью повседневности каждого региона. Результатом этой работы стал проект «Комплексная стратегия». Она включает конкретные шаги по популяризации организации волонтерства через медиа, образовательные учреждения и корпоративный сектор. Студенты Великоустской государственной академии физической культуры и спорта завоевали медали на соревнованиях по дзюдо в рамках Всероссийской летней универсиады в Саранске. Победителем весовой категории до 100 кг стал Константин Чачила. Бронзовую награду в категории до 66 кг завоевал Сергей Водолеев. Всего в турниры, где разыгрывались награды в 7 женских и в 7 мужских весовых категориях, приняли участие представители 13 вузов страны. Великоустчане заняли 5 место в общекомандном зачете.
18: О валютах.
17: Курс валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки, юань 11.38.
18: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
19: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
20: «Что будет?» Честный взгляд на 16 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, правозащитник. Иван Владимирович, вас приветствую. Здравствуйте.
21: Иван, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Всем вам доброго утра.
1: Доброе утро, только не у нашей соотечественницы в Париже, Анны Новиковой, 40-летней гражданки России, которая родилась в Сибири. Около 15 лет она прожила во Франции, в городе По. Именно там, вернувшись в сентябре 2022 года из поездки в Донбасс, Анна решила создать гуманитарную ассоциацию для помощи жителям, пострадавшим от обстрелов. И ее сейчас судят. В каком статусе ее дело сейчас, скажите, пожалуйста?
21: Ну, в настоящее время она является подозреваемой по делу. Уже почти 8 месяцев она находится в СИЗО. Более того, буквально вот вчера ее адвокат Филипп Девель, он, собственно, попросил суд изменить ей меру пресечения. И чаще всего, когда... Ну, будем объективны, затягиваются процессы в судах, да, а сейчас у Новиковой именно такая ситуация, ее процесс сильно затянут, не представляются доказательства должным образом в суд. Причем, в принципе, адвокат говорит о том, что это даже уже судью раздражает, да, но при этом меру пресечения менять не хотят. То есть пока голословное обвинение якобы в шпионаже в пользу России, при этом ей, конечно, грозит серьезное наказание, то есть до 15 лет лишения свободы, но вот ни в какую не хотят менять меру пресечения. У нее есть место жительства во Франции, что важно, да, и в принципе достаточно часто суды французские, они идут здесь на уступку в части меры пресечения, но вот с Анной почему-то такого не происходит. Я думаю, конечно, есть давление, в том числе и на суд со стороны, возможно, французских, так скажем, политиков, да, которые здесь ведут такую двойную игру, да, и многие открыто заявляют уже о виновности Анны, вменяют ей какие-то там смешные, я извиняюсь, эпизоды, якобы, например, вот один из них, о котором вот стало известно, да, благодаря в том числе коллегам из СМИ, это история, что якобы по ее заданию, значит, пророссийский плакат в Триумфальной арке растянул значит, другой там гражданин России.
1: Да, но это не шпионаж.
21: Мне кажется, это явно. Да. Но вот вопрос, да, при чем здесь шпионаж? Что здесь? Значит, плакат. Более того, в принципе, Франция позиционирует себя как государство достаточно, я бы так сказал, да, свободное, и что там можно протестовать, можно выходить.
1: Но они вообще любят протестовать, кстати говоря,
21: протесты. Во Франции.
1: Они любят.
21: Да, но при этом, при всем, значит, то есть это мирная акция, там даже вот если мы говорим про человека с плакатом, ну то есть что здесь такого? Сама Анна, в принципе, занималась гуманитарной помощью и помощью, ну, жителям Донбасса, направление медикаментов, да, значит, одежды. То есть, подчеркиваю, не каких-то вооружений, да, и она не собирала там денежные средства на вооружение и так далее. Поэтому вот меня это удивляет. Огромное количество организаций подобных действует на территории Франции, которые собирают гуманитарную помощь для жителей Украины. Вот. И более того, даже многие собирают именно на военные какие-то нужды, да, на средства, там, не знаю, на дроны, на какие-то боевые элементы. Там, да. То есть их при этом не привлекают. Здесь, конечно, явно есть дискриминация, если уж так мы на это посмотрим. Ну, то есть, значит, одним можно собирать гуманитарную помощь, а другим, если вы будете, то это уже шпионаж. Ну, в общем, конечно, выглядит все это достаточно бредово. Если бы не было таких, значит, потенциальных последствий для Анны, то, наверное, даже где-то смешно. Но, увы, ей грозит очень серьезное наказание. Грозит тюрьма. Сидит человек в СИЗО. Более того, насколько я понимаю, это такая общая тенденция для многих русских, задержанных во Франции. Сидит она там под особым контролем, охраной, да, значит, условия ее содержания тоже достаточно, я бы так сказал, в общем,
1: серьезный, недопустимый.
21: Понятно, да. Да,
1: жесткий. Поводом, да, ну, как пишут, поводом для уголовного преследования послужил донос Союза украинцев Франции. Во, как получается так. А скажите, пожалуйста, ну, да, а у нее известно или нет французское гражданство? Было или нет? Потому что, ну, если, да, 15 лет прожила, то есть она гражданка Франции в том числе, у нее двойное гражданство.
21: У нее двойное гражданство, да, Россия и Франция, в принципе, ну, это вполне допустимо, и там каких-либо нарушений нет. И, на мой взгляд, это тоже не повод для того, чтобы там говорить о том, что она занималась шпионажем в данном контексте. Да? Ну и большое количество людей, у которых есть двойное гражданство. И более того, я вам хочу сказать, и в России есть у нас люди с двойным гражданством. Да? И никому это не мешает как-то, так скажем, находиться. Да? Это не явно не способ, не повод для того, чтобы подозревать, что человек обязательно должен для другого своего, там, так скажем, для своей родины, например, да, там, собирать какие-то сведения. Или вот еще раз подчеркиваю, то есть вот это обвинение странное и, мягко сказать, вызывающее очень большое количество нареканий, да, там, связанное с тем, что она там координацией занималась, что она плакаты людей предлагала, значит, там каких-то, значит, просила там, ну, растянуть. Ну, то есть, еще раз, там плакаты просто были в целом, насколько я помню, там связаны вообще с Днем Победы. Это акция, да, и, ну, там абсолютно мирная история. Вот. Там не было призывов каких-либо к, я не знаю, там, к уничтожению там каких-то французов, да, или я не знаю, там, ну, то есть абсолютно мирная история, да, даже вот в этом контексте мы видим с вами то, мягко сказать, противоречивое отношение французских силовиков, да, конечно, Анне надо помогать, это очень важно на сегодняшний момент. Россия чем ей может здесь помочь? Ну, во-первых, помощь может быть связана с оплатой услуг адвокатов, потому что они там очень недешевые во Франции. Но кроме адвокатов, значит, французских, там надо заниматься на будущее уже и ЕСПЧ, да, то есть предполагая плохой вариант развития событий, к сожалению, учитывая политический окрас дела, есть большая вероятность, что приговор может быть обвинительный. И здесь надо будет обжаловать, естественно, в Верховный суд, да, дойти до этой инстанции, а далее пойти уже в ЕСПЧ. Чисто теоретически, если будет большое количество нарушений, то Европейский суд по правам человека, ну, в общем, может дать независимую оценку в рамках этого дела. Французы к этому относятся очень серьезно, к международным инстанциям. В общем, это для них, ну, я бы так сказал, большой стимул для того, чтобы в данном контексте, может быть, даже не доводя до ЕСПЧ, да, как бы внимание привлекает, а может быть, снизить порог там, наказания, да, для того, чтобы там, ее выпустить пораньше. То есть найти компромиссное решение. Это, в общем, тоже выход из ситуации. Но я к тому, что этим надо заниматься очень серьезно. И здесь надо, наверное, нам со своей стороны, ну, нашему государству, поддержать Анну. Это один момент. Второй момент, конечно, контроль со стороны дипломатов. Ходить почаще к ней в СИЗО, да, там писать ноты, связанные, если будет какое-то на нее оказываться давление, привлекать внимание публичное, да, к ситуации с ней. Ну и важно, чтобы, ну, на мой взгляд, да, кроме вот этих вещей, возможно смотреть вариант с обменом. Это тоже реальность.
1: А если обмен, то это лишение гражданства, насколько я понимаю.
21: Ну, давайте так, объективно, если мы говорим про обмен в нынешних реалиях, все что угодно может быть. Будем объективны, сейчас не право в странах правит, да, то есть не здесь скорее правит политика. Да, и политики, которые решают волевым образом те или иные задачи. Значит, у нас есть какое-то количество французских граждан, которые находятся в наших тюрьмах, в том числе, там, по-моему, и наемники кто-то есть. То есть, если их нет, то их можно, на мой взгляд, несложно найти.
1: Да, можно найти.
21: Да, вот. И, собственно, предложить Франции в данном контексте вариант с обменом.
1: А может быть, ее для этого и задержали, чтобы было кого обменивать. Спасибо
21: большое. Один из вариантов.
1: Спасибо. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова взялась за дело, назвала арест Новиковой необоснованным и политически мотивированным. Пожелаем ей удачи. Я надеюсь, что получится нашу соотечественницу вытащить из тюрьмы. Так, с нами на связи был Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, правозащитник. Благодарим его за выход. Небольшой перерыв, но скоро мы вернемся и продолжим.
20: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
22: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, ну, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Что будет? Честный взгляд на 16 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. На связи Алексей Зубец, экономист, директор Центра исследований социальной экономики, телеграм-канал «Река Смородина». Алексей Николаевич, здрасте.
5: Здрасте, доброе утро.
1: Ну, конечно, тот факт, что вы хорошо живете, не значит, что все живут хорошо, но вот вы утверждаете, что россияне никогда не жили лучше, чем сейчас. И даже в Госдуме вас пожурили на этот счет. Не просто там в Госдуме кто-то, а глава целой партии Сергей Миронов в ответ на слова Алексея Зубца сказал: «Эти наблюдения верны лишь для небольшой части россиян. Продажи люксовых авто бьют рекорды. В списке Forbes невиданные ранее 150 российских фамилий. При этом все прекрасно понимают, что растет неравенство, да так, что уже Росстат боится публиковать коэффициент Джинни». Конец цитаты. Вам слово.
5: Ну, у господина Миронова выборы осенью, поэтому как бы мы это ему простим, его как бы горячность. Вот. Но у него там есть люди, которые заявлены как экономисты. Вот. Ну вот пусть эти как бы высокоученые люди покажут, что те данные, которые я использовал, что они неправильные. Да? А мы посмотрим, как это у них это получится. На самом деле, ну как это... Когда я такие слышу заявления, мне всегда вспоминаются слова Булгакова, сказанные там про поэта Ивана Бездомного. Трудно сказать, что сгубило поэта, либо великая сила таланта, либо полное незнание предмета, по которому он взялся писать. Я бы посоветовал господину Миронову сначала изучить статистику, цифры, а потом уже там делать какие-либо заявления. Потому что те цифры, на которые я опирался, когда вот сделал это заявление, ну, это было позавчера, там, на «Говорит Москва», вот, они основываются не на люксовых товарах и не на люксовых, как бы вот, не на люксовом сегменте, они основываются как раз на массовых товарах, на продовольствии. Это совершенно открытые данные, они лежат на сайте Росстата, и это просто платежеспособный спрос населения, ну, там, пересчет доходов населения на количество продуктов, которые можно купить. Так вот, если возьмем там длинный тренд за последние 10 лет, да, есть какие-то товары, в пересчете на которые доходы россиян упали. Ну, например, там сливочное масло, да, которое вот подорожало за последние годы, и в расчете на сливочное масло сегодня россияне живут беднее, там, чем 10 лет назад. Но по другим, там, нескольким десяткам позициям больше, да, там, платежеспособность растет. Та же самая история, если это короткий тренд, там, первый квартал нынешнего года к первому кварталу прошлого года. Там тоже есть позиции, по которым платежеспособность просела, ну, например, та же самая говядина. Или вот кисломолочные продукты, да, то есть кефир, там, йогурт и так далее. Но по остальным позициям продовольственных товаров платежеспособность выросла. А как раз вот если мы берем бедных людей, ну, не богатых людей в нашей стране, то как раз, ну, у тех же пенсионеров половина доходов уходит именно на продовольствие, а не на люксовые «Бентли» и что там еще, яхты и личные самолеты, как считает господин Миронов. Ну, вот, поэтому как раз можно говорить о том, что действительно платежеспособность выросла. Но тут ведь не только продовольствие. Если мы возьмем обеспеченность населения жильем, то есть количество квадратных метров, которые приходится на человека, то сегодня эти величины выше, чем там 5-10 лет назад. По автомобилям та же самая история. Обеспеченность населения автомобилями сегодня выше, чем там 5-10 лет назад. Продолжительность жизни по этому году у нас, если вот прогнозы сбудутся, будет там 74 с лишним года. То есть россияне никогда не жили дольше, чем они живут сегодня. А вот, поэтому, ну вот, я бы на месте Миронова, господина Миронова, сначала бы посмотрел цифры, а потом бы делал свои заявления.
1: Я не знаю, вы смотрели или нет, есть замечательный фильм, снял его в 99-м году Тигран Кеосаян, там Табаков играет главную роль, президент России, кстати говоря, называется «Президент и его внучка», и вот как раз у него состоялся там с внучкой разговор, а это была не его внучка, а двойняшка, которая из обычной семьи, и он говорит, ну, согласно статистике, у каждого школьника сейчас есть компьютер. Ну и дура, ответила ему внучка, ну, в смысле, так, та девочка из бедной семьи. Кто дура? Статистика. Смешной эпизод, довольно-таки.

0: если мы вернемся к господину Миронову, но вот эти группы, они невелики. Если он собирается въехать в Государственную Думу осенью на голосах вот этих вот бедных людей, живущих на грани нищеты, но у нее ничего не получится, потому что количество этих людей, оно очень невелико.
1: Угу. Алексей Николаевич, если бы вы это сказали году в 19-м, я бы даже, может быть, спорить с вами не стал. Или даже, вы знаете, в конце 22-го, начале, середине 23-го, еще ладно, ввиду изменившейся ситуации, наверное, я бы тоже не сказал. Но сейчас, когда цены продолжают расти, вообще ситуация максимально сложная.
0: Смотрите, вот вы зря бы вы не сказали это в 22-м году, потому что как раз рост доходов населения, резкий рост доходов начался именно после этого. То есть, если мы возьмем тренд роста доходов населения за последние там, ну, 10 лет, да, там, 14-го года по 26-й, то, да, на протяжении нескольких, ну, длинного периода времени, там, 8 лет, где-то так, доходы не росли. Но когда начался вот тот самый бюджетный импульс, связанный со спецоперацией на Украине, когда деньги правительства, ну, понятно, что это чрезвычайная история, и, в общем, наверное, как это, было бы лучше, если бы этой войны не было для всех, для нас. Но она есть, да, и деньги пошли широким потоком в экономику, и именно за счет вот этого бюджетного импульса, дополнительных бюджетных расходов, денег стало больше, и доходы начали быстро расти. И они компенсировали тот провал по доходам, который был у нас там до 22 года. И сегодня реальные доходы населения, ну вот я посмотрел последние данные, порядка 30% выше, чем там в 2014 году. И в большой степени этот рост обеспечивается как раз дополнительными бюджетными расходами на вот за последние годы. Я опять же хочу, чтобы было всем понятно, мы четко разделяем экономику и неэкономику, политику, войну, как бы выносим за скобки, но если брать экономику, то да, сегодня реальные доходы населения на 30% выше, чем это было там 10 лет назад.
1: Угу. Ну и вчера отметился экономист, вы позавчера, другой экономист Разуваев отметился вчера, тоже все обсуждали, и вам на комментарии, дело в том, что он приболел немножко, сам выйти не смог, поэтому вас спрашиваю, он сказал, что нас в ближайшем будущем ждет повышение пенсионного возраста, порадовал, так сказать, народ, но это просто мнение экономиста, однако и на него следует, как мне кажется, обратить внимание. Итак, конкретно он сказал, что пенсионный возраст в России повысит еще на 5 лет, причиной станет ухудшение демографии, ситуации. Сейчас на одного пенсионера приходится всего около двух работающих, поэтому дальнейшее повышение пенсионного возраста, по его оценке, практически неизбежно. Это просто мнение просто экономиста Александра Разуваева. Вам слово.
0: Ну, это совершенно очевидно, что этого не будет. У нас только что закончилось предыдущее повышение. Вот сейчас реформа подходит к концу. Ну, то есть, как бы все выходят теперь на пенсию в 65 лет. И в ближайшие годы никакого повышения пенсионного возраста, конечно же, не будет. И, в общем, ну, хотелось бы, чтобы люди, претендующие на звание экономиста, не несли пургу и не вешали лапшу на уши россиянам.
1: Но, тем не менее, причина-то, она действительно есть, я имею в виду ухудшение демографической ситуации.
0: Смотрите, проблемы можно решить разными способами. Один из способов действительно это повысить пенсионный возраст, а второй повысить производительность труда, чтобы люди, которые работают, вырабатывали больший продукт, и его хватало на всех. Поэтому ключевая возможность вот, как бы избежать повышения пенсионного возраста – это повышать производительность труда. И президент, кстати, неоднократно об этом говорил. У нас там куча проблем, программ для того, чтобы бороться с этой проблемой, низкой производительности труда в России. Я думаю, что при правильном подходе к этой теме никаких повышений пенсионного возраста не получится. Ну, а экономисты, якобы, люди, претендующие на звание экономиста, не должны заниматься пиаром, они должны говорить правду.
1: Угу. Ну, просто и с вами-то многие не согласились и даже аргументы выдвигали, правда ведь? Поэтому тут можно спорить.
0: Ну, смотрите, опять же, как я уже говорю, вот у Миронова там есть люди, которые считают себя экономистами, но пусть эти люди придут и расскажут, что я не прав.
1: Нет, у него, кстати, есть доктор, целый доктор экономических наук.
0: Ну, вот пусть этот доктор.
1: Депутат Новичков, может быть, да, как-нибудь
0: у него. Ну, там не один доктор, там несколько докторов, но вот пусть они мне расскажут.

0: что я не прав, и мы обсудим эти цифры.
1: Это вы просто напрашиваетесь на дискуссию в эфире, Алексей Николаевич.
0: Нет, я просто я не напрашиваюсь на дискуссию, мне это не нужно. А, собственно, ну, просто когда мы о чем-то говорим, есть, ну, как бы можно рассуждать о цифрах. А если мы обсуждаем, скажем, там, фантазии господина Миронова и его предвыборные, как бы, так сказать, там, заявки, да, ну, это совершенно другая тема. Вот в предвыборной агитации господина Миронова я участвовать не собираюсь.
1: Алексей Зубец, экономист, директор Центра исследований социальной экономики, телеграм-канал «Река Смородина». Иван Панкин был здесь, остался доволен. До завтра, друзья. Все будет хорошо.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки. Клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
4: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область. Раменский район. Село Быково. Улица Театральная. Дом 10.
2: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: Более 200 беспилотников летели в направлении московского региона с вечера среды до 9 утра четверга. Большую часть нейтрализовали на дальних подступах, это заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что 10 беспилотников уничтожили на подлете к Москве. Минобороны утром сообщило, что всего силы ПВО минувшей ночью уничтожили над российскими регионами 375 БПЛА.
2: О конфликтах.
5: Дональд Трамп рассматривает возможность расширения военной операции против Ирана. Среди обсуждаемых в Белом доме мер – усиление авиаударов, отправка наземных войск для захвата островов в районе Ормузского пролива, а также регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана. Если Трамп одобрит эти шаги, для США настанет самая опасная фаза конфликта, пишет Wall Street Journal. Тем временем вице-президент Джей Ди Венс заявил, что ситуация с Ираном будет непростой, но процесс развивается в правильном направлении. По его мнению, сейчас США одновременно используют экономическое давление, ведут переговоры с более прагматичными представителями иранского руководства. 10 июля Трамп уведомил Конгресс о возобновлении войны с Ираном. С 8 июля, после заявления США об атаках Корпуса стражи Исламской революции на суда в Ормузском проливе, стороны обмениваются ударами. По словам Трампа, переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются. Тем временем США предоставили Объединенным Арабским Эмиратам доступ к передовым чипам для искусственного интеллекта за поддержку войны в Иране, пишет Wall Street Journal. Согласно решению Минторга, Эмираты перемещены в привилегированную группу из 18 стран, в которую входят европейские союзники США, Южная Корея и Индия. Они имеют упрощенный доступ к американским военным технологиям и товарам двойного назначения. Ранее американским технологическим гигантам, включая NVIDIA, приходилось месяцами ждать лицензии для поставки чипов в Объединенные Арабские Эмираты.
2: Обо всем.
5: В Испании открылся первый отель для растений. Он появился в Мадриде. Если владелец уезжает надолго, он может оставить растения в приюте, где сотрудники будут за ними ухаживать. Из-за аномальной жары в Европе без ухода они бы погибли. Отель работает только летом и совершенно бесплатно. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 77,96, евро 88,91, юань 11,51. В Москве сегодня облачно с прояснениями до плюс 19. Вероника Борисенкова, служба информации.
6: Рекламно-информационная программа.
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
7: 8 атомов углерода, 18 атомов водорода. Это изооктан, углеводород, который является базой того, что мы заливаем в бак. Чтобы получить это вещество, нужны определенные танцы с бубном. Довольно дорогие танцы, как оказалось, сильно зависящие от эффективности противовоздушной обороны. Здорово было бы, как в фильме «Назад в будущее». Помните, там Док Браун скармливал своему Делориону банановую кожуру и мусор из мусорного бака. Но вот это будущее, оно что-то как-то не наступило. Мы по-прежнему живем в реальности, в которой есть ограничения по количеству топлива и вопросы по его качеству. Что может оказаться на месте ожидаемого бензина? И как это будет влиять на автомобиль? Как машина будет реагировать на это? Давайте разбираться в этой программе. Я Дмитрий Делинский.
8: Я Кирилл Манжула.
7: Вместе с нами Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Михаил, доброе утро.
9: Доброе утро, здравствуйте.
7: Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Сергей, привет.
10: Здравствуйте.
7: Так, с какого стороны лучше заходить в эту тему, тему качественного топлива, чтобы сразу не умереть от вот этих изооктанов, гептанов, углеродов, водородов, вот этого всего?
9: Ну, давайте зайдем сначала, зачем нужны все эти октаны и все прочее. По мере производства бензина пойдем от начала к топливному баку и дальше к топливной системе. Глядишь, по дороге потихонечку и разберемся. Основная, конечно, трудность с бензиновым топливом заключается в том, что нам нужно предотвратить его детонацию, чтобы оно само по себе не вспыхивало от сжатия в камере сгорания раньше, чем это нужно. Потому что иначе пик давления сгоревшего топлива, так сказать, образовавшихся газов горячих, приходится на тот момент, когда поршень еще идет вверх. И тут к нему прикладывается давление вниз, что приводит к стуку и большим ударам по всей конструкции поршня, втулке, пальцу, шейкам там, и так далее. Для двигателя это крайне не полезно, поэтому на современных двигателях стоят датчики детонации, которые смотрят, чтобы ее не происходило, и если она вдруг происходит, то начинают откладывать момент зажигания на попозже, для того, чтобы уберечь двигатель от этих ударов, но это не очень полезно с точки зрения, что у вас топливо сгорает поздно, и еще не догоревшее, и очень горячее вылетает в выпускной коллектор, и дальше начинает влиять там на состояние изотора, турбины и так далее. Так вот, для того, чтобы топливо не взрывалось, его нужно придать некоторое октановое число, так называемое, как раз по образцу этого самого изооктана восьмиуглеродного, который принят за 100 единиц. Раньше-то ведь как было в далекие 60-е годы? Из нефти выделяли бензин, там легкие фракции, как-то его немножко чистили, и, в принципе, на нем можно было ездить. У него октановое число у такого бензина там порядка 50-60. Потом научились туда добавлять троэтил свинца и подняли бензин до 76-го. Очень был модный, если помните, такие бензоколонки были с цифрой 76 большие.
7: Ага, потом выяснилось, что тетраэтилсвинец – это такая штука, которая убивает вообще все живое и влияет на наше с вами здоровье и на наши с вами ментальные особенности.
9: Все, что движется за этим автомобилем, да, оно не выживает долго, это точно.
10: Да, но хотел добавить, деды говорили, что на этом бензине машины летали, ой-ой.
9: Ага, с мощностью трехлитрового мотора 80 лошадиных сил. Так вот, двигатели, конструкции двигателей стали улучшаться, значит, но для этого пришлось придумывать бензин, который бы сам сопротивлялся самовоспламенению подольше, да, нужно поднимать октановое число. Значит, тетраэтилсвинец добавлять нельзя, стали придумывать, что можно добавлять другое, но присадок приходилось добавлять много, как бы, а присадки, они не очень хорошо горят, и, значит, не дают энергии, поэтому лучше всего, конечно, это проделывать некоторые операции с самим бензином, с самими этими углеводородами. Одна из основных операций называется реформинг, и когда вы получаете из линейных водородов так называемую ароматику, когда у вас получаются такие колечки, вот бензол к ним относится, там толуол, ксиол и так далее. Эта ароматика или реформаты, так называемые, они имеют натуральное октановое число, там порядка 110. То есть они как бы очень устойчивы к детонации, и они дают много энергии при сгорании. Но это довольно тяжелые такие конструкции, и поэтому их сложно сжечь быстро. И они дают очень много сажи. Поэтому их нельзя использовать только их, их надо чем-то разбавлять. А разбавляют их другой формой переработки углеводородов, которая называется, это когда у вас есть цепочка просто углеводородная, а ее таким образом переделывают, чтобы там, допустим, вот у вас есть 8 углеродов в цепочку, переделывают так, чтобы получилось 7 в цепочку, а один сбоку торчит. Называется изомер. Эти изомеры получать несколько дороже, чем вот даже ароматические кольца. Это увеличивает стоимость выходного бензина, но зато горят чисто. Есть еще более продвинутые формы, там алкилаты, но они еще более дорогие, их добавляют буквально несколько процентов для того, чтобы топливо горело еще чище. И, конечно, из всего этого нужно удалять серу. Это предыдущий этап. Значит, вот вы берете прямогонный бензин, сначала вы вытаскиваете из него серу, с помощью водорода максимально, потом, значит, производите вот эту вот переработку, и потом полученные компоненты, реформаты ароматические, замеризаты, если есть, алкилаты добавляете, и потом еще сверху чуть-чуть добавляете присадки, которые это октановое число окончательно доводит до нужного состояния. Вот такие приключения нужно проделать с бензином для того, чтобы заливать в современный двигатель. Потому что старые двигатели там до 2005 года выпуска, они, в общем, справляются и с там, каким-нибудь 92-м бензином без проблем, а современные двигатели уже 92-й не любят. Им надо 95, 98, а то и даже 100. И весь двигатель у вас обвешан электроникой, которая в том числе следит и за загрязнениями. У вас стоит датчик до катализатора, у вас стоит датчик после катализатора, который проверяет, какой у вас идет выхлоп. И если у вас этот выхлоп не соответствует стандартам экологическим и норме поведения современного двигателя, то электроника начинает включать аварийные режимы управления двигателем, или вовсе даже зажигает кнопочку check engine и так далее. Поэтому современные двигатели с этой точки зрения очень сильно отличаются от того простого атмосферника, чисто механического, с карбюратором, который сам втягивал в себя все, что ему надо, сам выталкивал без всяких там управлений электронных. Работать на низкооктановом и грязном бензине такой двигатель, конечно, будет с трудом.
6: Так, я предлагаю от теории все-таки к практике перейти. Если все-таки нет хорошего, потому как это все, конечно, интересно, но боюсь, что из... Вот я точно мало что понял. Дима у нас с химическим образованием. Он любил химичить в детстве, в юности. Он что-то осознал. Я понял только одно. Очень сложно. Это факт. Так все-таки, если нет хороших заправок-то, если нет возможности заправлять все время в одном, месте, одном и том же месте, что нам всем делать?
10: Велосипед.
6: А, Семен Семенович, я это
10: конечно
6: думал. Ага.
10: Велосипед и вперед.
6: Ну, либо не, всеми нелюбимый электросамокат.
10: Электросамокат, да.
6: Да, отлично.
9: Смотрите, для, если вы не уверены в том, какой вы бензин заливаете на бензоколонке, неважно, там новая это заправочная станция, которой вы никогда не пользовались, или, значит, сомневаетесь, что не, на известную привезли в этот раз, потому что от партии к партии тоже, значит, может гулять качество топлива. Вы никогда в точности не знаете, какие ингредиенты в каком масштабе там содержатся, что там было смешано. Поэтому очень важно прислеживать за состоянием своей топливной системы. Хорошая идея – это взять привычку там, раз несколько тысяч километров пробега, там, 5-7, условно говоря, заезжать на СТО и заглядывать с помощью эндоскопа в цилиндры и смотреть, например, количество сажи, которое там образуется. Как я сказал, сажа образуется в основном при сгорании вот этих самых ароматических углеводородов. Если их слишком много кладут, то эта сажа будет накапливаться довольно быстро, и вы обнаружите такую шубу на клапанах, на донышке поршня, и это совершенно нехорошо для распределения от воздушной смеси в камере сгорания, эффективности, так сказать, ее горения и энергоотдачи, например. Не говоря уже о том, что эти загрязнения появляются и в других местах. Просто камеру сгорания можно эндоскопом посмотреть, в другие особенно не залезешь. И это причина обеспокоиться на самом деле. Во всяком случае, проконсультироваться, что с этим можно и нужно делать. Проконсультироваться можно там, где вы заехали на диагностику. Можно проконсультироваться с нами, например, с компанией Супротек, которая занимается вопросами чистоты топливной системы уже очень давно. Да, я напомню, что наш телефон 8 800 200 ровно 0661 для всех регионов Российской Федерации бесплатный. Из любой точки можно позвонить. Лучше в московское рабочее время. Получить консультацию, если что-то такое вы почувствовали не то в работе топливной системы, или вот что-то разглядели с помощью эндоскопирования и так далее, и обсудить, что и как там можно с этим делать.
7: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек», вместе с нами. Мы не договорили. Вернемся буквально через пару минут.
2: Программа «Мой автомобиль». Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Владимир Евсеев о том, почему США не выйдут из НАТО.
8: Трамп имеет как бы задачи вне НАТО, но в то же время идти на какое-то жесткое обострение, нужно иметь серьезный авторитет. Авторитет как раз у него ослаб. Ослаб в первую очередь за то, что война с Ираном была далеко не совсем удачной, если говорить очень мягко. В тех условиях, когда Трамп уже сейчас не так силен, как, например, был в марте или в апреле, идти ему на обострение с НАТО, я думаю, было бы неправильно. Скорее всего, он не пойдет. Но в то же время как бы и особо поддерживать не будет. Ситуация неопределенности сохранится, но вот эти все заявления о том, что США выйдут из НАТО, США прекратят помогать, как бы это не соответствует действительности. США готовы помогать НАТО за их деньги, США готовы помогать поставлять оружие Украине, опять же, на деньги Европейского Союза.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
11: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
12: Программа «Мой автомобиль».
7: Итак, новая привычка должна появиться у нас с вами, как у осознанных автовладельцев. Привычка периодически в 5-7 тысяч километров раз заглядывать с эндоскопом в цилиндры, ну, для того, чтобы проверить, а, собственно, как сгорает то топливо, которое мы туда заливаем. Если вы видите в цилиндрах шубу, сажу, если вы видите пятна...
10: Вы плохо закусывали.
6: Так, это Сережа Соловьев включился в разговор. Ведущий технический консультант компании «Супротек» и Михаил Косой у нас на связи, директор учебного центра компании «Супротек». Это Дмитрий Делинский о шубе мечтает, ну и я, Кирилл Манжула. Скажите, пожалуйста, вот та самая, прости господи, пресловутая ослиная моча, она действительно разбавляет бензин? Можно? Сейчас бодяжит бензин? Как вы думаете? Ну, его можно чем-нибудь разбавить?
10: Плохим бензином.
6: А, то есть... Вот не той самой ослиной мочой.
10: Ну да, в общем-то, там совсем другие компоненты, не горючие. Ну, смотри, чем осла кормили, конечно, тут тоже.
6: Ну, то есть, бодяжит только хороший бензин, бодяжит плохим бензином.
10: Да, дешевым каким-нибудь.
6: Усредняют его качество. И
9: вы можете взять и во всю эту смесь, которую вы продаете автовладельцу, добавить, например, того самого прямогонного бензина. Да, ага. Никак не переработанного.
6: 76-го того самого. Или даже
9: переработанного, с низким октановым числом.
6: 50%.
10: Угу.
9: Да,
10: керосина там.
9: Вы его наплюхали туда, у вас упало общее октановое число. Если вы такой бензин продадите, у вас клиент не уедет с бензоколонки. Значит, и вам надо как-то это октановое число скорректировать. Поскольку вы сложные эти самые продукты переработки добавлять не хотите, вы добавляете туда какой-нибудь вредной присадки, каких-нибудь ферроценов, например, основанные на металле вещества, которые предотвращают вот это самовоспламенение, которые дают, например, такого красноватого вида налет на свечах. Если вы потом выкручиваете свечку и видите, что у вас похоже на ржавчину такой налет нарос, и сократилось, например, расстояние между электродами, и свеча начала давать несанкционированный прострел, это как раз вот эти металлосодержащие присадки, которыми пытались прикрутить октановое число в разбодяженном бензине. Помимо бензина прямой перегонки, туда можно добавить еще массу всего, сейчас не будем на этом останавливаться, там газовый конденсат, да, или сжиженные газы, там типа бутана, пропана и его родственников, которые на самом деле иногда специально добавляют в топливо для того, чтобы бензин лучше испарялся. Особенно если это какой-нибудь арктический бензин, потому что, например, вот эти тяжелые ароматические кольца в очень холодном бензине, вы его не запустите двигатель, потому что он не распылится и не испарится должным образом. Поэтому в такие бензины, например, специально добавляют вот эти кипучие очень фракции, бутановые, пропановые. Но если вы его добавите в бензин, который работает на жаре, то у вас машина начнет глохнуть, потому что будут образовываться просто паровые пробки в топливной системе, и насосы будут качать газ вместо жидкости. Не будет поступать топливо в цилиндры, и двигатель начнет глохнуть, например.
6: Химия – страшная наука. А химики – просто какие-то монстры, которые все это могут сотворить. Ужас.
7: Как ты думаешь, почему я лысый?
6: Я понял. Нет, я понял, почему ты ушел оттуда.
7: Смотрите, собственно, последствия того, что в бак попал что-то не то, ну вот Михаил говорит, что выкручиваешь свечи и смотришь, там, допустим, с эндоскопом залезаешь, смотришь на состояние цилиндропоршневой группы, смотришь на свечки, на их налет. Это все подразумевает какие-то осмысленные, осознанные действия. Я белка-истеричка, вот, тревожный воробушек-социофобушек. Я залезаю в двигатель для того, чтобы посмотреть, а то ли я туда заливаю. Как вы думаете, насколько высока вероятность того, что обычный человек пойдет по такому пути?
6: Да ты почувствуешь, что тебе залили какую-то бодягу по поведению автомобиля,
10: конечно,
6: правильно, Сереж?
10: Конечно, конечно. Первое, что падает, это мощность. Вот из-за того, что падает мощность автомобиля, ну, неправильное сгорание топлива, неправильное смесеобразование, горит плохо, следовательно, на расход увеличивается. Потому что электронная система начнет что делать? Она компенсирует потерю по мощности большим вливанием топлива. Это если у вас все электронное, там все на компьютерах и еже с ними. Если у вас обыкновенная карбюраторная машина, вы просто будете больше давить педаль газа, чтобы разогнать автомобиль. Опять же, будет расход увеличенный, потеря по мощности, которую вы почувствуете. У меня был такой случай, нам там, ну, до дачи, до родственников хватало бака. туда доехать бак, назад доехать бак ровно, и мы это знали прекрасно. Мы выезжаем, заправляем бак, доезжаем, там мы пустые. Мы выезжаем, заправляем бак на той же бензоколонке, где мы всегда заправлялись, и на полпути у нас заканчивается топливо, нам приходилось искать...
13: Давление атмосферное изменилось.
10: Да, конечно, сопротивление воздуха. Конечно,
1: свет Венеры отразился от болотных газов.
10: Да, я так и понял. Ну, там кто там, какая-то там звезда в доме Манго, ну, да. Вот. И в итоге мы прекрасно понимаем, что нам залили какого-то косячного топлива. Потом мы нашли ближайшую бензоколонку, ну, нормальную, заправились на ней еще, бак добили.
13: То есть, подожди секундочку, ты хочешь сказать, что косячное топливо сократило расход
10: в два раза.
13: В половину?
10: Да, вот, да так вот, вот так вот и у нас был, у меня такой случай был. Мы заправились, машина нормально поехала.
13: Слушайте, только честно, вот как на духу, а если пользоваться теми же самыми присадками СГА, это каким-то образом поможет? Вот в этих ситуациях.
10: Нет, если уж такое топливо мы, конечно, привести в нормальное состояние, такое топливо наши присадки не могут. Но они, по крайней мере, защитят от удара топливную аппаратуру. Они все-таки не дадут образоваться грязи внутри топливной аппаратуры. Это первое. И будут ее смазывать, потому что такое топливо, оно и неизвестно, обладает оно хоть какими-то смазывающими характеристиками, которые вы залили. И это будет все убивать топливное оборудование. Угу. А присадки, они от этого защитят, спасут топливную аппаратуру.
9: Можно я тут вклинюсь, один момент подчеркну. Некачественное топливо может дать немедленный эффект. Вот вы отъехали с бензоколонки и потратили в два раза больше топлива. Или машина стала глохнуть на каждом перекрестке. Или у вас упала очень мощность, и вы давите педали, и она не едет. Это значит, что бензин влияет на непосредственную производительность двигателя прямо сейчас. Вам дали бензин с плохим октановым числом. Это вот падение мощности первое, что вы почувствуете. Вам дали бензин с этими самыми кипучими фракциями, у вас появились воздушные пробки, ну, паровые пробки, машины глохнет и так далее. А есть последствия отложенные. Если вам налили бензина, например, с повышенным содержанием серы, то вы немедленно ее не почувствуете. Сера будет преобразовываться в оксиды серы, дальше в серную кислоту и очень сильно влиять на состояние двигателя с точки зрения коррозии. Эту коррозию вы не почувствуете сразу. Вы заправитесь на этой заправке там два раза, три раза, четыре, а потом обнаружите, что у вас половина двигателя вылетела в трубу вместе с этими проржавевшими слоями на поверхностях трения. Значит, вот от долговременных последствий присадка СГА, например, бензиновая, она действительно может очень помочь, потому что среди прочих компонентов она содержит ингибитор коррозии. И даже молекулы серной кислоты не наносят такого урона, который они могут нанести, если вы присадкой не пользуетесь. Если у вас, вам налили бензин с большим количеством грязи, точнее компонентов, которые дают загрязнение, ту же сажу. Или, например, лаковые отложения. То есть там есть, линейные углероды, которые любят полимеризоваться и слипаться в такую лаковую пленку, которая потом еще и запекается аж там до стеклянного состояния. Моющие компоненты присадки СГА могут связывать эти самые углеводороды до того, как они отложились в лаковое образование. Или счищать старые образовавшиеся, потихонечку она будет отмывать, да? Присадка не способна изменить состава топлива. Если вам дали плохие компоненты в этом бензине, они плохими и останутся. Но вот эти долговременные последствия присадка изо всех сил постарается компенсировать и снизить.
7: А чистить двигатель после того, как это все случилось? Вот после того, как мы все это почувствовали на себе, на своей собственной шкуре?
10: Лучше бы очистить, потому что это всегда... Ну, вообще надо чистить топливную аппаратуру, тем более сейчас, когда все такое немного ни шатка, ни валка, и непонятно, каким топливом вы заправляетесь. Поэтому нужно взять за правило там, не каждую заправку, если вы пользуетесь присадками, то это у вас, конечно, защищает от каких-то неожиданностей. Если нет, то просто хотя бы там, раз в месяц залейте вы топливный очиститель в бак и прокатайте этот бак, почистив топливную аппаратуру. Потому что очиститель, он не только топливную аппаратуру чистит, он еще чистит камеру сгорания. верхнее донышко поршня, он вычищает от нагара, от сажи, вычищает, и это все приносит пользу. Начинает правильно работать двигатель, а если двигатель работает правильно, и топливная аппаратура работает правильно, то он и гораздо дольше проработает.
9: Вот я в самом начале сказал, что заглядывайте в камеру сгорания примерно раз 5-7, ну там 10 тысяч километров. Это примерно срок, за который не очень хороший бензин даст заметные сажевые отложения. Если вы возьмете бутылочку нашего очистителя топливной системы от компании «Супротек», например, вы прочтете там точно такую же рекомендацию. Применяйте раз там в 7-10 тысяч километров. Это может избавить вас от необходимости эндоскопии, потому что как раз, вот как сказал Сергей, он эту сажу вычищает. Очистители топливной системы у нас много где продаются, в частности, там в наших фирменных магазинах по разным адресам, в интернет-магазине. Если заподозрили, что у вас могут быть сажевые отложения в камере сгорания, позвоните, проконсультируйтесь. 8 800 200 ровно 0661 или на сайте suprotec.ru. Найдите телефончик, позвоните, переспросите, что и как делать, мы поделимся.
13: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании. А мы вернемся через 5 минут.
2: Программа «Мой автомобиль». Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
15: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
14: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
15: Мы дарим артротитан всем. Пусть больше людей узнает об артротитане.
14: Звоните бесплатно 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
16: Срок акции с 13 июля по 15 августа 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
2: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В Великих Луках 10:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках отремонтируют здание школы номер 9. Уже принято решение о проведении капитального ремонта. Работы начнутся в следующем году. В настоящее время ведется необходимая подготовка. А в конце 2026 года планируется объявить аукцион по определению подрядной организации. Этот вопрос очень важен для учеников, родителей и педагогов. Депутат Великолукской городской думы, член фракции «Единая Россия» Юлия Ярышкина заверила, что будет следить за ходом реализации этих планов и информировать великолучан обо всех важных этапах. Ситуация с бензином в Псковской области остается напряженной. Власти региона продолжают работу по увеличению поставок топлива. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников, достигнута договоренность еще с одной компанией об увеличении объемов поставок. Однако технически дополнительные партии топлива начнут поступать в регион только на следующей неделе. По информации топливных компаний, из-за высокой нагрузки за неделю выходят из строя от 15 до 20 заправочных пистолетов. Оборудование ремонтируют или меняют. Специальных ограничений на работу колонок нет. Решение о сохранении или отмене системы заправки автомобилей по четным и нечетным номерам планируют рассмотреть завтра, в пятницу. Поезда Москва-Псков и Москва-Великие Луки с октября могут начать курсировать до Орлан. Сейчас такой вариант предусмотрен в проекте нового расписания. Предполагается, что составы будут следовать через Тулу, делать остановку на Курском вокзале Москвы, а затем выходить на привычный маршрут через Волоколамск и Ржев. Такое решение может сократить время в пути и избавить поезда от лишних смен направления движения, которые появились после переноса маршрутов с Рижского на Белорусский вокзал Москвы. Следует учесть, что пока проект расписания не утвержден.
19: О валютах.
18: Курс валют на сегодня: доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка, юань 11.14.
19: О погоде.
18: В Великих Луках ясно, температура воздуха до плюс 23 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
20: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
7: Слушайте, в предыдущих четвертях мы говорили много о том, что, возможно, где-нибудь, как-нибудь мы с вами натолкнемся на злых умышленников, которые бодяжат бензин непонятно чем, с одной единственной целью, значит, продать вам подороже то, что вы купили подешевле. И последствия этого, ну, как бы, вполне ничего себе плачевны, да? Давайте поговорим о государственной политике немножко.
10: А надо?
7: Надо.
10: Можно я не буду участвовать?
9: Является ли государство злым умышленником?
10: Да. А государство... то у вас здесь все пишет, но сболтну что лишнего, не удержусь.
7: В любом случае не является злым умышленником. Оно заботится о нас с вами, в том числе о доступности топлива, заботится следующими способами.
13: Примем это как аксиома.
10: Да, каждому бесплатная могила.
7: Бодяжит бензин спиртом. 10% раствор бензина в спирте, спирта в бензине.
10: Кощунство.
7: Была такая штуковина в прошлом году, значит, наши власти вроде как разрешили использовать спирт для того, чтобы разбавлять бензин.
10: Ну, спирт всегда копейки стоил, бензин дороже. Тут есть своя логика.
7: Как раз наоборот. Акцизы на спирт, ну, в общем, речь шла о том, чтобы освободить производителей спирта, которые работают на нефтяные компании, для того, чтобы удешевить этот процесс и для того, чтобы топливо на выходе получалось больше. Спирт в бензине что делает?
9: Спирт в бензине, на самом деле, иногда бывает хорошей штукой, потому что он же хороший растворитель, и прекрасно мы спиртом чистим разные поверхности, там вот в быту даже.
13: Внутренности.
9: Да, то же самое, да, происходит и с внутренностями двигателя. Значит, он не приобретает никакого хорошего настроения от спирта, как мы это делаем, но зато действительно вот эти вот, допустим, сажевые какие-то отложения. Если двигатель, например, с непосредственным впрыском топлива, то сажа там часто образуется как раз на впускных клапанах, потому что через него не протекает топливо. Вот спирт, он расходится по камере сгорания и способствует вымыванию этой сажи. То есть это как бы полезно. 10% современные двигатели спокойно более или менее перемалывают. Единственное вот что, если вы постоянно пользуетесь этим этанолом 10% в бензине, или если его там больше 10%, там 15%, то постепенно он может начать растворять не только загрязнение, но еще и уплотнители. Всякие резиновые, и пластиковые, и полимерные, потому что он хороший растворитель. Вот Бразилия, например, она славится тем, что она продвигает flex-fuel технологии, когда вы можете иметь и половину спирта в бензине, и 80%, и там стоят специальная электроника, которая определяет состояние топлива, процентаж, и из-за этого регулирует там вопросы зажигания и так далее. Но у них там топливные системы сделаны из нержавейки, и специальные резинки спиртоустойчивые стоят. Поэтому как бы в наши обычные европейские там автомобили, в японские, особенно сильно увлекаться этанолом не стоит. Да, и кроме того, он дает меньше энергии при горении, поэтому машинка будет немножечко помедленнее разгоняться.
13: А, то есть спирт используют как присадку, фактически присадку в топливо.
9: В наших краях его используют для восполнения нехватки бензина или понижения стоимости. Вот если с акцизами разобраться, то это действительно подешевле бывает. Поэтому если нужно срочно получить там, на 10% больше бензина, чем у вас есть, можно его разбавить спиртом.
13: А что такое присадка ММА?
9: Присадка ММА – это так называемый монометиланилин. Это октан-корректор, его раньше использовали, ну, так же, как вот тетраэтил свинца. Значит, следующим был вот этот самый анилин. Его можно добавлять совсем немножко, и он очень здорово повышает октановое число. Он перехватывает так называемые радикалы углеводородные, которые способствуют самовозгоранию элементов топливных. И там всего 1.5% его можно добавить, и у вас уже октановое число ого-го, неважно, какая бурда на самом деле налита в баке. Но он тоже совсем не полезный. Он очень способствует образованию как раз вот лаковых отложений. Если вы долго пользуетесь этим анилином, вы потом выкручиваете свечи и обнаруживаете на них такой коричневого вида отложения такие, которые даже не сковырнуть ничем. Если еще долго они там пролежат, они вообще в стекло превращаются, как бы, это полный конец. Плюс он довольно вреден для здоровья. Возьмите бензинчика из бака капельку, капните на салфеточку. Чистый, хороший, правильный бензин должен вообще-то испаряться и оставлять практически не оставлять следа.
13: Визуально.
9: Если там, ну да, если там остаются какие-то жирные пятна или еще что-нибудь такое, это уже подозрение. А если остается ободочек такой желтовато-розоватый, то это как раз вот содержание этого самого ММА. Этот ММА был запрещен в Европе.
7: Да, да и в России был запрещен, но просто в прошлом году, когда у нас очередной топливный кризис грянул, начались разговоры о том, что а не вернуть ли нам его для того, чтобы, значит, из низкооктанового бензина делать дешево и быстро высокооктановый.
9: Потому что можно бензин не перерабатывать. Можно его накапывать в эту прямогонку или там в газовый конденсат и получить то, что вам надо. Ну, как бы не очень полезная для двигателя штука.
7: Ладно, принято. Давайте теперь про экологию поговорим. Топливо нужно не только жечь, но еще и делать это так, чтобы нанести минимальный вред окружающей среде. Стандарты евро.
13: Вот они об этом, собственно, и говорят. А что они регламентируют?
9: Стандарты евро регламентируют количество всяких выбросов и количество всякой грязи, которую вы выдаете наружу. Они действительно направлены в первую очередь на борьбу с экологией, но и также на борьбу с состоянием двигателя. Ну, то есть, на самом деле, если вы правильно следуете этим стандартам, то вам легче содержать двигатель в чистоте, а не только окружающие.
7: Простите, как я могу следовать этим стандартам? Я прокладка между рулем и сиденьем.
9: Если вы как государство следуете стандарту, например, Евро-5 и заставляете всех своих граждан, так сказать, использовать этот стандарт, а производители бензина производить бензин стандарта Евро-5, то как бы у вас в стране улучшается экология, здоровье граждан и состояние внутреннее двигателей автомобилей этих граждан, они у граждан меньше ломаются. Да, почему? Потому что первое, что важно для бензиновых двигателей, это, конечно, количество серы. Количество серы в стандарте Евро-5 там 10 миллиграмм на килограмм топлива. В стандарте Евро-3, например, 150.
13: Почувствуйте разницу.
9: То есть в 15 раз больше. Это в 15 раз больше ресурсы для образования серной кислоты, оксидов серы, которые забивают катализатор, кислота разъедает металл. Стенки цилиндра, возникает коррозионный слой, который потом обдирается в процессе трения, там, очень просто, и так далее, и тому подобное. Если у вас хороший современный двигатель, то он, увидев эту серу, откажется вас вести. Вам просто электроника скажет, у меня, да, в лямбда-зонде недопустимое количество серы. Вы этой серой лямбда-зон просто сожгете. Ну, не сразу, там, но через некоторое время. И электроника вам скажет, мне что-то не очень это нравится, давай-ка я тебе зажгу check engine, поехали на ремонт. Поэтому тут как бы разговор будет простой. Если у вас двигатель постарее, не настроен там на Евро-5 еще категорически таким образом, то он будет это все допускать. Это значит, что вы будете просто потихонечку убивать двигатель изнутри.
13: Секундочку, это получается, что раньше, когда использовали бензин низких стандартов, априори люди убивали свои движки.
7: Так и двигатели были проще.
13: Ну хорошо, но, ну, предположим, у меня автомобиль, не знаю, 2005 года, образно говоря. Тогда Евро-5 и в помине не было.
9: Вам не так страшно, Кирилл, ездить на Евро-3.
13: Евро-3 будет убивать, ну как бы загрязнять этот двигатель?
9: Конечно, да. Ага. Но просто раньше двигатели имели там, условно говоря...
13: Ехать зазоры, будет, но будет грязный.
9: Зазоры пошире, да, детали потяжелее и так далее. Двигатели с тех пор 2005 года двигались в сторону уменьшения деталей, утоньшения зазоров, снижения вязкости масел, например, и так далее. Все ради того, чтобы он крутился порезвее, топливо тратил поменьше и, значит, мощности отдавал побольше.
10: Я здесь немного хотел добавить. Там взять, к примеру, шишигу, ГАЗ-66, бензин закончился. Главное не глушить. С дизельным заправляется солярка, и поехали.
13: Ты серьезно?
10: Да, работает плохо, но едет.
13: Обалдеть.
10: До бензина можно доехать.
9: Но вы платили за это гигантскими двигателями, чудовищным расходом топлива, отвратительной экологией и всем прочим. Значит, сейчас вы за 3 копейки, за 3 капли топлива можете уехать на 300 километров на маленьком движке, но вы не
10: потом
9: должны...
10: Потом его ремонтировать.
9: Да, давать ему загрязняться. Поэтому, чем современнее двигатель, тем больше он просит всяких, вот, скажем, процедур очистки. Я напомню еще раз. Вот, например, в нашем арсенале компании «Супротек» есть очиститель топливной системы, который это разовое средство, там раз в месяц-два, в зависимости от режима вашей езды, применяйте. Есть присадки, которые, ну, как бы, каждодневно спасают вашу аппаратуру от того, чем вы можете заправиться там случайно прямо сейчас. Значит, в какой там последовательности их применять, как часто, где брать, сколько стоит, как получить скидки, все это у нас, пожалуйста, по телефону 8 800 200 ровно 0661.
13: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании. А мы вернемся через 2 минуты.
0: Программа «Мой автомобиль». Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Владимир Джарала о конфликте в ЕС при принятии новых антироссийских санкций.
22: Европейская комиссия и сама госпожа Кая Каллас вызывают сильнейшее раздражение у большинства участников от национальных государств. И поэтому они все смелее и смелее выступают против общей линии. Второй момент – это давление экономическое, потому что американцы то, что называется, обнаглели до крайности, берегов не видят и диктуют условия, которые просто грабят европейскую промышленность. И с этим российские энергоносители, которые, конечно же, ай-яй-яй, ой-ой-ой, покупать нельзя, тем не менее являются единственной альтернативой, которую они могут использовать. Ну и, кроме этого, целый ряд других связей, которые уже смелее отстаивают в своих интересах национальные представители.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
23: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
24: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
7: А давайте вернемся к тому, что происходит с двигателем внутреннего сгорания, если в него попадает топливо старых экологических стандартов. В конце предыдущей четверти часа говорили о том, что старые двигатели, они вполне ничего себе, они выживут, если в него залить Евро-3. А новые, что с ними? Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек».
10: Здесь ситуация какая? Конечно же, детонация. А двигатели хлипенькие сейчас стали, и материалы слабее, и сами детальки поменьше. Детонация, она убивает двигатель.
7: Детонация, как мне представили в моей версии вселенной, это не совпадение по октановому числу. А Евро-3, Евро-5 – это не про октановое число, это про количество грязи.
10: Количество грязи поменяет режим работы двигателя и усилится эффект детонации. Неправильное смесеобразование, неправильно двигатель начнет работать из-за того, что Евро-3, оно менее качественное топливо, медленно, но верно, оно забьет грязью. Конечно, не лопатой оттуда эту грязь выгребать, но в топливной аппаратуре, в современного двигателя, там очень все маленькое и тоненькое, и достаточно крупинки-песчинки, чтобы она уже начала неправильно работать. Плюс даже если одна форсунка выйдет из строя, три форсунки будут работать, это опять же будет очень сильная вибрация у двигателя, она будет сказываться на самом движке, трясти его будет слишком сильно, вибрация увеличится. Опять же, повторюсь, движки хлипенькие, материалы слабее, это раньше чугун со сталью был, и все там, что хочешь с ним делай, а сейчас-то алюминьки одни, в основной массе цветные металлы и композиты, чтобы полегче было. И из-за этого, конечно, прочности не хватает, запаса прочности. И медленно, наверное, он просто развалится, и все.
9: Добавлю, Дмитрий, один момент, что если у вас повышенное содержание серы, о которой мы говорили, то сера понижает эффективность октановых присадок. То есть у вас октан топлива снижается из-за повышенного содержания серы. И поэтому это тоже может вести к детонациям, о которых Сергей говорил.
13: Так, секундочку, но я еще раз повторю. Присадка из ГА не сделает из Евро-3 Евро-5.
10: Нет, не сделает.
13: Не сделает. То есть от детонации не спасет.
10: Не спасет, но, по крайней мере, топливная аппаратура выживет. Ее потом продадите, когда машина развалится.
13: Топливную аппаратуру?
10: Да, она будет в хорошем состоянии. Да. Просто здесь некоторые думают, что детонация – это как раньше. Москвич, когда заправляли топливом, как им попало, ключ повернул зажигание, двигатель заглушил, а он еще несколько минут бедный конвульсирует. Никак все ему не заглохнуть, пока передачу не поставят, сцепление не отпустит. Ага. Это не такая детонация. Нет, такой вы сейчас не увидите. Это еще те старые движки, которые работали на 76-м.
13: Что? Нет,
10: ее не чувствуется. Ее чувствует только двигатель.
13: Слушай, это же взрыв.
10: Он просто быстрее разваливается, и все.
13: То есть это взрыв не в той точке, в котором должен, то есть не от искры, а от сжатия.
10: Да, но уже не настолько он заметен, и не настолько он явен. Он есть, он присутствует в двигателе.
13: А, кстати, на что он будет? Он на что бьет? Он
10: по поршню бьет, по поршневой группе.
13: По шатунам, по шейке, по коленвалу.
10: Коленвал, да, нет. Самое основное, это, конечно, палец и втулка. Ага. Верхний палец, поршневой палец и втулка, которые разбиваются, потом появляется глухой шатунный звук, поршень начинает перекладывать, и все это вместе начинает медленно, наверное, складываться.
13: Ужасно то, что ты об об этом не узнаешь.
10: Нет, не узнаешь.
9: Если есть подозрение на детонацию, найдите горку и поезжайте в горку.
13: Так.
9: Под нагрузкой двигатель. Тогда он звенеть начнет. Есть шанс, что услышат не только датчики ЭБУ, но и вы тоже в кабине услышите, как двигатель начинает дын-дын-дынкать. Просто надо его усилием под нагрузкой, скажем, если вверх двигать.
13: А он детонирует по всем цилиндрам или какой-то там один?
10: По всем.
9: Да, потому что у вас одно и то же топливо во всех цилиндрах. Если вы импортируете автомобили, то эти автомобили на что-то настроены. Если даже вы покупаете китайские автомобили, сейчас какой-нибудь там стандарт China 6, он еще требовательнее даже, чем Евро 5 или там. Потому что они тоже развивают какие-то свою стандартизацию и борьбу за экологию. И если машины настроены на это топливо, то на местном вашем Евро 3 они просто не будут ездить. Ну, это лучший исход на самом деле. Либо они будут ездить и мучиться, и умирать прямо под вами. Поэтому, если вы пользуетесь каким-то автопромом, который заточен на стандарты, неизбежно следовать тем стандартам, которые эти двигатели просят от вас.
13: Ладно, слушайте, что мы все про бензин-то, про бензин? Давайте про дизель немножко поговорим. Какие хитрости-то в этом?
7: Сколько у нас? 5% дизельных двигателей
13: тем не менее,
7: на гражданском рынке.
13: Они есть. Дизелисты есть.
9: Да, да.
13: В природе.
9: Но зато весь грузовой транспорт дизельный. Но дизель гораздо проще с этой точки зрения всякой химии, там есть свои тонкости, но тем не менее в нем не надо повышать октановое число. Наоборот, он сам должен взрываться. Да? Поэтому никакой там хитрой и многоступенчатой переработки нефтяной фракции в дизеле нету. Но дизельные двигатели очень чувствительны как раз к этому самому

0: Казахстане. Дизельный Toyota Land Cruiser, к счастью, не мой. Я был пассажиром. Мы заехали на бензоколонку, заправились, отъехали 100 километров, минус 2 насоса высокого давления дизельных. Ну, там двойной насос стоит. Просто все, машина едет со скоростью 10 км в час, никак не разгоняется. В аварийном режиме, к счастью, мы с шоссе сумели доехать до СТО, 2 насоса под замену.
1: А что, в чем причина?
0: Не было смазочного компонента. Недостаточно было смазывающей добавки присадки. Насосы высокого давления в дизельной системе, они крайне чувствительны к этому. Поэтому я напомню, что вот у нас присадка SD, которая предназначена для дизельного топлива как раз, она вот содержит этот самый смазывающий компонент. Это на самом деле практически главная ее функция. То есть вот акцент дизельной присадки на этом. В бензине это моющие свойства, в первую очередь смазывающие, там во вторую. А в дизеле как раз немножко наоборот. Дизель терпим там к саже, загрязнениям, еще что-то. Отсутствие смазочного компонента он терпеть не будет, он вылетит просто 100 километров и до свидания. Нет у вас больше дизельной топливной системы. Вот за этим надо следить очень внимательно. Кроме того, наша присадка SDA, она содержит немножко цетан-корректор, это противоположное октан-корректору в бензине, это штука, которая повышает воспламеняемость солярки. То есть двигатель полегче запускается на таком топливе, работает более мягко и плавно, потому что, ну, как бы взрывается смесь чуть-чуть раньше. Там не 51 у нее, как по ГОСТу становится, а там 52-53 единицы. Это совершенно безопасно для двигателя. То есть тут никто никакие там сажевые фильтры не сгорают, никаким там нарушением это не ведет. Это не октан-корректор в высокооборотистом бензине. Вот такая вот штука. У нас эти присадки, они продаются как бы в розничных магазинах, пожалуйста, там на маркетплейсах они присутствуют. В том числе они присутствуют на очень многих заправках сетевых, причем крупных сетей. По всей России несколько тысяч заправочных станций сейчас предлагают этот товар, поэтому можно, вот, когда заправляетесь, заодно сразу, так сказать, эту присадку приобрести. Но сказать честно, например, на автозаправках она может стоить довольно дорого. Поэтому, может быть, имеет смысл приобретать ее непосредственно у нас, либо в нашем интернет-магазине, либо в наших фирменных магазинах. Адреса есть в разделе «Где купить» там на сайте Супротек.ру, в Москве, в Петербурге, в Казани, в Новосибирске, в Челябинске, Екатеринбурге, Краснодаре. И вот там есть эти наши фирменные магазины. Если вы туда приходите и говорите, что вы услышали об этом на радио «Комсомольская правда», это считается промокодом на 20% скидку по отношению к той цене, по которой эти присадки идут во многих остальных местах. 20%, ну, по сегодняшним меркам это не так мало. Поэтому рекомендую обратить внимание, приобретайте эти присадки, пользуйтесь, защищайте машину от случайного некачественного топлива. И главное, экономьте на топливе. Потому что чистая топливная система, что бензиновая, что дизельная, тратит меньше топлива для получения той же энергии. 8 800 200 ровно 0661. Все остальные вопросы туда.
1: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». А у нас на этом все. Всем пока.
2: До свидания.
0: Спасибо.
3: Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. ООН ПТК «Супротек», ОГРН 106-784-715-22-73, город Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литера, помещение 14, 459-460-461, офис 105.
4: Программа «Мой автомобиль». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Эксперт ММО РАН Максим Черкашин о желании Трампа брать пошлину с грузов в Армузском проливе.
6: Здесь вопрос того, а могут ли они обеспечить судоходство через Армузский пролив. Вот практика показывает на сегодняшний день, что нет, не могут. Соответственно, ну, если этот вопрос ставится так, что они будут взимать 20% пошлин и сопровождать танкеры, то это, ну, мало осуществимо, на мой взгляд. Если вопрос ставится, что вот вы ходите как хотите через Армузский пролив, а мы после этого еще с вас возьмем 20% пошлину, то, в принципе, вполне они могут это сделать, потому что те страны, которые будут платить эти пошлины, они и так являются, по сути, американскими союзниками, у них с подводной лодки выхода немного. Другой вопрос, что, скорее всего, обычно, если вводятся такие санкции, там сразу начинают выдавать генеральные лицензии, то есть исключения из этих пошлин и исключения из этих санкций, которые все основные американские торговые партнеры незамедлительно получат. Соответственно, даже если формально такая мера будет введена, то как она

0: она будет реализована на практике, это уже будет совсем тоже другой разговор.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама. «Комсомольская
2: правда». Читайте в еженедельном выпуске, сколько Россия платит героям за боевые подвиги. Советы автоэксперта. Надежные способы экономить бензин. Михаилу Горбачеву передали послание от инопланетян. Газета в продаже с 15 июля.
3: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Экономист Василий Колташов о состоянии европейской экономики.
5: Западные экономики, европейская и британская в первую очередь, настолько нездоровы, японцы тоже, конечно, что настолько там деструктивные, депрессивные процессы идут, что это тянет вниз мировые цены практически на все и понижает экономическую активность Китая, который в огромной степени ориентировался на Европейский Союз, на европейский рынок. Да, у них там не разорваны пока связи, то есть Европейский Союз еще своей санкционной политикой против России не пошел против Китая. Я все жду, когда это появится, когда они скажут, что вот такие-то китайские там компании, их там сотни, если не тысячи, да, покупают что-то российское, как-то российское, да, и как-то России что-то продают, значит, они попадают под санкции Европейского Союза. Там пока электромобили только запрещены, и Китай наверстывает это гибридными автомобилями, то есть бензиново-электрическими поставками в ЕС, и они там занимают рекордные позиции на фоне умирания европейского автопрома. Но пока вот в эту сторону они регулярными мерами не двинулись, однако общая линия на охлаждение мировой экономики. То есть Европейский Союз буквально стопорит мировой экономический рост. Буквально стопорит. Причем беспощадно к себе. Но то, что население это воспринимает спокойно, на мой взгляд, пока что, ну, это вопрос психологии.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О расследованиях.
7: Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте. Поводом стала атака БПЛА украинских формирований на гражданский автомобиль в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, накануне в Энергодаре ВСУ при помощи квадрокоптера был атакован легковой автомобиль. Из-за удара погибли водители и находившийся в салоне главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев. Также пострадал еще один пассажир. Работник атомной станции.
1: А США.
7: Пентагон рассматривает вариант проведения воздушно-штурмовой операции на Кубе. Это сообщает CBS News со ссылкой на источники. По их данным, американские власти провели брифинг, на котором обсудили варианты возможных военных действий против островного государства. Госсекретарь Марко Рубио отмечает, что Штаты предпочитают дипломатический вариант смены власти на Кубе, но действующий режим продолжает отказываться от реформ, сказал он. Как отмечает CBS, среди причин возможной военной операции называют приобретение Кубы ударных беспилотников неизвестного происхождения. Проведение операции против Кубы может стать проблемой для Пентагона, так как большая часть внимания и наступательных возможностей американских военных уже задействована на Ближнем Востоке, пишет CBS.
1: О нововведениях.
7: В Минцифры сообщили о планах запретить продажу сим-карты с деньгами на счете. Они будут реализовываться с нулевым балансом. Такую меру обсуждают в рамках третьего антимошеннического пакета «Антифрод 3.0». Возможность пополнить счет появится только после заключения договора с оператором. Эксперты отмечают, что такая мера позволит сформировать цифровой след платежа. В дальнейшем он поможет установить реального пользователя. Сейчас злоумышленники могут получить доступ к аккаунту на госуслугах, дистанционно оформить сим-карту с предоплаченным пакетом услуг, использовать ее и сразу избавиться от пластикового носителя информации.
1: Об образовании.
7: В новом учебнике по обществознанию для 10 класса появится раздел о страховании. Школьникам на практике объясняют, что оно бывает двух видов – имущественное и личное. В параграфе об имущественном страховании рассказывается о КАСКО. В разделе о личном объясняется, что этот вид покрывает риски, связанные со здоровьем и продолжительностью жизни человека. Учебник по обществознанию для 10 класса напечатан под редакцией зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов о главных событиях этого дня. Минобороны сообщила о групповом ударе по объектам в Киеве и Одесской области. Надо сказать, что вот практически каждое утро сводки начинаются с того, что наше военное ведомство докладывает о массированных ударах именно по стратегическим объектам, ну, в частности, в Одесской области. На этот раз наши военные нанесли групповой удар по предприятиям опять украинского военно-промышленного комплекса. Речь идет о Киеве. И те из них, которые используются для производства и хранения беспилотников. Под удар попал объект логистической компании «Рапид», а также склад предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1», где собирают дроны «Лютый», уже небезызвестный, и «Лелека-100». Также поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, задействованы для хранения и доставки военных грузов и топлива, а вовсе не гуманитарных, как сообщает периодически Киев, что вот там якобы какой-то продукт или еще что-то. Нет. Речь идет именно о логистической составляющей, о логистике для ВСУ. Сообщается о поражении морского судна, быстроходного катера сил специальных операций Украины на подходе к региону. И вот как раз сводка по российским регионам. Более 200 дронов летели на Москву с вечера 15 июля, сообщил мэр Собянин. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Причем вот это число в 200 дронов тоже становится таким систематическим. Практически каждый день или через день на столичный регион идет массированный налет. Также атаке подвергся «Энгельс» в Саратовской области. В городе есть повреждения гражданской инфраструктуры. Предварительно пострадавших нет, сообщил губернатор Саратовской области. Но по регионам тоже удары происходят, атаки происходят систематически. Но и в большей степени, как обращают наши специалисты внимание, идет такая активная системная работа по объектам на территории Украины. Вот еще раз вернемся к утренней сводке Минобороны. Объекты ВПК. Это Одесса, нашпигованная и целями, связанными с логистикой ВСУ, и предприятиями, и всем чем угодно. И вот систематический вынос этих предприятий идет. Поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. Наши военные применили высокоточное оружие большой дальности, наземного и воздушного базирования и дроны. При нанесении, причем преодолевают наши военные системы ПВО и ПРО, противоракетной обороны противника, могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на украинской территории. Конечно, здесь остаются вопросы, связанные с тем, что многое для объектов Украины, для объектов украинского ПК собирается ныне в Европе. Вот давеча Урсула фон дер Ляйен с тремя президентами Румынии, Молдавии и Сербии тоже приезжала. У них был очередной вояж в Киев. Обещали поддержку, обещали миллионы евро на закупку дронов срочную, на закупку комплектующих из Китая для производства дронов. И в целом, конечно, они прямо и не стесняясь говорят, что они не то что разворачивают, развернули уже производство во всех странах Запада для Украины и производят все, что нужно сегодня киевскому режиму. Это не только дрон, но дроны в первую очередь. Наш МИД комментировал это, называл адреса, где производятся в каждой стране улицы, номера домов, где развернут соответствующее производство для объектов ВПК Украины. Обещали адреса в Канаде. Никак мы не дождемся, где же в Канаде производят дроны для Украины. Но к производству и ныне там. И фактически Киев сегодня выступает вот таким ударным кулаком уже, ну, мягко сказать, сильно расшатанным собственным производством, по которому работают наши вооруженные силы. Вместе с этим скептики скажут, что вот летят сотни дронов сюда, а будут лететь тысячи, потому что по адресам, которые предоставил МИД, на территории всей Европы идет активное производство, несмотря на жару, отсутствие энергии, какое-то недовольство европейского потребителя, плевать им на европейских потребителей, все будет собираться. Но дроны-то летят, а на это у нас испытывают, вот интересное сообщение, лазерный комплекс «Перун» против любых типов беспилотников. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Бронец к нам присоединяется. Виктор Николаевич, здравствуйте.
8: Доброе утро.
3: Я короткую сводку обозначил. Мы систематически выносим все на территорию Украины. Это здорово, но не выносим ничего систематически на территории Европы. Это, наверное, не здорово, но, наверное, и невозможно сегодня. Можем ли мы подвести итоги? Вот, смотрите, по Одессе, да, системно, порт, логистика. Насколько это... Ну, вот как, что, какой термин, на ваш взгляд? Могу я спросить, насколько это что-то изменит или насколько это усложнит, например, действия Киева, действия ВСУ по их военным возможностям?
8: Ну, тут же надо смотреть, регион, куда мы систематически наносим массированные удары, регион. Это первое. Второе, характер цели, по которому мы наносим эти удары. Вы меня спрашиваете про Одессу. Мы сейчас активнейшим образом обрабатываем Черноморское побережье. И возле Одессы, и возле Черноморска, там и возле других регионов. Почему? Потому что Черноморское побережье Украины стало таким очень мощным анклавом поставки вооруженной силы Украины боеприпасов, боевой техники, там продовольствия и так далее. Совершенно очевидно, что с моря Украина подпитывает свои вооруженные силы. Наша стратегическая цель – лишить его этой возможности. Вот потому мы, в общем-то, в последние дни очень активно работаем и по всем черноморским портам, о которых я вам сказал. Вчерашний день был достаточно хороший для охоты. Там было поражено около 6 крупных складов, пунктов заправки, пунктов хранения там нефти и так далее. Мы вчера отправили на дно 4 судна украинских, в которых тоже находились и боеприпасы, и боевая техника. Откуда они шли? Понятно, из причерноморских стран, которые поддерживают вооруженные силы Украины. Но я вам назову хотя бы 3. Это и Турция, это и Болгария, это Румыния. Вот эти 4 суденышка с боевой техникой, с боеприпасами лежат уже на дне Черного моря. Особенно активно мы охотимся на Черноморском побережье с пунктами, где собираются ударные беспилотники Украины. Вчера мы накрыли 2 таких склада. Вот сегодня, я смотрю, вот по данным на 11 часов 11 минут, мы еще 2 склада нашли на Черноморском побережье. Ну, в принципе, уважаемые, я вам хочу сказать, что работа по Черноморскому побережью – это в какой-то мере подготовка к тому, чтобы мы взяли его полностью под контроль. И если хотите, я смело скажу, подготовка к тому, чтобы мы взяли под контроль и Николаев, и Одессу. Чем дольше Зеленский, его клика тянут время, не откликаясь на предложение Москвы о переговорах, тем больше Киев теряет свои территории, свои города, свои земли. Ну что, нам это выгодно.
3: А насчет вот, ну, аккуратных, да, разговоров о Николаевской, Одесской области, насколько мы понимаем, сложно, ну, географически пока подступиться туда. Да? То есть, с одной стороны, вроде хорошо нет укреплений, насколько мы понимаем. Да, это не Славянск и не Краматорск, вот степные регионы. Но сложно, вот сложно.
8: Пока... 3 раза хочу повторить. Пока речи о том, чтобы надо подготовить войска уже в ближайшее время, в ближайшие месяцы для взятия под контроль Одессы, Николаева, нет. У нас огромное количество работы. Где? Да в той же Донецкой Народной Республике. Ведь мы там еще решаем, не решили стратегически важную задачу, мы не взяли под контроль Славянск-Краматорск. А это генеральная битва, если хотите, второй половины 2026 года. Мы сейчас уже подбираемся к Славянску-Краматорску. У нас огромное количество непаханное поле в Запорожской и Херсонской области. То поле, где укрепились вооруженные силы Украины. Там тоже надо закончить работу. И, скорее всего, только после этого, если противник будет и дальше так тупо себя вести, несговорчиво, и дальше будет терять территории, мы, конечно, пойдем на Одессу и Николаев. Но эти города тоже надо готовить. К этим городам подступаться тоже надо, используя огромный опыт, который был у нас накоплен в ходе СВО, когда мы брали другие города. Потому что я не исключаю, что та же Одесса будет проведена специальная военная операция. Там наверняка наши войска будут действовать и с моря, и с суши.
3: Спасибо, Виктор Николаевич. Да, продолжим. Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Тема Одессы, конечно, всегда интересна. ВСУ убили главного инженера Запорожской атомной электростанции, его водителя. Об этом через пару минут.
6: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
9: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дома.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
3: Итак, очередной день и очередные сообщения о, ну, энное количество лет назад. Это показалось бы, мягко говоря, чудовищным, ну, как минимум, странным. А теперь это такая суровая реальность. Удары ВСУ по подчеркнуто гражданским объектам. Не просто удары, а вот когда наш МИД говорит, что это терроризм, ну, конечно, как бы все пожимают плечами, желая не просто слов, а каких-то действий, да, и когда Лавров говорит, ну, это же действительно терроризм. Ну, вот что произошло буквально накануне вечером. Они ударили по главному инженеру Запорожской атомной электростанции, человек, который всю жизнь там проработал, ученый, инженер, профессионал, и его водитель. Атака ВСУ. Следователи устанавливают конкретных представителей киевского режима, преступные действия которых создали угрозу безопасности тысяч, безопасности жизни тысяч мирных граждан. В результате атаки пострадал еще один пассажир-работник станции. Атака была на служебный автомобиль на границе промышленной площадки станции Энергодара. водитель, скажем, еще раз скончался. А у нас здесь тоже люди злятся, да, потому что вроде ну, какое-то бессилие получается. Но мы не воюем с гражданскими, никогда не будем так делать по сравнению с действиями Киева, которым дает Запад дроны. И никто не сказал, слушайте, а вы чего? Ну, может, вы случайно хотя бы? Нет, никто это даже не обсуждает. Говорит, вы получите еще столько дронов, сколько нужно. И на следователей не надо злиться. Они делают свою работу, собирают доказательства тем, чтобы наши потомки знали правду потом, что это не чьи-то выдумки, что действительно факты, что был прилет, что был со стороны ВСУ, что убиты гражданские лица, и речь идет об атомном объекте энергетики. Наши направили Гроссе соответствующее письмо, это глава МАГАТЭ, чтобы он обратил, что-нибудь сказал бы хотя бы. Он назвал произошедшей недопустимой атакой и отправился дальше пить кофе. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов из Запорожской области. Владимир Валерьевич, приветствую вас.
11: Да, здравствуйте.
3: Ваша многострадальная Запорожская область. Мы видим, что не имея никакой возможности, сейчас уже понятно, да, на поле боя ничего изменить, что делает Киев? Но это, правда, не заезженная история. Это чудовищный терроризм в отношении гражданских лиц, объектов энергетики. И вот мы об этом не говорим, но, насколько мы понимаем, у вас активно сейчас жгут поля. Да, то есть уборочная компания тоже проблематизирована. Жгут продовольствие. Да, как я не знаю, немцы делали, так, тут тоже, да, такой опыт хороший. Как не то чтобы что делать, да, но опасность есть. Как вот в Запорожье, как в регионе?
11: Да, спасибо за вопрос. Ну, во-первых, хочу выразить самые глубокие слова соболезнования, да, и родным и близким убиенных, да, Александра Александровича Яковлева, главного инженера Запорожской атомной электростанции, который был убит при исполнении служебных обязанностей его водителя. И могу сказать, что, к сожалению, это ну, у нас постоянно, да, вот просто без подробностей географической привязки, мы ехали, ну, сейчас проехали порядка 50 километров по области, 7 раз были вынуждены выбегать из машины, да, потому что, к сожалению, ситуация такая, что велика вероятность была удара. Я выложу чуть позже у себя в телеграм-канале видео, где покажу, как вдоль дороги находятся просто масса ждунов. Ну, ждуны – это вот дроны, гексокоптеры, тяжелые дроны, да, которые, ну, и не всегда тяжелые, и небольшие дроны есть, которые сидят как бы в кустах, да, вот лежат на земле под действием операторов непосредственно и искусственного интеллекта и ждут необходимый транспорт, по которому нужно ударить, да. Чаще всего это там грузовые машины, бензовозы, перевозки продуктов, ну, а иногда могут и просто по легковым. То есть легковых машин очень много жгут. Для понимания, время от времени выбирают какую-то вот географическую часть области, и там устраивают настоящий террор, охотясь на все, тотально на все легковые машины даже, да, которые там проезжают.
3: Они как, вот, они на земле сидят или в воздухе ждут? Это же камикадзе получается, да, там запас топлива какой-то нужен.
11: Они вот, ну, я покажу видео, где на земле даже находятся вдоль дорог. Просто уничтожать их. Да, да, вот, ну, вот прямо уничтожать их там надо в промышленных масштабах, да, я понимаю, что это должна быть системная работа. Я, знаете, вот, пользуясь эфиром, обращаюсь ко всем нашим соотечественникам, добрым русским людям, да, независимо от происхождения, потому что русские – это больше, чем… Это не только национальность, русские, это больше, да, чем национальность. Да, это цивилизационный выбор. Россия – это страна-цивилизация. И вот если у вас есть родные, близкие, друзья, знакомые, да, вот пригласите их просто в гости. Пусть они хотя бы неделю, две, месяц побудут не в тех условиях, потому что, ну, условия действительно очень непростые, мягко говоря. Я не говорю там про эвакуацию, но хотя бы помочь людям организовать летний отдых, еще что-то, да, чтобы вот эти дети не видели постоянные взрывы, постоянные удары. Вот мы сейчас с вами говорим по поводу убийства, да, это именно убийство, это же не просто, да, люди погибли, они же не абстрактно погибли, их именно убили террористы режима Зеленского. По поводу главного инженера, да, Запорожская атомная электростанция, буквально на медне была убита молодая девушка, барышня, помощник прокурора Энергодара Анна Киргуева, да, она была убита тоже дроном ВСУ в Энергодаре же, недалеко от блокпоста, причем она направлялась в Северную Осетию на семейный праздник. Вот видите, это молодая женщина, девушка ехала на семейный праздник, а получилось семейное горе. их автомобиль атаковали вот беспилотники режима Терентьева. И непосредственно, помимо, ну, то есть, в общем, были убиты трое мирных жителей, то есть она и еще два мирных человека были убиты. Анна Киргуева была советником юстиции третьего класса, выступала у нас очень часто на публичных мероприятиях, общалась с детьми. Вот, ну, такая, знаете, очень активная, да, хорошая барышня была, Царство Небесное, к сожалению, она тоже убита. И таких примеров, ну, тут, ну, масса. Я понимаю, что мы найдем решение, да, однозначно это решение уже находится, просто не в том объеме, не в том масштабировании, как хотелось бы сразу. И понятное дело, что у врага всегда были какие-то там, знаете, вундерваффе, да, там супероружие, благодаря которому они победят нас, да, как они считали. Кто уже сейчас вспомнит там Байрактары, Хаймерсы, там, да, Штурмшедоу, там всевозможные там Абрамсы, да, или Леопарды и прочее. Все это уже в прошлом. Теперь у них именно БЛА, ну, беспилотники как таковые, да, которыми они дистанционно нас пытаются убивать и кошмарить всю большую Россию.
3: А в чем идея здесь, на ваш взгляд, была? Обезглавить именно руководство станции, то есть закошмарить, как, ну, вот нет желающих, или, ну, не нет, мало желающих ехать на бензовозе сейчас через опасные, да, дороги. То же самое тут, чтобы не было желающих работать на станции, закошмарить, вот, ну, терроризм такой. Или как бы вообще не важно, вот есть машины рядом со станцией, они, им наплевать, кто там внутри, да, водитель, инженер, там, еще работник какой-то. А попадет и хорошо, отлично, в следующий замечательно, да, и будут бить так, пока есть возможность.
11: Ну, вы знаете, здесь тотальный террор, здесь две составляющих. С одной стороны, естественно, обезглавить всегда замечательно. Мы видим и массовые обстрелы атомной станции, и теракты, которые они пытались и пытаются делать, да, там, и вербовать людей путем запугивания, берут в заложники там родных, близких, кто, к сожалению, находится пока на подконтрольных режима Зеленского территориях, так и бьют просто по всему, что движется, по всем людям, по мирным, по простым и так далее, да. Ну, потому что дети в Великой Белозерке, да, или в Водяном, ну, никак не могут повлиять на безопасность атомной станции. Тем не менее, этих детей тоже они убивают, ну, стараясь, и бьют по транспорту. И оператор-то дрона видит, кто там, да, он же видит, что это не военный транспорт, что никакое там не перемещение, даже не перевозка топлива как такового, да, бензина хотя бы для мирных. Это просто люди. Здесь я не готов сказать, какая цель именно была, но то, что они пытаются максимально поставить под удар атомную станцию и лишить ее контура безопасности, это факт. Главный инженер, безусловно, человек, который отвечает за этот контур безопасности, знает все производственные процессы, да, всю систему, да, атомной станции как таковой, и это один из ключевых людей, который гарантирует нам то, что на атомной станции все будет хорошо и в нормах, которые непосредственно установлены.
3: Ну и проблематизирует подвоз топлива для генераторов, да, тоже важный
11: вопрос. Да, это большая проблема. Вот помните, мы в эфире с вами как раз говорили, я тогда делился радостью, что благодаря помощи простых русских людей удается там сотни генераторов пораздавать, да, людям в условиях отсутствия электроэнергии. Вот с января по март мы пораздавали, несколько месяцев у людей поработали, а теперь эти генераторы без топлива. То есть у людей нет электричества и нет возможности даже заправить эти генераторы для того, чтобы хотя бы электричество было. Хотя бы его запуская на 2-3 часа в день. Почему 2-3 часа в день? И таким образом накачал воды хотя бы, да, за это время поработал насос, да, и понабирали воду. И 2-3 часа хотя бы наморозил холодильник, хоть какое-то время для того, чтобы хотя бы продукты так быстро не портились, и была возможность там хранить лекарства и прочие вещи. То есть бандеровские черти делают все возможное для того, чтобы жизнь сделать непригодной. Но, знаете, вот вы в подводке к нашему разговору...
3: Полминутки.
11: Озвучили слова там Гросси о том, что вот там, ну, недопустимо и так далее. Вы знаете, я даже скажу больше, когда или если Гросси, да, эти бандеровцы замочат, а я не исключаю этого варианта, прилетит со стороны дрон или обстрел будет, что-то еще, Наверное, МАГАТЭ само скажет, ну, это недопустимо, и так же дальше пойдет. Потому что место сидения определяет точку зрения. А это наша земля, значит, нам надо всех бандеровцев отправить к Бандере, к батьке их. Ну, о ком они поют песни?
3: Спасибо.
11: Освободить нашу родную землю.
3: Владимир Рогов из Запорожской области.
6: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на «Радио Комсомольская правда».
12: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках 11:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках отремонтируют здание школы номер 9. Уже принято решение о проведении капитального ремонта. Работы начнутся в следующем году. В настоящее время ведется необходимая подготовка. А в конце 2026 года планируется объявить аукцион по определению подрядной организации. Этот вопрос очень важен для учеников, родителей и педагогов. Депутат Великолукской городской думы, член фракции «Единая Россия» Юлия Ярышкина заверила, что будет следить за ходом реализации этих планов и информировать великолучан обо всех важных этапах. Ситуация с бензином в Псковской области остается напряженной. Власти региона продолжают работу по увеличению поставок топлива. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников, достигнута договоренность еще с одной компанией об увеличении объемов поставок. Однако технически дополнительные партии топлива начнут поступать в регион только на следующей неделе. По информации топливных компаний, из-за высокой нагрузки за неделю выходит из строя от 15 до 20 заправочных пистолетов. Оборудование ремонтируют или меняют. Специальных ограничений на работу колонок нет. Решение о сохранении или отмене системы заправки автомобилей по четным и нечетным номерам планируют рассмотреть завтра, в пятницу. Поезда Москва-Псков и Москва-Великие Луки с октября могут начать курсировать до Орла. Сейчас такой вариант предусмотрен в проекте нового расписания. Предполагается, что составы будут следовать через Тулу, делать остановку на Курском вокзале Москвы, а затем выходить на привычный маршрут через Волоколамск и Ржев. Такое решение может сократить время в пути и избавить поезда от лишних смен направления движения, которые появились после переноса маршрутов с Рижского на Белорусский вокзал Москвы. Следует учесть, что пока проект расписания не утвержден.
6: О валютах.
13: Курс валют на сегодня: доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка, юань 11.14.
6: О погоде.
13: В Великих Луках ясно, температура воздуха до плюс 23 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
6: Настоящий хит-парад
14: Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
3: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. «Война чужими руками» за 37 миллиардов долларов. Как Вашингтон зарабатывает на ближневосточном пожаре? Ипотечный парадокс. Почему кредиты на жилье дорожают вопреки логике Центробанка? И уральский апокалипсис. Аномальные ливни смывают железные дороги и топят города. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Ближний Восток на всех парах несется к масштабному военному столкновению, детальный сценарий которого уже вовсю расписывают за океаном. Авторитетное американское издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в военных кругах выкатило громкий прогноз, или не прогноз, точнее даже, а, как они говорят, инсайт. Трамп всерьез склоняется к существенному расширению военной операции США против Ирана. В кулуарах Пентагона вовсю шуршат картами, обсуждают сценарии. Все это, как говорят специалисты, напоминает историю еще времен бури в пустыне. В планах не просто точечные налеты, а полноценный силовой захват островов вблизи стратегически важного Ормузского пролива, а также массированные удары по объектам, где Тегеран якобы может вести секретные ядерные разработки. Особый интерес у американских планировщиков вызывает комплекс подземных тоннелей в одной из гор, называется Пикакс, которые собираются буквально засыпать авиабомбой. При этом администрация Трампа пытается сохранить лицо, разыгрывает карту гуманного прагматизма. Вице-президент Диджей Венс, заглянув на огонек к ведущему Джо Рогану на его мегапопулярный подкаст, поспешил заявить, что полноценной наземной операции США в Иране, мол, не будет. Пентагон принципиально отказывается отправлять 150-тысячную группировку войск ради смены режима в Исламской Республике. Логика циничная у Венса, но удобная. Если иранский народ захочет восстать и поменять правительство, это их личное дело. Вашингтон не должен делать эту работу за них. Мол, ситуация непростая, но Белый дом идет в правильном направлении. Ну, и, в общем, в целом много в последнее время говорится о Ближнем Востоке, о планах и обо всем вот таком печальном. Причем, опять же, цинично, США могут заработать свыше 37 миллиардов долларов на поставках Патриота с союзником на Ближнем Востоке. С марта по май Пентагон направил в Конгресс 7 уведомлений о новых сделках, о расширении действующих военных соглашений с Эмиратами, Кувейтом, Бахрейтом и Катаром. А в общей сложности потенциальный контракт предусматривает поставку почти 1500 соответствующих ракет. Ну вот, как-то так. Разбираться в этой опасной финансово-политической математике будем со старшим научным сотрудником отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН. Игорь Шкраптак с нами. Игорь Олегович, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
3: С одной стороны, мы понимаем, что без военного вторжения ничего не выйдет. С другой стороны, что вот подкопили ракеты и будут лупить сейчас по стратегическим таким очень важным объектам, предприятиям и попытаются взять под контроль пролив?
15: С точки зрения, опять же, чисто военной логики, просто брать под контроль вот пролив, на самом деле, вежливо говоря, представляется очень такой сомнительной авантюрой. Это, во-первых. Во-вторых, мы тут что должны еще понимать. Грубо говоря, хорошо, взяли под контроль вот эти самые пресловутые острова. Отлично, просто отличный план Уолтер, надежный, как швейцарские часы, как говорилось в одном прекрасном фильме. Вот. Но, тем не менее, острова – это не все. Острова находятся слишком близко к иранской территории. Они слишком находятся, слишком уязвимы для обстрела с вот любой из возможных позиций в вот в этом самом проливе. Соответственно, зачем просто это все делать, мне, если честно, решительно непонятно. То есть для чего, почему, зачем? Вот много вопросов и очень мало ответов. Соответственно, вопрос еще заключается в том, что если мы говорим про вот, опять же, нахождение в, на островах американских военных контингентов, они таким образом растягивают свою логистику, они в итоге растягивают свою, собственно как, они растягивают свое плечо возможностей, и таким образом они ставят под удар свой военно-морской флот, который у них, ну, как бы да, хороший, все дела, но он крайне уязвим для иранских ракетных ударов, которые, ну, не то чтобы сильно затратны с точки зрения, опять же, денег. Просто-напросто. Поэтому вот такая вот очень, я бы сказал, печальная математика.
3: Вы имеете в виду, что Иран дронами успокоит Трампа, да, через его флот?
15: Я имею в виду, что, грубо говоря, любой контингент, который там будет находиться, он будет на самом деле очень большой, он будет, во-первых, изолирован, это раз. А во-вторых, он будет крайне уязвим для любых ударов со стороны Ирана. То есть это прям вот... Вот за это могу ручаться. Вот. Поэтому что они, так сказать, готовы предпринять в этом во всем, очень хороший на самом деле вопрос. Вот. Касательно ударов именно по Ирану, они будут. Вот тоже тут я бы сказал, что я уверен. Но при этом я бы сказал, что оно закончится примерно как и в те разы, когда оно, ну, не заканчивалось ничем, по большому счету. Поэтому в любом случае вся вот эта вот история, она крайне интересная. Что касается патриотов, понимаете, в чем проблема? Стремление выгадать свои, так сказать, преференции на вот какой-то краткосрочной перспективе, оно, конечно, крайне похвально. Но при этом, если мы говорим про вот какую-то долгосрочную выгоду, вот тут уже начинаются большие вопросы. То есть, грубо говоря, Патриот сейчас хорош только, что называется, на безрыбье. Вот. То есть это хорошая система, но она не настолько хорошо готова, чтобы каким-то образом полностью закрывать потребности того же самого Кувейта. Вот. И как бы у Кувейта будет дальше вопрос. А что потом? Эти ракеты рано или поздно закончатся. Причем скорее рано, чем поздно. И, соответственно, вопрос, а вы произведете вот в потребные сроки вот должное количество ракет? Вот, то есть, может ли Дональд Фредерик Трамп вообще вот за это ручаться? Вот, и тут вопросы будут закономерные, и вопросы будут очень неприятны для американской стороны. Поэтому тут вопросов много, ответов в итоге мало.
3: Спасибо. Вот. Да, да. Спасибо, Игорь Шкраптак, старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН. На отечественном рынке недвижимости зафиксирован уникальный финансовый феномен. Ставки по ипотеке впервые в этом году дружно поползли вверх. И это на фоне того, что Центробанк вообще-то продолжает планомерно снижать ключевую ставку. Но, похоже, у банков вовсю включилось шестое чувство. Почувствовав, что лавочка с дешевыми деньгами скоро закроется, они решили сыграть на опережение и начали переписывать ценники заранее, не дожидаясь официальных сигналов заседания регулятора, который состоится уже на следующий недели. Наш Юрий Кораблев понял, что не скопят наличную квартиру даже с будущими внуками, плюнул на все и пошел в банкиры.

0: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Российские банки решили не дожидаться, что объявит Центробанк на следующей неделе, и стали повышать ставки по ипотеке. На прошлой неделе ставки на новостройки выросли у Альфа-банка и Банка Санкт-Петербург. В итоге средняя ставка по рыночной ипотеке на новостройки выросла в России впервые с ноября прошлого года. Одна из возможных причин такого положения дел – это отток вкладов. В мае россияне забрали с депозитов и счетов 550 миллиардов рублей. Так как усиливается конкуренция на рынке вкладов, это отражается на ставках по кредитам. Во-вторых, банки опасаются, что на своем ближайшем заседании, а оно пройдет уже 24 июля, ЦБ может не только оставить ключевую ставку на нынешнем уровне, но и повысить ее. А последний раз такое происходило в октябре 2024 года. Почему банки повышают ставки по жилищным кредитам, комментирует радио «Комсомольская правда» член комитета по ипотеке Российской гильдии риэлторов Ирина Киселева.
1: Это все не влияние ставки, ключевой ставки Центробанка. Это все подтягивание рыночных ставок этих банков под обычные нормальные среднестатистические ставки по ипотеке вообще на рынке. То есть эти банки давали низкие ставки, низкие, соответственно, на условия по ипотечному кредитованию. Сейчас они просто подтянулись к общему. Что хочу сказать по поводу небольшого будущего. Я все-таки думаю, что Центробанк будет снижать ключевую ставку. Буквально недавно наш президент, да, Владимир Владимирович Путин, сказал о том, что необходимо, чтобы ключевая ставка снижалась более ощутимо. Это значит, что впереди у нас все-таки снижение ключевой ставки. Значит, снижение по ставкам на вторичку рыночных будет по банкам. И значит, ежемесячный платеж, конечно же, тоже будет снижаться.
0: Центробанк снижает ключевую ставку уже 9 заседаний подряд. И если летом прошлого года она была 21%, то теперь это уже 14,25%. Но итоги последнего заседания Центробанка заставили всех насторожиться. Да, ЦБ ставку снова снизил, но на символические 0,25% пункта. А глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что практически все участники заседания Совета директоров Центробанка отметили, пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
2: «Честная риэлторская».
3: Уральский апокалипсис, как аномальные ливни смывают железные дороги и топят города. Такое вот лето. Через пару минут.
4: Реклама. Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
6: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: А знаете ли вы что?
9: План расширения Красной площади, подготовленный в 1949 году, предусматривал снос ГУМа, гостиного двора и исторического музея. Но руководство Москвы в конце года сменилось, и план не реализовался.
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Итак, что-то происходит с нашим летом. Июльская погода решила устроить Уралу и Пермскому краю жесткий тест на выживание. Мощнейшие проливные дожди. Казалось бы, здесь вроде не какие-то субтропики. Превратили пригород Перми в подобие Венеции, в прямом просто смысле слова, но, правда, без всякого романтического флера. Частные дома, вы можете видеть это на фотографиях, ушли под воду едва ли не по самой крыше. Дороги, огороды размыты, деревья повалены ураганным ветром, проезды заблокированы, железная дорога разнесена. А на одном из перегонов из-за ливней такие муссонные какие-то тропические вывалились просто тонны воды. Локальный размыв земляного полотна, железнодорожная насыпь вообще куда-то уплыла. Случилась авария, с рельсов сошли грузовые вагоны, одна секция локомотива грузового поезда. Приостановлено движение поездов во всех направлениях, а их, собственно, два. Как все это восстанавливать, кто будет, неизвестно, непонятно. К счастью, вообще чудом без пострадавших, и даже нет угрозы экологической катастрофы, если не считать всего того, что свалилось с неба. Специалисты разводят руками, чешут затылки, и никто не понимает, как все это восстанавливать. И главное, вообще, есть ли смысл, может быть, через неделю пройдет все то же самое, и теперь до зимы можно сидеть и романтически мечтать. На месте ЧП вовсю кипит экстренный ремонт. Наш коллега, корреспондент «Комсомольской правды» в Перми Елена Софьина, тоже в жилетке железнодорожника оранжевой с гаечным ключом, помогает восстанавливать полотно. Елена, приветствую.
10: Да, добрый день, дорогие радиослушатели.
3: Как вы там? Может, вам насосы нужны или сапоги резиновые? Или уже ничего не поможет?
10: Да, без резиновых сапогов у нас, конечно, было трудно, особенно этой ночью. У нас за ночь выпала месячная норма осадков. Синоптики говорят, что последний раз подобное происходило 5 лет назад. Давненько такого не было. Дождь у нас начался вчера вечером и просто не прекращался до глубокой ночи. Гремело, сверкало. Дороги, как вы уже сказали, буквально превратились в реки. Автомобили просто встали, так и не смогли некоторые преодолеть вот эти препятствия. Остались дожидаться эвакуаторов. Поваленные деревья, там десятки пострадавших автомобилей. На экотропах у нас, которые у нас проходят в долинах малых рек, уровень воды поднялся, ну, там, едва ли не по пояс. В районе у нас затопило улицы, так что люди, ну, не могут выехать в центр города.
3: Подождите, Елена, у вас чего там? Да. Какой-нибудь приморский какой-то район, воды много? Что значит затопило вообще? Это Пермь, да?
10: Откуда? Да, затопило, буквально лил дождь невероятной силы. Он просто, ну, невероятно мощно всю ночь барабанило, невозможно было выехать, проехать где-то на машинах, поэтому действительно у дачников затопило огороды, вода вся стоит в подвалах, там люди не могут туда спуститься. Но если у нас в городе как бы в течение дня все более-менее нормализовалось, то ситуация по краю у нас гораздо более такая напряженная. В Октябрьском районе у нас там целый дом ушел под самую крышу, но, к счастью, жильцы смогли выбраться. Одно село полностью осталось без электричества, потому что вода там затопила какие-то важные объекты, и в целях безопасности, ну, то есть их отключили. Сейчас ждут, когда снизится этот уровень воды. В Кишерском районе у нас размыло грунт, и сошли с рельсов 5 вагонов грузового поезда. Сейчас 12 поездов задерживаются и ждут, когда восстановят пути. Но самое печальное, наверное, что прогнозы синоптиков неутешительные снова, и уже с завтрашнего дня дожди вновь накроют самые пострадавшие вот наши южные районы Пермского края, особенно те, что прилегают к Свердловской области. Там за несколько дней может вновь выпасть от 1 до 2 месячных норм осадков.
3: Но я говорю, Елена, можно на самом деле пока торопиться с восстановлением, видимо, не надо. пока все не замерзнет, вообще бессмысленно что-то делать. Теперь, похоже, лето в России такое. Тут был один такой прогнозист у нас от Бога. Можете, я вообще, в принципе, всем говорю, поискать в интернете. В феврале сказал, что будет в России жаркое, засушливое лето. Вот мы наслаждаемся, да, пока в Европе плюс 40, у нас вот какие-то смерчи везде, вода по, даже не по окошке, да, а по козырьки домов, колодцы затопленные. Вот если так долго вода будет стоять, да, будут сложности, связанные с санитарной обстановкой, наверное, возникнут. В общем, как-то,
10: да, конечно,
3: как-то вот у вас, да. Езжайте,
10: да,
3: езжайте
10: уже,
3: все на юг.
10: Уже повторные какие-то вот такие ливни аномальные. Вот у нас недавно в Крыму, буквально в прошлые выходные, тоже затопило все село. Там вышли из берегов четыре реки, смыло дома. Одна девушка пропала без вести, ее унесло течением.
3: А что бабульки говорят, которые на лавочках теперь не посидят? Вот такого же не было, наверное, они скажут, да, что-то не то.
10: Да, действительно, местные жители говорят, что такого не было на их памяти, ну вот кто жил вот у нас в Пермском крае, вот в селах, что такого никогда раньше не было.
3: При советской власти такого.
10: Впервые сталкиваются.
3: Да. Да. Что-то пошло не так. В общем, Елена, резюмируя, на прогнозы говорить рано. Да, как все это восстанавливать, непонятно. Все размыли, как это все, всю жижу собирать, железную дорогу класть, пока, наверное, поезда или что?
10: Нет, сейчас восстанавливают активно, да, идут восстановительные работы.

0: часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но спешите. Количество товара и подарков очень ограничено. Вы абсолютно ничем не рискуете. Зато взамен получаете самое главное – шанс жить без боли. Номер 8 800 777 2300.
1: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Просто космос.
5: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. У меня есть новость, которая касается напрямую каждого из нас. Японский зонд «Хаябуса-2» доставил на Землю образцы с астероида Рюгу, и исследование подтвердило смелую гипотезу. Жизнь действительно могла быть занесена на нашу планету из космоса. В пробах нашли органические молекулы, аминокислоты, те самые кирпичики жизни, из которых строятся белки. А главное, внутри минералов обнаружили застывшие капли жидкой воды, которым миллиарды лет. Это прямое доказательство того, что ранняя Солнечная система была гигантским химическим реактором. Астероиды постоянно бомбардировали молодую Землю, принося с собой и воду, и готовый органический суп. Получается, что мы не просто живем на планете. Возможно, мы сами буквально собраны из космической пыли. В общем, друзья, космос оказывается не таким уж чужим и враждебным, а иногда даже удивительно родным в самом прямом химическом смысле этого слова.
4: Просто космос.
2: Реклама.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
8: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль, охота. Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие

0: продукты для пикника от Мираторг, регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
1: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
0: Все подробности на сайте grillohota.rf.
1: Мираторг.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
3: Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
2: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
5: О важном.
4: России важно, чтобы в Киеве был человек, который примет ответственное решение, позволяющее выйти на мирное урегулирование или завершить СВО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что для Москвы важно обеспечение собственных интересов. Также для нас никакого значения не имеет, кто министр обороны Украины. Кремль отслеживает все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжающейся СВО, сказал Песков. Он добавил, что Москва не фиксирует быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса по Украине в Турции, но открыто для этого пути. Россия ожидает от ОБСЕ и других профильных международных организаций осуждения убийства главного инженера Запорожской АЭС. Это заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Накануне во время террористической атаки киевского режима на гражданский автомобиль погибли главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев и его водитель. Этот теракт осудил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Сообщение с пометкой «Срочно» – депортация задержанных в Стамбуле двоих россиян предварительно запланирована на пятницу, сообщило Генконсульство России.
1: Об образовании.
4: В новом учебнике по обществознанию для 10 класса появился раздел о страховании. Школьникам на практике объясняют, что оно бывает двух видов – имущественное и личное. В параграфе об имущественном страховании рассказывается о КАСКО. В разделе о личном объясняется, что этот вид покрывает риски, связанные со здоровьем и продолжительностью жизни человека. Учебник по обществознанию для 10 класса напечатан под редакцией зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.
1: О метро.
4: Мэр Москвы рассказал о строительстве Троицкой линии метро. Южный участок новой ветки растянется почти на 17 километров и включит в себя 6 станций от Сосенок до Троицка. Как сообщил Сергей Собянин, запуск линии на 20% разгрузит Сокольническую, Калужско-Рижскую и Бутовскую ветки. Тоннелепроходческий щит «Ольга» уже завершил сложный отрезок под Калужским шоссе и рекой Сосенкой. Сейчас строители ведут проходку сразу на нескольких участках, в том числе между станциями Новомосковская и Сосенки. Там работы выполнены на треть и завершатся в ноябре. Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 96 копеек. Евро стоит 88 рублей 91 копейку. Курс юаня 11 рублей 51 копейка. И о погоде. В эти минуты в российской столице 21 градус выше нуля. Завтра днем до плюс 26. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
6: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Кабминовский перестрел. Верховная Рада назначила нового премьера на фоне развала власти. Зачистка конкурентов. Почему Зеленский избавился от министра войны Федорова. И предотвращены два теракта на Крымском мосту. Их организовал пастор, подорвавший украинского олигарха в Монако. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Политический олимп Украины трясет так, что штукатурка сыплется прямо на головы чиновников. В Киеве полным ходом идет тотальная перезагрузка исполнительной власти, которая больше всего напоминает паническую ликвидацию последствий. Верховная Рада официально утвердила на пост нового премьера главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого. Или Корецкого, может быть. Кресло под ним зашаталось еще до того, как он успел в него сесть. В кулуарах открытые прямо говорят о том, что вслед за этим решением будет полностью переписан и заменен абсолютно весь Украина. Кабмин.
7: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
8: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Историю из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке-ФМ.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом» и мой гость Наташа. Здравствуй, Наташа.
10: Добрый день.
9: Сегодня мы еще одну интересную тему нашли. Мы с Наташей уже записывали эфир на прошлой неделе, вы можете его послушать. А сегодня о чем мы говорим, Наташа?
10: О зоне комфорта.
9: Угу. А что такое зона комфорта?
10: Очень часто используется фраза «выход из зоны комфорта», но я считаю, что здесь лучше говорить о том, что нужно расширять свою зону комфорта, потому что выход кажется чем-то страшным, чем-то, где тебя могут обидеть, как только ты шагнешь чуть дальше. И это выращивает определенные страхи. Пробовать что-то новое, да, изучать новые темы, что-то еще. Когда мы говорим «расширять зону комфорта», это значит, что да, нам будет страшно. Выходить из этой вот зоны комфорта, расширять ее, всегда страшно. Пробовать что-то новое, бояться ошибаться — это страшно. Но когда ты расширяешь ее, ты даешь себе право на ошибку. Ты даешь себе возможность попробовать что-то новое и рискнуть. Это не значит, что если вдруг ты провалишься, то что случится что-то ужасное, там мир развалится, разрушится и что-то еще. Но когда ты ее расширяешь, ты можешь позволить себе изучать новое, пробовать новое, двигаться в том направлении, которого ты, может быть, раньше и боялся очень сильно, но сейчас ты к этому готов.
9: А как это происходит, на твой взгляд?
10: Ну, например, я пишу книги. Пока что еще ничего у меня не издано, потому что все это происходит в процессе, пусть и довольно долгое время, но очень страшно что-то писать и показывать другим людям. Ты всегда боишься критики, ты боишься осуждения, ты вытаскиваешь какие-то свои личные мысли, эмоции, ты вкладываешь это в текст, и когда кому-то что-то не нравится в твоем тексте, будто бы обижают именно тебя. Хотя там кому-то могут просто не понравиться герои, какие-то сюжетные повороты, но ты воспринимаешь это лично. И для меня вот именно выходом из зоны комфорта было то, что я сейчас отнесу свой текст в мир, меня там могут оскорбить, что-то не понравится. Но когда я говорю про расширение, это значит, что я могу принимать любую критику. Она может быть объективной, может быть нет, она может быть любой. Но я могу использовать ее. То есть кому-то не понравятся мои персонажи, и вместо того, чтобы пойти плакать в дальний угол и думать, о боже мой, я абсолютно бесталантный человек, я буду думать о том, что, а возможно, в этих персонажах нужно что-то изменить, что-то улучшить, как-то поработать над ними. Может быть, где-то я не сделала их настолько живыми, чтобы они понравились читателю.
9: И знаешь ли ты хоть одну книгу в мире, которая нравится всем?
10: Конечно, нет.
9: Даже Библию критикуют. Хотя, казалось бы, да? Но есть те, кто говорят, о боже, какая ерунда, и всякое разное другое, и тексты мне нравятся, и слова, и мысли, и идеи. Нету такого, да? Это первое. А второе, какова твоя референтная группа? Какова та группа лиц, чье мнение для тебя важно? Потому что если для тебя важно мнение каждого Васи Пупкина, который вообще-то, может быть, очень заинтересован в твоей книге, но его гложет зависть, его гложат какие-то свои эмоции, и он назло маме отморожу уши будет писать гадости о твоей книге или говорить просто потому, что у него самого в жизни все плохо. Или потому, что твоя книга коснулась каких-то его внутренних глубинных травм, в которые он не готов посмотреть. И тогда я буду отрицать это. Так вот, кто для тебя действительно важен? Чье мнение для тебя действительно ценно?
10: Раньше я считала, что самым важным будет мнение моих близких родственников или моих друзей, которые разделяют мое увлечение. Но в какой-то момент я поняла, что единственно важное мнение – это мое. Потому что если я пишу, и я действительно написала то, что нравится мне, неважно, как отреагирует там Вася из соседнего подъезда, ему может не понравиться эта история, а может быть, он в нее влюбится. Это будет его выбор. Это будет его увлечение, ему может быть интересен такой сюжет, может быть, нет. Если я сделала все возможное для того, чтобы написать это так, как я хочу, уже не важно, понравится ли моя книга, возьмут ли ее в публикацию. Главное то, что я сделала что-то настоящее, не думая о том, кому это понравится. Потому что очень часто, особенно молодые писатели, пытаются написать истории, исходя из того, что сейчас популярно. Популярного там романтика, я пойду писать романтику, даже если мне хочется писать детские детективы. Или там популярны детские детективы, а я пойду писать там их, вместо того, чтобы написать фэнтези, мир, в котором мне там в голове с 5 лет образуется. Потому что они хотят попасть в ту в сферу, где эти книги интересны. Они думают, что если это напишут, даже если это будет неискренне, то они будут получать хорошие отзывы и что-то еще. И как часто показывает практика, когда люди пишут не то, о чем они действительно хотят рассказать, ничего не получается. Эти книги все равно потом никто не читает, потому что они написаны без жизни. Они написаны без вот какой-то твоей внутренней эмоции, твоей внутренней любви, потому что в мире очень много разных жанров литературы. Никогда ты не попадешь так, чтобы действительно твоя книга понравилась всем в этом мире. Гарри Поттера многие не любят, хотя это одна из там самых главных книг 20 века, 21-го, и там, у нее очень много фанатов, но кто-то все равно говорит, мне это не нравится. И в этом нет никакой проблемы. То есть, когда ты видишь, что твоя история, там, не знаю, твоя картина, может быть, твои украшения, неважно, чем ты занимаешься, каким творчеством, это кому-то не нравится, самое главное — не воспринимать это на свой счет. Потому что очень часто творческие люди сразу переносят все это на себя. Мои браслеты не понравились там вот женщине, которая зашла в магазин. Все, я бездарность, я ничего не умею, на самом деле они некрасивые. И человек очень часто бросает творчество, потому что кто-то что-то не вовремя сказал. И самое главное здесь помнить, что если это нравится тебе, неважно, насколько кринжовым, да, является твоя книжка или твой, не знаю, рисунок, что-то еще, если это нравится тебе, продолжай это делать. Потому что самые известные писатели и самые известные художники и композиторы тоже начинали с малого. Они не писали сразу какой-то невероятный шедевр, который вот там потом все любили. Моцарта никто не любил в тот момент, когда он писал свои мелодии. Вот, то есть самое главное вот в той же самой зоне комфорта, когда ты выходишь в мир, не пугаться критики, не пугаться того, что кто-то что-то тебе скажет, потому что твои близкие очень часто поддерживают тебя просто потому, что твои близкие, они будут, если у тебя там хорошая семья, хорошие друзья, они будут всегда говорить, что ты очень классный. То есть мои друзья, например, долгое время говорили мне, что я классно пишу, хотя я сама понимала, что у меня есть проблема. Я не пишу достаточно хорошо для себя. И они поддерживали меня просто потому, что им, как друзьям, не хотелось говорить мне какие-то плохие вещи. И только когда я дошла сама до того уровня, который мне нравится, я поняла, что мне уже не важно, что они скажут. То есть мне будет приятно, если они меня похвалят, естественно. Но когда я вижу сама, что я написала что-то, что мне нравится, я перестаю оглядываться на мнение других. И оно уже не является превалирующим в том, что я делаю.
9: Знаю множество историй, которых как раз тем, кто делал, не нравилось то, что они делают. Они считали, что они недостаточно талантливы, недостаточно хорошо пишут или играют, или поют, или танцуют. И это побуждало их все время развиваться, все время расти. Они становились все круче. Так часто встречаются нарциссы, которые говорят, вот все, что я делаю, идеальненько. Вот я сделаю это, значит, идеальненько все. Нет, это не так часто в искусстве встречается. Творческие люди, они часто в поиске, в мучении, в каких-то историях. И здесь я хотела задать тебе один вопрос. Ты же понимаешь, что если есть люди, которым обязательно не понравится то, что ты делаешь, значит, есть и люди, которым обязательно понравится то, что ты делаешь. И когда ты это никому не показываешь, не публикуешь, не несешь в мир, ты как будто останавливаешь энергию, и ты не даешь этим людям возможности полюбить тебя.
10: Да, это так, потому что всегда страшно. Когда я говорю, что я там сейчас вот нахожусь на том уровне, когда мне нравятся мои тексты, не значит, что я не хочу над ними работать. Я понимаю, что я во многом могу еще улучшаться, читать книги про писательство, да, то есть развиваться как-то. И я все равно боюсь. Как и любой другой человек, я боюсь того самого выхода из зоны комфорта. Я понимаю, что я вроде как готова к критике, но если я увижу что-то негативное, я, естественно, расстроюсь. Просто суть в том, что раньше меня это останавливало. То есть именно так, что я вижу плохой отзыв, и все, я ухожу в депрессию в ту самую, я ничего больше не пишу, я думаю о том, что я неудачница, не умеющая писать, там творчество не для меня. Потом я начала с этим работать. Я начала потихоньку показывать свои тексты кому-то другому. И тут можно упомянуть даже того же Ван Гога, картины которого при жизни не были практически никому интересны. Всегда бывает такой момент, когда творчество может не заинтересовать, может вызвать критику, а может кому-то понравиться. И главное — пробовать.
9: Согласна. Сейчас короткая реклама на радио Луки ФМ, но не переключайтесь. После нее мы продолжим наш увлекательный диалог с Наташей.
2: Реклама.
11: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
12: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
8: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Историю из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке ФМ.
9: И снова в эфире я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом», мой гость Наташа. И мы говорим про расширение зоны комфорта. Как Наташа сама уже сказала, выход из зоны комфорта – это глупость. Сделайте весь мир вашей зоной комфорта, и тогда вам ничего не будет страшно. Так вот, страшно будет всегда. Время от времени страх будет в любом случае. Просто важно, какой уровень тревоги тебя преследует, когда ты начинаешь вот это что-то делать. Всегда, когда мы расширяем зону комфорта, рекомендуют сразу не расширять ее до Токио, а ограничиться, например, Великими Луками для начала. Так, чтобы прям вот везде было комфортно. Маленькие шаги, искусство маленьких шагов. Тогда, когда я беру отдельную главу своего произведения, публикую на своей страничке и смотрю, что со мной происходит. Да, очень важно, чтобы это нравилось тебе, но если у тебя перфекционизм, лучшее всегда враг хорошего. Если ты стремишься довести до какого-то совершенства, спойлер, не получится. Потому что совершенство недостижимо. Идеал – это то, что не существует. И обязательно в самом лучшем, прекрасном произведении будут какие-то странные ляпы. Потом посмотри, как я могла такое написать. Я не могла это сделать, мне подкинули. Вообще это не мое. Нормально, все хорошо. Если много критики, значит, много внимания, и это значит, что это заинтересовало. И это значит, что тот, кто критикует, возможно, но это не точно, прочитал то, что ты написала. И это уже наполняет энергией твое произведение. Ты правильно совершенно говоришь о том, что невозможно предугадать отношения всех и сразу и просчитать, сколько Вася или Петь. Можно понемножку начинать раскрываться. Не обязательно сразу, вот знаешь, люди есть,